В Эндоре есть женщина-волшебница. И снял с себя Саул одежды свои и надел другие. И пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал из страны он волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей? На погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь! Не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывезть тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила. И громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господа и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь делает это над тобою ныне и предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет тебе в крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взявши муки, замесила и испекла опресники, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Дорогие друзья, трагедия, когда духовные лидеры отступают. Божья заповедь, чтобы не обращаться ни к колдуньям, ни к каким оккультистам. А царь Саул был в общении с гадалкой. Данное действие было незаконным, и в святой земле Израиля обращение к магам, спиритистам, оккультистам было нарушением заповеди Божией. И мы читаем об этом в книге Второзакония, 18 главе, с 9 стиха. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрощающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. И об этом говорит и пророк Исаия. Мы читаем в 8 главе, 19 стих. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению». Дорогие друзья, есть три объяснения, что же произошло. Что это было заявление Самуила, когда была дана верная информация о будущем Саула? Одни предполагают, что волшебница все это придумала. На самом деле ничего не было. Это был психологический прием. Есть люди, которые этому не верят и считают, что все можно объяснить логически, математически, и вообще, что духовного мира нет. Другие считают, что колдунья создала видимость, образ, подобие Самуила. Но на самом деле это не Самуил говорил пророческие слова. Я считаю и верю, что Господь говорил Саулу. Это можно сказать на основании текста пророка Иезекииля, 14 глава. Так как Израиль установил много идолов в своей земле, и люди обращались к этим идолам с просьбами, то Бог издал указ через пророка Иезекииля, и он будет сам говорить к ним. Вот послушайте. Пророк Иезекииль пишет в 14 главе. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Ибо если кто из дома Израилевой и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестие своего пред лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамении притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь». В этом случае Бог вмешался и сказал царю Саулу то, что он хотел узнать, и после этого сокрушил его. То есть Божье слово исполнилось. Всякий человек, когда сегодня старается узнать свое будущее и обращается к экстрасенсам, к ведьмам, участвует в сеансах оккультной практики, он должен быть готов к подобным результатам. Потому что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет. И когда израильский царь посетил волшебницу, то это было последней каплей чаши отступления. Царь Саул и его сыновья умрут всего через несколько дней. Я думаю, нам нужно делать выводы, читая Священное Писание. Когда мы говорим о Давиде и читаем его историю, начиная с 29 главы 1 книги Царств, то узнаем, что князья филистимские были недовольны тем, что царь филистимский позвал Давида присоединиться к их армии перед походом против Израиля. Они не доверяли Давиду и чувствовали, что он может предать их в любой момент и переметнется на сторону Израиля и нанесет им удар в спину. И это была милость Божия для Давида. Царь Анхус, царь филистимлян, под давлением князей послал Давида в город Сикилак, где он обосновался. И внешне Давид показал царю Анхусу, что сожалеет, но внутри его сердце возрадовалось Божьему избавлению. Оба, Саул и Давид, были в очень сложном положении, в духовном упадке. Царь Саул катился вниз, и он закончил очень плохо. А Давида Господь в очередной раз помиловал. И можно помнить,
что Господь избавил Давида от предательства. Не потому, что Давид вел себя благочестиво, но потому, что Бог был верен своему обещанию, что Давид станет царем Израиля. И Бог дал шанс Давиду поработать над своим характером, смириться, прежде чем он зайдет на трон. Но я хочу напомнить о многообразии греха, о заразности греха. Это как инфекция. Практически невозможно сделать только один грех. Как один богослов написал, что если мы нарушим только одну из 10 заповедей, то мы нарушим и вторую. Мы пожелаем, что есть у другого. Как некто сказал, что грех рождает больше, чем австралийский заяц. То есть грех рождает грех. Если один раз сказали неправду, то нужно сочинять еще, чтобы покрыть первую ложь. Давид спасался от войны с Саулом, но из-за того, что начал заигрывать с миром, с неприятелем, то сам чуть не оказался в рядах против своего же народа. Поэтому лучше не делать греха, не обманывать. Грех будет только умножаться. Не грешите, бойтесь греха. Но мы читаем, что все согрешили, все лишены славы Божией. И если мы смотрим на описание жизни этих двух мужей, Давида, Саула, которые были призваны Богом, поставлены на служение, то мы можем увидеть, что это были два Богом избранных помазанника, Саул и Давид. Но когда мы узнаем об их жизни, то видим плотские проявления. Обман, ложь, подставы, убийства, обращение к мертвым, зависть, подозрительность, ревность, гнев, преднамеренное убийство, обращение к волшебнице, к ведьме, и снова обман. Возникает вопрос, да как это может быть? Но когда вы не понимаете опасность греха, не знаете о потенциале плоти и греха, который сокрыт в сердце каждого человека, и играетесь со грехом, то вы можете попасться в более глубокую ловушку. Когда мы читаем о Давиде, то мы думаем, что он самый лучший, но он совершал греховные дела. И то же самое можно сказать о царе Сауле. Но также вспомните историю о человеке, которого звали Савл. Это новозаветный Саул. Савл из города Тарс стал апостолом Павлом. Из худшего грешника он становится последователем Иисуса Христа. Становится лучше, проповедником, жертвует собою. И никогда не думайте, что вы такой сильный, что дьявол не коснется вас и не будет искушать. Потому что всегда есть опасность согрешить. Дорогие друзья, не гордитесь тем, что вы не согрешили. Грех, он убивает. В послании Иакова в первой главе мы читаем о том, как апостол учит. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. У греха большая сила, он приводит к смерти тех, кто грешит. Кто живет во грехе? Грех привел к падению, к смерти Саула. Так и мы читаем в первой книге Пролипоменон, 10 главе. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что он не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву. Так и пишет апостол Павел, Римлянам 6 главе. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Возмездие за грех – смерть, а вот Бог дает жизнь. Это дар Божий. Спрашивают, ну почему грех погубил Саула, а не Давида? Почему Господь избавил Давида и помиловал его, а суд совершил над Саулом?
Но помните, что Бог суверен. Бог избрал Давида царем Израиля. Сделал все, чтобы Давид стал царем. Он также работал над царем Саулом, но тот оказался непослушный Богу. Господь провел Давида через серьезную школу смирения. Но, дорогие друзья, никогда не оправдывайте свои грехи тем, что Господь милостив и простит. Прошу вас, не грешите, а согрешив, просите прощения. Кайтесь. Помните, что Давид был человеком по сердцу Божьему. И это ясно написано в Священном Писании. То есть, несмотря на то, что Давид был молодым человеком, Господь смотрел на его посвященное Богу сердце, желающее жить по воле Божией. Грех, современный мир, стал цивилизованным, индустриальным, компьютеризированным, и у каждого есть мобильный телефон. Но проблему греха, духовного возрождения, индустриализация не решает, потому что это проблема духовная. Опасность возрождения язычества. Открыто и активно организуются курсы по подготовке экстрасенсов. Астрологи каждый день дают свои прогнозы и по телевидению, и в средствах массовой информации. Кто как должен жить? А в центре города Москвы в прошлом году устроили шабаш, пригласили прессу и совершили ритуал поклонения дьяволу, ведьме. И меня беспокоит состояние нашей страны, потому что мы живем в постатеистической, в постхристианской стране. Нужно говорить о спасении души, о том, что каждому придется умереть. Но люди заняты суетой, делами, и обращается к Богу только в моменты кризиса, проблем. Господи, Господи, помилуй нас. Можно ли узнать будущее? Цыганка готова погадать и сказать, что ожидает. Наши братья проповедуют, свидетельствуют цыганам о живом Боге, который знает будущее. И когда в электричке или где-либо еще подходят к верующим, то они обычно говорят, что могут сказать ей ее будущее. Всякий, кто не уверовал в Иисуса Христа, погибнет. А кто имеет жизнь в Господе, имеет жизнь вечную. И в нескольких городах России уже есть цыганские церкви нашего братства. Они знают свое будущее. Ученики хотели знать будущее, и они задавали вопросы Христу. Не в сие ли время восстанавливаешь царство Израиля? Или, видя Христа, возносящегося от них на небеса, задают вопрос, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? И он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, который Отец положил своей власти, но вы примите силу, которая сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. И сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Священное Писание говорит о жизни после смерти. Жизнь на земле временная. Поэтому мы задаем вопросы, а что будет со мной, с моей семьей, с супругой, с детьми, с моей страной, с церковью? Что будет с моим ребенком? Нужно ли переезжать мне в другой город? Куда пойти учиться? Цари задают вопросы, идти ли на войну или дружить? Что будет с этой землей? Господь же говорит, «Я есть путь истинной жизни. Свет и живая вода, воззови ко мне, и я отвечу тебе». А мы должны молиться, Господи, да будет твоя воля, а не моя. Дорогие друзья, нам нужно быть пропитанными Божьим Словом и постоянно молиться. Поэтому доверься Господу, иди по пути освящения и отвергни себя. Столько суеверий, и меня волнует духовное состояние народа, где мы живем. Состояние возрождения народных языческих традиций, когда даже показывали в новостях

Мы проповедуем о Христе Спасителе. Истина духовного рождения – это родиться от Божьего Слова и Духа Святого. Я слышал много свидетельств о духовной брани. В один из городов юга России приехал Кашпировский. Были вывешены объявления о выступлениях в Доме культуры. Христианская молодежь из церкви была недовольна, совершили пост, молитву, и группа молодежи пошла на выступление. И известный экстрасенс ничего не мог сделать и недовольно уехал из города, сказав, что мне кто-то здесь противодействует. Дорогие друзья, храните себя от идолов, от духовных экспериментов. Лучше молитесь. Примеры. Пребывайте в Господе. Запоминайте Божие Слово. И не бойтесь. Бог дал нам Духа Святого. Не страха, но силы любви и целомудрия. Во время испытаний, кризиса, люди хотят услышать голос Бога. И люди восприимчивы, открыты. Что говорит Господь сегодня? Он призывает покаяться, обратиться к Нему. К чему призывает Господь Иисус тех, кто был связан с дьяволом, разной спиритической практикой? Господь призывает к покаянию, к оставлению греха, к отречению. Он освобождает от власти греха. Но также Господь предупреждает, что если вы покаетесь, но дом вашего сердца будет чист, пуст, то снова может войти бесовская сила. И, может быть, нанесен еще больше урон. Поэтому, покаявшись, нужно пребывать с Господом, исполняться Духом Святым, бодрствовать, молиться. И Христос призывает сегодня покаяться, следовать за Ним, поклоняться только Ему. Бог призывает и прощает кающихся грешников. Он всегда прощает. И вопрос для нас не в том, являемся ли мы грешниками, но являемся ли мы теми, у кого есть сердце, расположенное к Богу, исполнять Его волю. Тогда Господь простит нас и помилует, как помиловал Давида. Он использовал Давида для своей славы. Так пишет Давид в Псалме 50-м. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною». Так пишет Иоанн в первом послании. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него». И возвещает вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. А если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дорогие друзья, Господь призывает обратиться к Нему и отдать свое сердце и свою жизнь в руки Божьи. Помилуй нас, Господь.

Дорогие друзья, вы услышали передачу «Два огорченных мужчины. Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?» Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы еще раз убедились, что грех как снежный ком. После него непременно будут последствия. Он будет расти, увеличиваться, тянуть за собой новые грехи.

думайте, что с грехом можно играть, ведь в этой игре вы всегда проиграете. Берегите себя, свою душу, старайтесь жить праведно, поступайте чисто и мудро. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Две смерти», «Новый царь», «Неизменный Господь», «Давид» и «Ковчег Завета». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Две смерти» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук. –

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания на 23 июня записано в Евангелии от Матфея в 14 главе в 29 и 30 стихах. Там есть такие слова: «Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“» По словам Буньяна, несмотря на сомнения Петра, у него все же было немного веры. Так что, возопив о спасении, он все же шел и был поддержан рукой Христа. В данном случае, однако, мы видим, что зрение оказалось помехой. Если уж Петр вышел навстречу Господу, он не должен был обращать внимание на волны, он должен был сосредоточиться только на пронзающем тьму луче света, который исходил с того места, где стоял Иисус. Пусть даже опасности вокруг были бы в 10 раз ужаснее египетских полчищ, Петру не было бы необходимости озираться. Когда Господь позовет тебя через воды, и ты услышишь Его слово «иди», ступай вперед с радостью, ни на миг не своди с Него своего взора. Измеряя высоту волн, ты не достигнешь цели, определение силы ветра не придаст тебе сил. Изучение опасностей может лишь привести к падению духом перед ними. В раздумье стоять перед грозой значит дать ей возможность разразиться над твоей головой. Возведи очи вверх и иди вперед, другого пути нет. На Христа взирая, жизнь Ему отдай, грешных призывая, Он дает им рай. За тебя страдая, взял твой грех Он сам, на Христа взирая, верь Его словам. На Христа взирая, в бой за Ним вступай, будет битва злая, ты ж не унывай. Пусть душа больная, слаба пред врагом, на Христа взирая, верь, победа в Нем. На Христа взирая, не забудь о Нем, в час, когда сияя, день горит лучом. Радость ведь земная исчезает вдруг, на Христа взирая, в Нем прибудь, о друг. На Христа взирая, труд свершай ты свой, и свой день кончая, в Нем найдешь покой. И рука святая приготовит пир, на Христа взирая, в Нем ищи свой мир. В мире скорби жгучий взор твой устает, затемняют тучи вид Христа красот. Там же, в царстве рая, горе позабыв, на Христа взирая, будешь ты счастлив.

все народы, заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут, идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны, идут, спасав обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 49. О желании жизни вечной и какие награды за подвиг обещаны. Сын мой, когда чувствуешь, что свыше в тебя изливается хотение вечного блаженства, и желаешь ты выйти из сени телесной, чтобы светлость мою созерцать без всякого применения тени, расширь сердце свое, и всем желанием души прими святое вдохновение». Воздай совершенную хвалу Вышней благости, что в тебе действует с таким благоволением, в милости посещает тебя, возбуждает к ревности, в силу восстанавливает, чтобы не пал ты на землю от собственной тяжести. Не от своего помышления и не от своей воли приемлешь, но от единого благоволения Вышней благодати и божественного презрения, да преуспеешь ты в добродетелях и в умножении смирения, да будешь уготован и приготовлен к предлежащей войне, и да поревнуешь прилепиться ко мне всем сердечным желанием и мне послужить всею твоей волей. Сын мой, часто горит огонь, но пламя не восходит без дыма. Так и у иных горят желания к небесному, и все же не свободны они от искушения в телесных желаниях. Оттого не совсем чисто действуют они во славу Божию, что так от Бога отходят своими желаниями. Таково бывает часто и твое желание, которое ты представлял таким неотступным. И не может быть чисто и совершенно, в чем есть примесь собственной выгоды. Ищи не того, что тебе нравится и удобно для тебя, но того, что мне приятно и что к славе моей. Когда по правде рассудишь, должен ты предпочитать мое определение своему желанию и всему, чего желать можно, и моей воле должен следовать. Знаю твое желание и частое воздыхание твои слышал. Ты хотел бы уже войти в свободу славы детей Божиих. Тебя уже привлекает вечное жилище и небесное Отечество, исполненное радости. Но не пришел еще час. Еще длится иное время, время войны, время труда и испытания. Жаждешь ты исполнения вышних благ, но еще не можешь достигнуть. «Я есмь, подожди меня, — говорит Господь, — доколе придет Царствие Божие». Луки 22:18. «Еще надобно испытать тебя на земле и во многом на деле испробовать. Дастся тебе иногда утешение, но обильного насыщения не получишь. Крепись и будь силен на дело, силен будь и в терпении, когда терпеть надо противное природе». Надобно тебе облечься в нового человека и из прежнего превратиться в иного мужа. Надобно тебе часто делать, чего не хочешь, и оставлять то, чего хочешь. Другие будут иметь успех в своих желаниях, ты не будешь иметь никакого. Другие что скажут, в том их будут слушать. А ты что станешь говорить, на то не обратят никакого внимания». Другие станут просить и получат, а ты будешь просить и ничего не достигнешь. Другие велики будут в устах человеческих, а о тебе никто не вспомнит. Другим то или другое поручено будет, а тебя сочтут ни на что негодным. Опечалится иногда от того естество, но великое дело, когда перенесешь все в молчании». Такое и тому подобное бывает испытание во многом верному рабу Господню. Точно ли может он отвергнуться себя и во всем переломить себя? Видеть и терпеть, что воля твоей противна, в этом больше, чем во всем другом, нужно тебе умереть для себя. Особенно, когда повелено тому случиться, что тебе не соответствует и что кажется нисколько тебе не полезно. состоя под властью, не смеешь ты противиться Вышнему велению, и оттого кажется тебе тяжко поступать по мановению других людей и во всем оставить всякую мысль о своем собственном. Но смотри, сын мой, каков плод от таких трудов? Смотри на близкий конец, на награду без меры великую, и почувствуешь не тягость, а крепкое утешение в своем терпении. Смотри, за малую долю воли своей, которую здесь добровольно оставишь, получишь навсегда свободу воли на небесах, и подлинно там найдешь все, чего не захочешь, все, чего только можешь пожелать. Там с тобою будет сила на всяческое благо, и не будет страха утраты. Там воля твоя всегда со мною единая будет. Ничто не станешь желать вне себя или для себя особенно. Там никто не воспротивится тебе, никто на тебя не поропщит, никто не помешает тебе, никто не станет тебе поперек дороги, но все желаемое нераздельно явится в настоящем, и все твои желания обновятся и преисполнятся до вышнего предела. Там я воздам за понесенное бесчестие славою, за печаль, одеждою веселья, за последнее место — престолом царствия вовеки. Там явится плод послушания, возрадуется труд покаянный, и смиренная покорность славно увенчается. И для того ныне преклонись смиренно под руку всякому. И да не будет тебе попечения о том, кто сказал что, или от кого что приказано, но больше всего приложи попечение, чтобы все тебе принять за благое и доброе, чего бы от тебя ни потребовал, чтобы тебе не назначил начальник ли, меньший ли, равный ли тебе, и чтобы все то искренней волею старался ты исполнить. Пусть ищут один одно, другой другое, пусть славятся кто чем хочет, пусть хвалятся тысячу тысяч раз. Ты же ни в том, ни в другом не хвались, но хвались в презрении себя самого и в моей единой воле благой и в моей чести. В жизни ли, в смерти ли, всегда Бог да прославится о тебе, вот чего ты желать должен». Глава 50. Как надобно человеку в печали предавать себя в волю Божию. Господи Боже, Отче Святый, благословен будь ныне и вовеки, так как восхотел Ты сие совершающий, и благо все эти, которые Ты творишь. Да возрадуется о Тебе раб Твой, ибо Ты един радость истинная. Ты мое упование и венец мой, Ты мое веселье и хвала моя, Господи. Что есть у раба Твоего, чтобы не от Тебя он принял, и принял не по своей заслуге? Что не дал и что не сотворил Ты, все Твое есть. И сокрушается часто до слез душа моя, и бывает, что дух мой сам себе возмущается от нападения страстей. Радости мира желаю, воздыхаю о мире сынов Твоих, их же сам пасешь Ты в свете утешения. Когда Ты мир даешь, когда святую радость вливаешь, вся душа у раба Твоего исполнится стройного согласия, и во хвалу Твою посвящена будет». Но как часто бывает, что ты удаляешься, и тогда нет сил рабу твоему ходить по пути заповедей твоих. Тогда сгибаются у него колени, и бьются колени его одно об другое, и падает. Не таково ему стало, каково было вчера и третьего дня. И под сенью крыл твоих, когда он укрывался от напора искушений. Отче праведный и всехвальный! Да придет час, и войдет в искушение раб Твой, Отче возлюбленный, достойно есть в час этот рабу Твоему претерпеть Тебя ради. Отче, преснопоклоняемый, настал час от века Тобою предопределенный рабу Твоему, да истощится на малое время во внешнем, у Тебя же во внутреннем, да живет непрестанно. Настал ему час побыть мало в презрении и в унижении, и в упадке пред человеками, и стереться в страстях и в расслаблении, да воскреснет с Тобою в зарю нового света, и да прославится в селениях небесных в будущем. Отче Святой, Твое повеление, Ты благоволил так, и что совершилось со мною, Ты предусмотрел и предоставил. И то благодать Твоя к другу Твоему, что ради любви Твоей страдал и прискорбен был в мире, сколько бы раз и каким бы образом и от кого бы ни попустил Ты скорбь и страдания. Без Твоего совета и без промысла Твоего и без причины ничто не бывает на земле. Благо мне, Господи, так как смирил Ты меня, да научусь оправданием Твоим, и все превозношение сердечное и всякое самомнение да отвергну. На пользу мне, что смущением покрылось лицо мое, чтобы Тебя, а не человека, поискал я себе в утешение. И из этого познал я страх неисследимого суда Твоего, что поражаешь Ты праведного с нечестивым вместе, но в правду тому и другому и в уравнение. Хвалу Тебе воздаю, что не пощадил во мне зла, но истощил меня горькими ранами, поражая болезнями и насылая скорби извне и изнутри. Никого нет, кому утешить меня во всей Поднебесной. Разве Тебя, Господи Боже мой, врач небесный душам человеческим? Ибо Ты оживляешь творение Твое, наказание Твое на мне, и жезл Твой меня наставит. Вот, Отче возлюбленный, в руке Твоей я есть, под жезл исправления Твоего преклоняюсь. Исправляй хребет мой и шею мою, пусть всякая кривизна моя в волю Твою изогнется. Сотвори во мне ученика благочестивого и смиренного, какими ведаешь благими путями, чтобы ходить мне по всякому Твоему мановению и воле. Себя и все свое Тебе поручаю в исправление. Лучше здесь быть наказану, нежели в будущем мире. Ты ведаешь всяческое и все по-единому, и ничто в совести человеческой от Тебя не укроется. Ты есть сведущий и знающий все прежде бытия их, и нет нужды Тебе, чтобы кто до Тебя довел и Тебя известил о том, что на земле происходит. Ведаешь Ты, что потребно на пользу мне, и как нужно страдание к очищению ржавчины пороков. Сотвори со мною по вожделенной Твоей воле, и не презри греховной жизни моей. Никто ее во всем свете не видит и в полноте не знает, кроме Тебя единого. Даруй мне, Господи, знать, что знать мне должно, любить то, что любить следует, хвалить то, что Тебе благоугодно, уважать, что пред Тобою драгоценно, охуждать, что нечисто перед Тобою. Не попусти мне судить по виду внешнего зрения и полагать мнение по слуху от несведущих человеков, но даруй истинным судом разуметь видимое и духовное и превыше всего во всем искать, что есть воля Твоя благая. Обольщаются часто в суждении чувства человеческие, обольщаются и любители здешнего века, когда к одному видимому привязываются. И разве лучше станет от того человек, что другой человек почитает его больше себя? Лживый лживого, суетный суетного, слепой слепого, больной больного обманывает, когда друг друга превозносят. И кто, кого по-пустому выхваляет, тот тому по правде еще более наносит стыда, и не более того всяк человек, чем в очах твоих является, говорит смиренный святой Франциск.
2: В
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжая рассматривать жизнь и служение великого апостола к язычникам, апостола Павла, мы уже рассмотрели его юные годы, когда он был фарисеем и преследователем ранней христианской церкви, его обращение ко Христу, записанное в 9 главе Деяний святых апостолов, и его дальнейшее служение в Антиохии, о котором записано в 11 главе. Антиохия. В Антиохии верующих во Христа впервые стали называть христианами. Их образ жизни, вероятно, влиял на общество, и по этой причине им дали такое имя. Мы не знаем, получили ли они это имя по причине большого уважения к ним со стороны горожан, или же как насмешку. Священное Писание просто утверждает: ученики в Антиохии в первый раз начали называться христианами. Расположение города. Это была столица Сирии, основанная в 300 году до Рождества Христова, получившее название в честь грека Антиоха. Город продолжал оставаться столицей даже после того, как в 64 году была основана римская провинция. Мы должны отличать Антиохию в Сирии, которую мы в настоящее время рассматриваем, от Антиохии, находящейся в Малой Азии, которая позднее была посвящена апостолом Павлом. Население города. Антиохия имела смешанное население. Там проживало много иудеев. В основном эти иудеи говорили на арамейском языке. Эти иудеи, проживавшие в Палестине, пользовались общепринятым языком той местности. Это был тот язык, который был общепринят во время жизни Господа Иисуса. Это были такие иудеи, которые в основном владели греческим языком. На этом языке в основном говорили иудеи, которые выросли за пределами Иудеи, как, например, в Малой Азии. Там, где родился Павел и где он провел свои ранние годы, греческий язык был общепринятым. Разумеется, язычники тоже жили в этом городе. Там же, в этом городе, можно было найти евреев, которые верили в Господа Иисуса Христа, которые бежали от преследования, под которым находилась Иерусалимская церковь. Из 8 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавая в темницу. Эти иудеи, или многие из них, нашли пристанище и укрытие в Антиохии. Но эти иудеи, несмотря ни на что, продолжали свидетельствовать о своей вере в Господа Иисуса Христа, и таким образом Евангелие достигло как евреев, говорящих по-арамейски, так и тех, которые говорили по-гречески, живущих во время в Антиохии. Евангелие в городе. Барнава, имя которого означает «сын утешения», был послан в Антиохию, когда Иерусалимская церковь узнала о том, что происходило в Антиохии. Барнава, который был уже знаком, имел хорошее впечатление о свидетельстве новообращенного Савла и старца, разыскивал его для того, чтобы посредством его учения подкрепить верующих в Антиохии. Итак, многие, которые бежали в Антиохию по причине преследования, возглавляемого Савлом в Иерусалиме, теперь получили духовное подкрепление через него. Нам было бы хорошо представить себе, что произошло, когда Павел пришел в город и встретил тех, которые много пострадали и бежали от его преследования. Какую реакцию имел Павел? Какую реакцию имели верующие, которые нашли свое пристанище и убежище в Антиохии. Как чудно поразмыслить над узами любви, которые укрепились между бывшим преследователем церкви и теми, которые радушно приняли его как своего наставника в духовных вопросах. Благодать Божия, которая так чудна в своем проявлении, должна была оставила свое ощущимое впечатление на жизни города. Неверующие иудеи, вероятно, слышали о бывшем фарисее, который стал проповедником Евангелия. Очевидная любовь к Павлу, к развивавшейся церкви, и любовь церкви к Павлу, несомненно, была замечена многими. Итак, Евангелие распространялось, церковь росла, язычники тоже поняли, что это было чем-то превосходящим их естественное понимание. Антиохия – колыбель заграничной миссии. Несмотря на верность того, что верующие в Иисуса Христа иудеи были рассеяны по причине преследований в Иерусалиме, они проповедовали, куда бы они ни пошли, но титул «Колыбель заграничной миссии» можно приписать только Антиохии. Мы узнаем из 13 главы Деяния апостолов, что руководители церкви, желая распространить проповедь Евангелия, ожидали мудрости от Бога. Будучи руководимы Духом Святым, они назначили Варнаву и Савла, который так много значил для них и великодушно послужил им на служение в другом месте. Это стало известным как первая миссионерская поездка апостола Павла. Антиохия, следовательно, стала центром миссионерских предприятий. И как такой центр она имеет важное значение в Писании. В конце своей первой миссионерской поездки Павел и Варнава собрали верующих в Антиохии и рассказали им, как Господь их вел и употребил и благословил в проповедовании Евангелия. Об этом описывается в 14 главе Деяний святых апостолов, где мы читаем. «И отплыли в Антиохию, оттуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что совершил Бог с ними, и как Он отверз дверь вере язычникам». Возможно, мы должны будем в нашем изучении возвратиться к первому миссионерскому путешествию. Первое миссионерское путешествие апостола Павла. Мы не знаем точно, в каком году было первое миссионерское путешествие апостола, но мы знаем, что Варнава и Савл были посланы, слушаясь Божьему повелению. По всей вероятности, первое миссионерское путешествие было предпринято в середине 40-х годов первого столетия. Мы замечаем другой интересный факт, что время длительности первого миссионерского путешествия также не дано. Интересно заметить другой факт. Старейшины церкви, посвящая этих двух мужей на служение, вначале упоминают имя Варнавы, потому что он, несомненно, был старше. Далее мы видим великодушие Варнавы, так как вскоре после этого мы видим, что апостол Павел занял руководящее место. Варнава был рад служению вместе с Павлом. У Варнавы мы не видим чувства гордости или превосходства, или же власти. Его имя «Сын Утешения» ярко отражалось в его характере. Он был рад служить вместе с Павлом в этом путешествии. Их спутником был молодой человек по имени Иоанн Марк, который позднее стал для них источником огорчения и даже разделения этих двух мужей, которые так чудно были употреблены Богом. Это описано в 15 главе Деяний святых апостолов. Первая остановка Варнавы и Савла, отправившихся на миссионерское служение, была Селевкия, на побережье Сирии, недалеко от Антиохии, и оттуда они отплыли на остров Кипр. Кипр был родиной Варнавы. Возможно, что Варнава предложил, чтобы первая остановка в их маршруте была его место рождения, где он знал, была возможность для служения и свидетельства. На Кипре уже были те, которые слышали весть о спасении через кровь Господа Иисуса Христа и уверовали в него. Варнава происходил из колена Левия и имел хорошие связи на острове. Хорошо сказано, родственные связи не были маловажны и распространение Евангелия. Важнее, родственник Павла участвовал в разоблачении заговора, который был составлен иерусалимскими евреями против апостола. Итак, много предположить, что Варнава употребил свое благородное влияние для того, чтобы направить первые шаги своего соработника Павла к острову, где он родился. В Саламине жило множество евреев. Этот порт был их первой остановкой. Возможно, что Варнава связался со своими родственниками и тем самым устроил теплый прием и пригласил заинтересованных слушателей для ревностного фарисея, который стал проповедником незаурядных способностей. Синагоги были повсюду, и они стали местом, где апостол начал свое служение. То же самое можно сказать и о Дамаске, где он обратился. Павел не забыл свое наследство, свое происхождение. Он с глубокой сердечной заботой относился к своим братьям по плоти. Об этом надо помнить, изучая жизнь и служение апостола Павла. Павел знал, что он был призван Богом на служение язычникам, но тем не менее он сердечно заботился о спасении евреев. Поэтому он сразу же пошел к ним вместе со своими спутниками Варнавой и Иоанном Марком, как только они причалили к Кипру. Павел сразу же с дерзновением стал проповедовать в городе и в синагогах Саламина. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Продолжаем рассмотрение темы «Друг царя». Сегодня третья, заключительная часть. Выше я отметил, что согласно Иакова 2.23 и Авраам наречен другом Бога. На досуге я поразмыслил над жизнью веры Авраама, и мне стало как-то неприятным, что в лице Авраама я не коснулся этого классического примера друга царя в Ветхом Завете. Поэтому Святой Дух побудил меня продолжить рассмотрение темы «Друг царя». Именно это место Писания, Иакова 2.23, явилось для меня поводом этому размышлению. Повторяю этот стих. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Бытие 15, стих 6. «И он наречен другом Божиим». Я предлагаю исследовать, почему Святой Дух присваивает Аврааму такой высокий титул «Друг Божий». Первую часть этого стиха Иаков взял из Бытия 15.6, как я отметил. А откуда он взял вторую часть, которая гласит «И он, то есть Авраам, наречен другом Божьим»? Как вы думаете, дорогие слушатели и читатели? Иаков сам добавил это выражение. Я думаю, что он взял эти сведения тоже из Ветхого Завета. Хотя, как апостолу, Святой Дух мог в нем эту мысль инспирировать. Но я думаю, что он взял все же эти сведения из Ветхого Завета. Потому что пророку Исаии Господь Иисус сказал об этом однозначно в Исаии 41.8. «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Значит, этот высокий титул, которыми Господь Иисус наделяет особо верных, послушных и богобоязненных людей, дал Аврааму сам Господь Иисус. Но интересен тот факт, что эту характеристику дает Аврааму не только Господь Иисус через пророка Исаию, но эту же мысль Господь Иисус сообщил нам в своем слове через царя Иудеи Иосафата. О нем мы можем сказать, что это был положительный царь, так как читаем во второй книге Паралипоменон 19, стихи с 3 по 7. «Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога, и жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства, то есть Он неподкупный. Я нахожу, что Господь Иисус дает Иосафату в этом тексте хорошую характеристику. Из этого текста следует, что не только сердце Иосафата расположено к Господу Иисусу, что не только он ходил перед ним в богобоязни, и свой народ в Иудее он стремился всем сердцем склонить на сторону Иеговы, Бога Израилева. Поэтому, когда ему донесли, что муавитяне, аммонитяне и часть жителей Сеира приготовились напасть на Иудею, то он объявил пост по всей Иудее. Во время этого поста люди собрались в Иерусалиме просить помощь у Господа. А затем про Иосафата читаем во второй книге Паралипоменон 20, стихи 6 и 7. «И сказал: Господи Боже, отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов. И в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?» Начиная от стиха 6 и до 12 стиха, мы читаем в этой главе о молитве Иосафата. Чтобы лучше понять всю тогдашнюю ситуацию, советую всем прочитать главы 19 и 20 полностью. Господь Иисус, видя откровенное сердце Иосафата и расположение всего народа к Богу, дает им ответ через, можно сказать, рядового израильтянина, левита, по имени Иозию. Это очень интересно, что в Ветхом Завете мы находим несколько примеров, когда Господь Иисус открывает свои мысли, свои намерения народу не через своих пророков, а через простых представителей израильского народа. Так и в этом случае с левитом Иозиилом. Из его сообщения мы видим, как Господь Иисус заранее до мелочей все точно рассчитывает, чтобы обратить ваше внимание на Божью мудрость и на то обстоятельство, что Он является всезнающим и остается милостивым, независимым от поведения людей. Приведу слова Иозиила из второй книги Паралипоменон 20, стихи 14 по 18. «Тогда на Иозиила, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность птиц, как будто бы он видит по телевизору это все, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею и Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, это раз, стойте, это два, и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицем до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. Господь Иисус дал через Иозиила точную и предельно ясную инструкцию, как израильтянам следует себя вести. На основании содержания второй книги Паралипоменон, главы 19 и 20, мы с вами имеем представление об обстановке в Иудее при царе Иосафате. Видя, что Иосафат сам всем сердцем искал Божие лица, и что сердца израильтян отвернул он от идолов и повернул их к Богу Израилеву, Господь Иисус вложил в уста Иосафата вышеупомянутые слова в отношении Авраама, который в отношении веры, верности и доверия к Господу является прекрасным примером в Ветхом Завете и в Библии вообще. Иосафат говорит: Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? Выше мы много говорили о Моисее, которого Господь Иисус с великим трудом в длинном диалоге смог уговорить вывести Божий народ Израиль из Египта и в течение 40 лет провести по пустыне. Несмотря на все отговорки Моисея, Господь Иисус не отставал от него, потому что он видел сердце Моисея, что он станет таким верным и послушным его слугой. Он настолько был верен Господу Иисусу, настолько отдавал себя служению во имя его народа Израиля, что был готов, как апостол Павел в Новом Завете, сказать, как читаем в Исходе 32:32. Это говорит Моисей. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». А в Римлянах 9:3 говорит апостол Павел. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, то есть за евреев, родных мне по плоти». Кое-кто из слушателей и читателей может не возразить. Не таким уж и послушным был Моисей, ведь вопреки повелению Господа он ударил скалу 2 раза, о чем читаем в Числах 20, стихи 10 и 11, чтобы из нее добыть воду. Это верно. И на первый взгляд правомочное возражение, но так мы можем рассуждать при незнании духовной подоплеки этого события, хотя это выходит за рамки нашей темы, но я объясню, почему Господь Иисус не разрешил Моисею из-за этого кажущегося непослушания войти в обетованную землю Ханаана. Моисей является сильнейшим прообразом Господа Иисуса. А Господь Иисус, о чем я говорил во многих моих проповедях, пришел в этот мир в плоти, чтобы ввести свой народ Израиль в тысячелетнее царство и быть царем над Израилем, жить среди своего народа. Во входе Израиля в обетованную землю Ханаана мы прообразно видим вход Божьего народа в тысячелетнее царство. Но поскольку Израиль при пришествии Иисуса в плоти на землю не принял его своим Мессией, то естественно, что Господь Иисус не мог ввести свой народ в тысячелетнее царство, не мог с ним войти туда сам и жить с ними. Именно поэтому Моисей, прообраз Господа Иисуса, не вошел вместе с Израилем в обетованную землю Ханаана. Эти взаимосвязи в Слове Божьем мы должны знать. И так в отношении послушания Моисея Господу мы о нем кое-что уточнили, и это очень важно. Теперь мы перейдем к Аврааму и посмотрим, как он ходил перед Господом Иисусом. В противоположность Моисею, он с первого же раза ответил на призыв Господа полнейшим послушанием, о чем читаем в Бытие 12, стихи 1, 2 и 4. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Как видим, без всевозможных уверток и условий. Никаких условий он не ставил Господу. Авраам пошел в землю, которую Господь Иисус еще не назвал, но по ходу дела обещает Аврааму указать. Авраам пошел в вере. По этому поводу читаем в послании евреям, глава 11, стих 8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Почему Господь Иисус избрал и призвал Авраама, а не кого-нибудь другого? Потому что он видел в его сердце, что он последует зову Господа Иисуса не на основании знамений и чудес, а по вере. Именно такого мужа искал себе Господь Иисус, чтобы через него показать нам, что такое вера вообще. Господь Иисус долго заставил Авраама ждать обещанное потомство, которому он обещал дать в наследство землю Ханаана. В 75 лет Авраам вышел из Харана, а в 100 лет Господь дает ему обещанное потомство – единственного сына Исаака. Господь Иисус дает Аврааму и Саре сына Исаака, когда Аврааму было 100 лет, а Саре 90 лет, когда они практически были уже не способны произвести потомство. А Господь Иисус сделал возможным то, в чем мы, люди, практически бессильны. Господь Иисус преднамеренно заставил Авраама и Сару так долго ждать обещанное потомство, чтобы им показать свое всемогущество. Именно этим, можно сказать, чудом Господь Иисус показал Аврааму, что он является всемогущим Богом. Это событие сыграло в вере Авраама главную роль. Это была главная цель, которую Господь Иисус поставил себе в воспитании Авраама, на Божье служение. Поэтому читаем в Исходе, глава 6, стих 3. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Иегова не открылся им». Причину, почему Господь Иисус открывается Моисею с именем Иегова, я объяснял в проповеди Иегова имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. Но сейчас я еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что Господь Иисус открывался Аврааму с именем Всемогущий, чтобы воспитать в нем мужа веры, отца веры. С этой целью рассмотрим в жизни Авраама событие, которое является главным испытанием веры Авраама на прочность. Этот экзамен Авраам выдержал с отличием, что очень обрадовало сердце Господа Иисуса. Господь Иисус видел, конечно, видел он это, что Авраам духовно созрел для такого испытания. Поэтому он и сказал Аврааму в Бытие 12, стихи 2 и 3. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословятся в тебе все племена земные». А в Римлянах 4, стих 11, далее о нем читаем. «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность». Об испытании Авраама на прочность веры мы читаем также в Евреях 11, стихи 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Еще раз напоминаю вам, что история приношения Авраамом своего сына Исаака является сильнейшим прообразом приношения небесным отцом своего сына Иисуса в жертву на Голгофском кресте за грехи всего мира. Авраам – прообраз Бога, а Исаак – прообраз Иисуса Христа. Хотя мы все хорошо знаем эту историю, однако посмотрим, как протекало это испытание, о котором читаем в Бытие, глава 22, стихи с 1 по 18. «И было, после сих происшествий Бог искушал, то есть испытывал Авраама, и сказал ему: Авраам. Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, это раз, единственного твоего, два, которого ты любишь, три, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам был так подготовлен к этому испытанию, что не задает Богу ни единого вопроса, не возражает ему ни в чем, а встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и будем теперь внимательны, и возложил на Исаака, сына своего, прообраз Голгофского креста. Взял в руки огонь и нож сам Авраам, прообраз Божьего суда над своим сыном Иисусом, и пошли оба вместе. Во время пребывания Иисуса в плоти на земле отец никогда не оставлял своего сына Иисуса. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Снова повторяет Святой Дух это выражение. Это очень важно по свидетельству. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам». Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Бог усмотрел себе агнца для всесожжения. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, на основании этого мы видим, что ходом всего этого события управлял сам Иисус». Сначала читаем: ангел Господень, затем ангел сказал, затем снова ангел Господень, а в конце Господь Иисус представляет себя Аврааму открытым в выражении «говорит Господь». «Клянусь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Авраам, конечно, переживал в отношении того, что получил от Господа Иисуса задание принести своего единственного сына, которого он любил, наследника Божьего обетования, в жертву всесожженника Агнца. Но Авраам имел от Господа обетование, о котором мы выше прочитали в Евреях 11:19, ибо он думал,

Божьим народом в обетованную землю Ханаана, в тысячелетнее царство. И Авраам тоже проявил непослушание Господу. Во время голода в Ханаане он ушел со своей женой в Египет и с целью сохранения собственной жизни научил Сару говорить, что она его сестра. Практически Авраам отказался от своей жены, и это он сделал два раза. В Бытие 12 стихи с 11 по 13 и в Бытие 20 в стихе 2. Но и этому действию Авраама есть духовное объяснение. В Аврааме мы прообразно видим Бога, а в Саре мы прообразно видим Божий народ Израиль, а Святой Дух представляет нам Израиль в Писании женой Бога. Отсюда следует, что Господь Иисус дважды оставляет свой народ Израиль. Первый раз за 400 лет до своего пришествия плоти на землю он замолкает и не посылает больше пророков к своему народу, через которых он говорил к Израилю. Во второй раз Господь Иисус оставляет свой народ после того, как Израиль отверг Иисуса и не принял его своим мессией. Все это прообразы, но лично я постоянно восхищаюсь тем, что через эти прообразы Господь Иисус очень доходчиво объясняет нам детали и тонкости своего плана спасения людей. А для этого он наглядно использует таких Божьих мужей, как Моисея, Авраама, Давида, Соломона, Илию и целый ряд других очень выдающихся исторических личностей Ветхого Завета. Все они имеют свои положительные и отрицательные стороны. Но в том-то мы и видим Божью мудрость, что как этих исторических героев, так и нас, детей Божьих, Господь Иисус может и на деле использует в строительстве своей церкви. Это значит, что многие дети Божьи, которые стремятся подражать Моисею и Аврааму в их послушании Господу Иисусу, наш милостивый Иисус Христос воспитывает таким образом, чтобы они стали настоящими друзьями нашего Небесного Царя Господа Иисуса. Приведу еще несколько мыслей о царе Израиля Давиде, который тоже делал ошибки, грешил, но наш милостивый Господь Иисус дал ему очень хорошую характеристику, о которой читаем в первой книге Царств, 13, стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты, то есть Саул, не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Вы представляете, что Господь Иисус заранее знал, что Давид будет мужем сердца его, что на Давиде будет его благоволение, хотя Бог всезнающий, но все равно это удивительно, как Бог выбирает людей, через которых он хочет прославиться и использовать их в исполнении своего плана спасения людей. Эту характеристику Давида Господь Иисус выразил уже словами Самуила, поэтому мы здесь и читаем: «Господь найдет себе мужа по сердцу своему». Тогда это было дело будущего. В Новом Завете мы находим это же свидетельство, как исполнившееся в Деяниях апостолов, глава 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои“». И в третий раз свидетельствует об этом Святой Дух через псалмописца Эфама Эдрахита в Псалме 88, стих 20 по 22. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал:
я оказал помощь мужественному возрасту.

0: нес избранного из народа. Я обрел, тоже прошедшее время, Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя пребудет с ним, и мышцы моя укрепит его. Трижды мы имеем в Библии это прекрасное свидетельство о Давиде, царе Израилева, который, согласно Езекииль 37:24, будет видимым царем Израиля в плоти в тысячелетнем царстве. Такое доверие и почет Господь Иисус не оказал или не окажет ни Моисею, ни Аврааму и никому иному из героев Ветхого Завета. Поэтому Давида не можем просто назвать другом царя. В глазах Господа Иисуса Давид имеет больший вес и достоинство, чем обычный друг Иисуса. В этом все дети Божии скоро убедятся. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

Экклесиаст 7.5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Выдержка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Каждый пример верного служителя Божьего, данный нам в Библии, говорит, что все они без исключения проповедовали благую весть. С этой вестью пришел апостол Павел в Фессалонику, и эту весть он проповедовал везде, где бы он ни бывал. Как золотая нить, она ткана была во всех проповедях этого образцового слуги Божьего. Но во второй главе первого послания Фессалоникийцам мы обнаруживаем не только, что проповедовал апостол Павел, но как он проповедовал. И в этом он является идеальным примером для нас. «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом», говорит он Фессалоникийцам. Что дало ему это дерзновение? Пусть он сам ответит. «Наше благовествование у вас, — говорит он в первой главе, — было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе. Возлюбленные, никто и ничто иначе, чем Дух Святой, может дать эту смелость. Скрежеща зубами, с камнями и за пазухой, враги Евангелия готовы убить верного свидетеля Стефана, но все их угрозы не могли его пошатнуть. Почему? Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего, одесную Бога». Вот вам ответ. Дорогие мои, быть исполненным Духа Святого – это способность видеть всемогущего Бога во всех обстоятельствах жизни. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», – сказал Иисус Христос. И сразу после этого Он добавляет: «Итак, идите и научите все народы». Смелость первых христиан заключалась именно в том, что они сознавали присутствие всегда с ними живого, всесильного, победоносного Христа. В этом и заключается служение Духа Святого. Далее мы видим этого идеального служителя, благовествующего, с великим подвигом. Это значит, что верное благовествование вызывает усиленный конфликт. Читайте биографию апостола Павла, и вы заметите, что вся его жизнь сопровождалась конфликтом. «Нет, дорогие мои, сложа руки, никто не может быть угодным служителем Божьим. Верный следователь Христовый всегда будет встречаться с оппозицией. Никогда Христос не обещал легкий путь. Он сам сказал: в мире будете иметь скорбь. Но в то же время Он говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». Дальше с 3 стиха указано, каким не является примерный Божий служитель. Слушайте, в его учении нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Это говорит нам о том, как Павел не проповедовал. «Ибо в нашем учении нет заблуждения». Иначе говоря, в проповеди Павла не было уклонов от истины. Проще говоря, проповедь Павла была точна. Она была основана на Слове Божьем. Он не философствовал. Он не позволял себе небрежное проповедование. Как полезно было бы каждому проповедующему Евангелие подражать в этом апостолу Павлу. Иногда, к сожалению, слышишь неточные, небрежные, неопределенные проповеди. По-видимому, такой проповедник почитает ненужным приготовляться к слову. По его мнению, выходит, что если приготовиться, то это не может быть от Духа Святого. Раскрывая Библию наобум, он считает, что этот текст обязательно должен быть от Бога. Но при таком небрежном и пренебрежительном подходе к проповеди невольно задается вопрос: от какого духа она была сказана? Павел не так учил. Он говорит Тимофею: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно проповедующим слово истины». В проповедях Павла не найти было ни малейшего уклона от прямой линии евангельского учения. Притом он не позволял себе манипулировать Священное Писание ради ораторских эффектов. Нет, его проповедование было так же точно, аккуратно и безошибочно, как таблица умножения. Он верно проповедовал слово истины. Но в угодном Богу служении слово не может быть от нечистых побуждений. В подлиннике нет слова «побуждение», которое стоит в нашем тексте, но сказано просто «ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистоты». «Не касайтесь нечистого, — говорит пророк Исаия, — выходите из среды его, очистите себя, несящие сосуды Господни». Возлюбленные, нечистым рукам не свойственно брать пречистый небесный хлеб и преломлять его людям. Например, вода будет течь по трубам, даже если они и ржавые, но вода эта будет засоленная. Так может быть и с благовестием. Если сосуд, несущий его, нечист, то оно будет засорено. Поверьте, что в проповедующем слово нечистота долго не утаится. Поэтому, говоря о своем служении, Павел пишет: «Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным». Насколько он придерживался к чистоте служения слова, настолько он был неукоризнен в своем поведении. Этим же верующим в Фессалониках он мог, не стыдясь, сказать: «Сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Возлюбленные, этой двойной силе, чистое евангельское учение и святая безукоризненная жизнь проповедника, все силы ада не могут противостать. О, дал бы Бог, чтобы мы, несущие благую весть людям, сами были бы живыми примерами этой радостной вести. Тут, кстати, не лишнее сделать маленькую заметку. Уместно ли нести грешникам радостную весть о Божьей любви с угрюмым лицом? Посмотришь на некоторых свидетельствующих о том, что они имеют радость спасения, лица же их этого вовсе не выражают. Подумалось, что они только что похоронили своего лучшего друга. Возлюбленные, радость спасения должна оставлять свой отпечаток на наших лицах. Но мы тут встречаемся и с третьим отрицательным качеством, не входящим в учение апостола Павла, а именно лукавство. Иначе говоря, в его проповеди не входило лицемерие. Он не был двуличным, его проповедь не менялась, смотря на то, кто его слушал. К сожалению, есть такие проповедники, которые приспосабливают и регулируют свое учение, чтобы угождать своим слушателям. Этой неискренности не было в апостоле Павле. Он мог сказать: «В учении нашем нету лукавства». Примерный служитель Божий угождает не человеку, а Богу. Ему и ему одному каждый из нас даст отчет, как он поступил с веренным ему служением. И это приводит нас к четвертому стиху, дальше описывающему примерного служителя Евангелия. Слушайте: «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Дорогие мои, подумали ли вы когда-нибудь, какая честь, какая привилегия быть глашатаями благой вести? Павел говорит: «Бог нам верил благовестие». Он не дал этого поручения ангелам. Ангелы имеют свое служение. Им поручена определенная работа. Но Бог не дает ангелам проповедовать благую весть. И не думайте, что это поручение дано только апостолам, миссионерам, евангелистам и проповедникам. Нет, каждый из нас имеет это задание от Бога. Не все мы призваны, правда, быть проповедниками, но всем нам верено благовестие в том, что все мы призваны быть свидетелями Христовыми. «Горе мне, — говорит Павел, — если не благовествую». Подумайте, дорогие друзья, большинство людей в этом мире еще не слышали благую весть о благодати Божией. Да, она дошла до нас. Кто-то передал ее нам. Иначе как бы мы спаслись? Сказано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? О, дорогие братья и сестры, горе нам, если благая весть остановилась нами. Евангелие, благая весть, верена каждому из нас. Поэтому мы, дорогие друзья, мы должны ее передать дальше. Скоро хозяин придет и потребует отчет твоего и моего служения. Не будь как тот негодный и ленивый раб, который закопал свой талант в землю и скрыл серебро господина своего. Тебе верено серебро, благой вести, не закапывай его. Тут важно отметить, что сказал Павел. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим. Каждому из нас верено благовестие. Но, дорогие мои, можно утратить достоинство чудной привилегии быть его свидетелями. Вот почему Павел говорит: «Я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным». Достоинство это мы не заслужили. Оно дано было нам, но горе нам, если мы его утратим. Архип, по-видимому, был в этой опасности, и поэтому Павел его предупреждает: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Мой друг, не будь небрежен, но бодрствуй над дарованным тебе служение примирения». О, сколько трагедии в этих словах! «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». А ведь он был одним из верных друзей апостола, в одно время его сотрудником, но, увы, он предпочел то, что предлагал мир ему, той чести, которую возложил на него Господь, быть его свидетелем. Враг нашей души примет все усилия, чтобы отвлечь нас от этой самой главной задачи, веренной нам, быть свидетелями нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но Павел указывает еще на один факт, характеризующий верного служителя Божьего. Он не угождает человеку, но Богу. Это отнюдь не значит, что он намеренно вызывает антагонизм в людях, что он старается быть оскорбительным. Нет. Но в то же время мы не должны угождать людям за счет соблазна в слове о кресте. Слушайте, что Павел пишет галатам, которые, видно, по желанию угождать людям, начали сторониться истины. Им Павел говорит: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Мой друг, невозможно угождать людям и Богу одновременно. Думать о человеческом и Божьем вместе, ибо Евангелие, которое мы благовествуем, не есть человеческое, и им мы угождаем не человеку, но Богу, испытующему сердца наши. Возлюбленные, человек Божий должен быть не только с видимой услужливостью, как человекоугодник, но как раб Христов, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. О, как мы должны бодрствовать над веренным нам служением, ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Возлюбленные, будем ходить во свете, как Он во свете, чтобы служение наше всегда и во всем было угодно Ему. Я не хотел бы закончить мою беседу сегодня, не указав тебе, мой дорогой друг, который еще не познал Христа, что сегодня милосердный Бог хочет сотворить в тебе новое сердце, если ты только примешь Его дар спасения. Знаешь ли ты, что ты грешник? Так говорит Слово Божие, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Но знаешь ли ты, что за тебя, да, именно за тебя лично умер Иисус Христос, чтобы тебя простить и спасти? К тебе Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, Он тебя хочет спасти, и Он готов это сделать сейчас. Преклони свои колени там, у твоего радиоприемника, и исповедуй свой грех Ему, и Он тебя примет, простит и даст тебе жизнь вечную. Сделай это сейчас без замедления, пока ты слышишь увещевающего тебя Духа Святого. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании к Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Во время царствования Навуходоносора, царя Вавилонского, Даниил пользовался его благосклонностью и занимал высокое положение во дворце. Во многих местах Библии мы читаем в Ветхом Завете, в особенности, что Бог открывал свои планы и будущее, посылая пророческие сны. Из второй главы Даниила явствует, что Навуходоносор видел сон, тревожный сон, но он не знал, кто ему послал его. Поэтому он повелел созвать всех тайновидцев и гадателей, которые занимали важное место во дворце.

0: языческих правителей, дабы они объяснили ему его новое переживание, которое возмутило его дух. Конечно, они обычно выслушивали содержание сна, а потом давали свои объяснения успокоительного характера. Но когда царь сказал, что он не мог вспомнить тревожного сна и требовал от них, чтобы они ему сказали, какой сон он видел и что он означает, то придворные гадатели оказались в весьма трудном положении. Они оттягивали дело с ответом, и это приводило царя в ярость. И так он потребовал их казни. Три друга Даниила, упомянутые в первой главе, были в этом числе, так как их причислили ошибочно к этому числу чародеев. Когда Даниил узнал о смертном приговоре для тайновидцев, то он упросил начальника царской стражи, чтобы он помог ему увидеть Навуходоносора. Это ему удалось сделать. Он упросил царя задержать казнь этих людей, а сам в серьезной молитве просил Отца Небесного, чтобы он открыл ему и сон царя, и его значение. Три его другие друга присоединились к нему, вознося пламенные молитвы Всевышнему Богу о милости и помощи. И Господь услышал их молитвы и даровал Даниилу откровение о сне Навуходоносора, о чем он состоял и каково было его значение. В глубоком смирении он с уверенностью и надеждой на Бога Даниил снова предстал пред царем. Он очень подробно и рельефно Даниил рассказал о сне и его значении. Заметьте, что при этом объяснение Даниила не приписывал себе славы и знания, но всю честь и славу воздал живому Богу, которому должно поклоняться и служить. Причем он отверг достоинство других божеств вавилонских. Это был самый вызов гадателям и чародеям страны, которые утверждали, что они знали тайны мира духов. Даниил знал, что живой Бог был единый истинный Бог, и эти халдеи не могли ему повредить или победить. До того, как предстать пред царем, Даниил с друзьями своими воздал славу Господу и поклонился в смирении ему. Сон Навуходоносора связан был с видением большого истукана, которого глава была золотая и означала царство Вавилонское. Это, вероятно, понравилось царю, хотя пророк Даниил говорил о дальнейшем упадке, ценностях и силе, когда царства будут сменяться одно другим. Даже и Даниил в своей долгой жизни видел некоторые части исполнения этого сна, но он касался и дальнейшего будущего. Первая перемена в империях обозначена фактом, что Вавилон сменило царство Мидо-Персидское. Символически на истукане оно было представлено грудью и руками из серебра, вместо сияющего золота головы. За этой империей последовало греческое царство, представленное чревом и бедрами из меди. Потом последовало иное царство, представленное железными голенями, а ноги частью железные и частью глиняные. Мы, очевидно, видим ослабевшие этих империй. Однако четвертое царство характеризовано успехами, победами, о которых свидетельствовало железо, а также и жестокостью. Во второй главе 40 стихе сказано: «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно несокрушимому железу, будет сокрушать и раздроблять». Это четвертое царство включить в себе территории предшествующих ему царств. В данное время заметно политическое и экономическое движение и побуждение в народах, которое приведет в свое время к исполнению этих пророчеств после видения Навуходоносора около 2600 лет назад. Могут наступить гигантские перемены в мировом масштабе и перемещение влияния и власти в другие политические центры, когда царства на бывших территориях империи Вавилона, Медо-Персии и Греции создадут одну весьма сильную коалицию Четвертого царства под владычеством Супермена, библейского зверя, о котором говорит Откровение Иоанна. Изучая книги Даниила и Откровения, мы убеждаемся, что они имеют много общего, хотя и принадлежат к Ветхому и Новому Заветам. Пророческие возвещения в обеих этих книгах весьма сходны. Нельзя пройти мимо без особого внимания, что этот истукан был поврежден на земле, когда большой камень, не от рук человеческих, пал на него и разбил его. Это божественное вмешательство. Символически этот камень указывает на Господа Иисуса Христа. Он одержит победу над этим четвертым царством, созданным сильной рукою, и также обманом и лестью человеческой. Во 2 главе 35 стихе сказано: «Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю». Мы благодарим Бога, потому что Он открыл полноту Своего откровения верующим в Него, что Христос победит мировые греховные силы в тот день. Эти великие силы тьмы, эти мировые царства падут пред Ним. Временами нам кажется, что в наши дни злой противник сатана торжествует и побеждает. Но день суда Божий наступит над нечестивыми. Когда Даниил рассказал сон царю и объяснил его значение, то монарх пал пред Даниилом и поклонился ему. Конечно, Даниил не принял этой чести, а отдал ее Богу, который все совершил в этом трудном деле и даровал откровение. Помните, как сотник Корнилий поклонился апостолу Петру, но тот воспрепятствовал ему, сказав: «Встань, я только человек». Деяния апостолов, 10 глава, 25 стих. Даниил не мог принять прославление себя, хотя Навуходоносор признал, что Бог его открыл тайну. Но Даниил был возвеличен в служении во дворце царя и получил много подарков. Мы знаем, что в те времена цари имели неограниченную власть над своими подданными. По его слову, человек мог быть немедленно убит или возвышен во власти. Переходя к третьей главе, мы видим, что царь Навуходоносор повелел воздвигнуть для себя громадный золотой памятник и истукан на открытом поле, который был виден весьма далеко. Гордость Навуходоносора была весьма велика. Он захотел быть не только золотой головой, но полной громадной золотой фигурой. В 4 главе 30 стихе читаем: «Это ли не величественный Вавилон, который я построил, и дом царства силою могущества моего и в славу моего величия?» Это гордость и высокомерное самохвальство привело его к падению. Мы замечаем также в этой главе изменчивость и непостоянство его характера. Навуходоносор, возвеличивший Даниила, и его трех друзей, друг требует, чтобы они поклонились истукану вместе с его народом. Мы получаем впечатление, что Даниил не присутствовал на открытии этого памятника истукана, а его три друга были там по приказанию царя, но они отказались поклониться истукану, а преклонили свои колена пред живым Богом Израиля. Две важные вещи открыты пред нами. Первое. Эти богобоязненные мужи имели противников во дворце, которые следили за ними. Они завидовали им. Второе. Сам царь был горд и высокомерен, поэтому всякий, нарушающий его слова, наказывался. Пользуясь этим, враги молодых князей еврейских во дворце царя воспользовались этим и сделали на них донос, что они не поклоняются золотому истукану. Сидрах, Месах и Авденого — хороший пример для нас и в наше время, чтобы и мы твердо стояли в вере и хождении пред Богом. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
2: Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов своих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего. Господи, Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи. Рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. В гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг Тебя. Над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог — судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. Начальнику хора на гефском орудии. Псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

если б ты узнал, что ты идешь тропой, ведущей к бездне скал и к смерти роковой.

узнал, кто полный дивных слов тебя к спасению звал, и чей отверг ты зов. О, если б ты узнал,

если б ты узнал, Он царь души твоей, В нем Бог любви сиял для мира.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше путешествие по страницам Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. И открыты на последних главах книги «Исход», а именно на 39 главе. Мы заканчиваем нашу серию занятий по книге «Исход». В главе 39 речь идет о одеждах первосвященника. Этим первосвященником, первым первосвященником Израиля был Аарон. Его одежды говорят о личности Христа. В одном из предыдущих занятий мы уже видели описание этих одежд, но это был только план, тогда как в главе 39 мы видим, как эти одежды полностью сделаны согласно описанию, данному Моисею Господом Богом. Написано в первых двух стихах следующее: «Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весонного». Итак, друзья, эти одежды называются здесь священными. Почему? Потому что эти одежды специально предназначены исключительно для служения Господу. Дальше в 5 стихе говорится: «И пояс эфода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона, как повелел Господь Моисею». Одежда первосвященника, дорогие слушатели, состояла из 8 отдельных частей. 4 из них были такими же, какие носили остальные священники. Остальные 4 были особыми, только ему, первосвященнику, присущими предметами одежды, которые выделяли его среди остальных священников. Это были особые одежды для славы и благолепия. Одежда первосвященника рисует перед нами картину нашего великого первосвященника, Господа Иисуса Христа, во всей его невыразимой словами славе. Каждый предмет одежды носил символический характер. Великий день искупления, когда Аарон вносил кровь жертвы в святые святых, он снимал с себя свои одежды славы и благолепия и предстал перед Богом в простых льняных одеяниях, подобных тем, какие носили все остальные священники. Он должен был являться перед Богом без украшений, но в чистых одеждах. Белый лен, дорогие слушатели, в который облекались священники, говорит о праведности. О праведности Исаия в главе 52 в стихе 11 сказал: «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды Его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Бог и сегодня повторяет те же самые слова нам с вами. Ни один проповедник, ни один библейский учитель, ни один рядовой верующий не может приносить пользы Божьему делу, если он не очищен от греха. Какими бы талантливыми ни были эти люди, Бог не может их использовать, пока они не удалят грехов из своей жизни. Как видите, слушатели, картина одежд первосвященника дает нам наглядный урок. Мы можем служить Господу только облекшись в праведность Христа. Что пользы, дорогие слушатели, как вы можете служить Господу, если вы в самом деле далеки от Него? Что пользы от этой службы? Что пользы от этого служения Ему и от прославления и от всего остального, если у вас нет Господа Бога в вашем сердце? Что пользы? Никакой пользы, друзья. Поэтому нужно сперва очиститься, нужно сперва прийти к Нему и принять Его, а после этого вы сможете в самом деле служить Ему.

Следует обратить внимание на тот факт, как Аарон перед входом за завесу в Святая Святых снимал с себя одежды славы и благолепия. Когда он приносил жертву за грех своего народа, когда Иисус Христос пришел на землю, он не расстался со своей божественной природой, но он снял с себя одежды славы и благолепия. Он оставил все привилегии, свойственные Богу, оставил славу Шехину и пришел в наш мир, просто как обыкновенный человек. Он родился как человеческое дитя, прожил человеческую жизнь со всеми ее трудностями и лишениями, и затем предложил себя как искупительную жертву за грех. Он умер в своей человеческой плоти. Но было бы не совсем верно сказать, что Бог умер на кресте. Это верно, что когда Иисус Христос умер на кресте, Он был отделен от Бога. Он, не знавший греха, сделался для нас жертвой за грех. Но даже в тот момент смерти, в тот самый страшный момент смерти, Бог был во Христе, примиряя с собою мир через Иисуса Христа. Это величайшая тайна, дорогие слушатели, и я не могу ее до конца постичь, и навряд ли кто сможет ее постичь, не правда ли? Я читал произведения других богословов по этому вопросу и заметил, что ни один из них не может постичь этой тайны Божьей так же. Одежды первосвященника, друзья, были очень живописными, яркими и прекрасными. Он носил эфод, на плечах которого находилось по одному камню. На каждом камне были выгравированы по 6 имен колен Израиля. Эти камни говорят о силе и способности нашего Господа спасти погибающих грешников. Благодарим Бога за то, что у нас есть такой Спаситель, который может найти и положить себе на плечи заблудившуюся овцу из своего стада и привести ее обратно в безопасность. Поэтому и может, то есть Христос, всегда спасать приходящих через Него к Богу. Написано в послании к Евреям, 7 главе, 25 стих. Первосвященник носил также наперсник искусной работы. В наперснике были вставлены 12 камней, представляющих из себя прекрасное зрелище. Эти драгоценные камни в наперснике символизируют тот факт, что сегодня Христос носит нас на своем сердце. Эти камни выражают Его великую любовь к нам. На эфоде находились позвонки золотые и яблоки. Эти позвонки своим звоном указывали народу, что их первосвященник совершает служение Богу. Услышав звон позвонков первосвященника, это, очевидно, было прекрасное, возвышенное переживание, и слушатели, и при том они знали, что священник продолжает служить Богу, что он не умер. На дощечке, находившейся на кидаре первосвященника, было написано «Святыня Господня». Это говорит о святости внутренней жизни служителей Господа. Но это также означает, что священник был полностью посвящен одному делу – служению. Все, что выделено особо для служения Богу, является святыней. В связи с этим я хотел бы сказать несколько слов, дорогие слушатели, о проповедниках. Проповедники – это люди, специально призванные Богом для того, чтобы нести людям Его Слово. Очень часто на проповедников возлагают слишком много других обязанностей. Организацию различных церковных мероприятий, разрешение всевозможных проблем, возникающих у членов конгрегации и тому подобные вещи.
Это совершенно неверно. У проповедника должно быть свободное время, чтобы он мог как следует готовиться к проповеди. Время для размышлений, для чтения Священного Писания, для занятий. Без всего этого его служение Господу не будет таким эффективным, каким оно должно быть, дорогие слушатели.

0: А сейчас мы переходим к последней, 40 главе книги Исход. В этой главе Моисей и его народ устанавливают скинию собрания. Мы уже рассмотрели с вами все детали скинии, так что я не стану их повторять. Когда скиния собрания была наконец установлена, случилось что-то поразительное и небывалое. Мы читаем, что «и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израиля во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в нем перед глазами всего дома Израиля во все путешествие их. Мы читали 40 главу, 38 по 40 стихи. Когда апостол Павел рассуждает о том, что произошло там и кто такие израильтяне, в своем послании к римлянам, он указывает на несколько вещей, которые выделяют и среди других народов этих людей. Одна из них – это Шехина, то есть слава Божья. Послание к римлянам, 9 глава, 4 стих. Израильтяне – это единственный народ на земле, который видел своими глазами Божье присутствие в видимой форме. Это была Шехина, слава Божья, которая в форме облака опускалась на скинию собрания и вела их в их трудном переходе по пустыне. Когда облако опускалось на скинию, израильтяне останавливались и разбивали лагерь. Они не двигались в путь и не двигались в путь до тех пор, пока облако не поднималось. Как только облако поднималось, они должны были подниматься в движение, и весь лагерь шел за облаком. В своем переходе они не полагали на свою человеческую мудрость, не полагали свою жизнь на что-то другое, кроме как на именно на это облако. Они не голосовали, следует ли им отправиться в путь или нет. Не делал таких решений даже их лидер Моисей. Решение принимало облако, то есть слава Божья, Шехина. Сегодня мы не видим этого облака. Вместо него Господь послал нам своего Святого Духа. Он должен вести и направлять нас. Но мы так часто не обращаем на него внимания, дорогие слушатели. Мы обращаемся за советами и руководством к людям, ищем помощи в стороне от Бога. Как мы нуждаемся, друзья, в проповедниках и людях, исполненных Святым Духом. Христова Церковь нуждается именно в таких людях, которые знают Слово Божье и следуют Ему, в людях, горящих желанием исполнить волю Божью. На этом, друзья дорогие, мы сегодня оканчиваем изучение книги «Исход». Она открывается мрачной сценой рабства на египетских полях, а заканчивается великолепным зрелищем видимого Божьего присутствия над скинией собрания Шехиной, то есть славой Божьей. Бог хочет избавить вас от рабства греха и ввести вас в славу свое присутствие, в самый центр своей воли, где Он может вести и направлять вас. Это замечательная книга, книга «Исход», дорогие друзья. На этом сегодня мы расстаемся с вами, но ненадолго, потому что на следующем уроке, если он нам разрешит встретиться, мы начнем изучение Евангелия Марка. Надеюсь встретиться с вами снова. Вы по ту сторону эфира, мы здесь, у микрофона. На слушатели, я надеюсь встретиться с вами и продолжить это исследование Священного Писания. А пока, пока, до скорой встречи в эфире, в это же время и на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие». Сегодня мы поговорим о событиях, описанных в 16 и 17 главах. В них отражены внутренние борения, через которые проходил патриарх Авраам в ожидании исполнения Божьих обетований. Временами он являл чудеса веры, в другие же моменты мы видим его человеческую слабость. К этому моменту он вышел победителем в 4 серьезных испытаниях, проявив послушание и верность Богу. Между тем, как вера его крепла в испытаниях, исполнение Божьего обетования о сыне как будто бы откладывалось. В моменты слабости у человека возникает соблазн альтернативных решений, которые происходят не от веры, а лишь только от ее недостатка. Человеческие старания помочь Богу в исполнении обещанного им всегда лишь усложняли дело. Аврааму предстояло убедиться в этом на собственном опыте. Итак, слово доктору МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Переходя к главе 16 книги Бытие, я должен признаться, что предпочел бы, чтобы ее не было в Писании, чтобы Бог пропустил эту главу. После тех высот, на которые был вознесен Авраам в главе 15, мы вправе ожидать, что он будет во всем достоин своего нового положения. Однако патриарх не безупречен. В 16 главе мы узнаем про недостаток веры у Авраама в истории с Сарой и ее служанкой, египтянкой Агарь. Мы столкнемся здесь с недоверием, которое испытывали Сара и Авраам, и узнаем, как появился на свет Измаил. После чудесного видения в предыдущей 15 главе эта глава довольно прозаична. Итак, стих 1. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка именем Агарь. Земля египетская принесла Аврааму 2 дара, которые, однако, не сделали его счастливым. Первым даром было богатство, а вторым оказалась египетская служанка Агарь. Далее в стихе 2 мы читаем: «И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. То, что предложила Сара, в те дни было самым обычным делом. Если жена не могла родить мужу наследника, появлялась наложница. Но только не подумайте, что Бог это одобрял. Бог отнюдь не одобрял этого. Это была идея Сары, и Авраам ее послушался. Похоже, в этот момент он не задумывался, что он глава семьи, и просто сделал то, что сказала жена. Стих 3. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену». Египтянка Агарь стала наложницей, но это не было в согласии с Божьей волей. Бог не собирался признавать детей Агари законными наследниками своего обетования и не сделал этого. Почему? Потому что отношения Авраама с Агарью были неправедными. Не думайте, что Бог одобрял их. Все, что о них можно было сказать, написано в Библии. Они исторический факт. Читаем стих 4. «Авраам вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Агарь говорила: я рожу Аврааму наследника, а Сара не может». Понятно, что она глядела на Сару свысока. «И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Это 5 стих 16 главы. Не упустите из виду этот стих и помните, что Бог все это не одобряет. Бог говорит, что это неправильно. И Сара теперь увидела, что была неправа. «В обиде моей ты виновен», — говорит Сара. Но и сама Сара не была без вины. Божие неодобрение окажется для престарелого Авраама подлинным ударом. Но ведь Авраам и Сара не доверяли Богу по-настоящему, как им следовало бы. В конце концов, Аврааму в это время было уже под 90, и Саре 80 лет. Как я думаю, они решили, что им уже не доведется иметь детей. Должно быть, Сара попыталась рассуждать здраво и сказала: «Наверное, Бог хочет, чтобы мы поступили, как все, ведь все так делают». Действительно, все так делали, но это не имело ничего общего с путями Божьими. Мы совершим ошибку, если будем думать, что Бог одобряет подобные вещи только потому, что о них написано в Библии. Библия богодухновенна, она представляет собой точное изложение событий, но Бог не одобряет очень многого из того, что делали люди и о чем написано в Его Слове. Тот конфликт с моралью, который мы с вами склонны здесь увидеть, в историческом изложении отсутствует. И Авраам, и Сара родом были из Ура Халдейского, где такая практика была распространенной. Однако самым плохим в том, что они сделали, была не только безнравственность этой практики. Самое ужасное заключалось в том, что они просто не поверили Богу. То, что Авраам сошелся со служанкой Сары Агарью, было грехом, и именно так расценил этот поступок Бог. Сегодня мы склонны по-другому расставлять акценты и говорим, что грехом было завести наложницу, но при этом почти не обращаем внимания на неверие. Однако главным грехом здесь было именно неверие, то есть этот грех был много более тяжким. Послушаем теперь о том, как Агарь убежала, как она встретила ангела Господня. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. Агарь ушла из дома, она сбежала. И это, возможно, означало смерть для нее и уж наверняка для ребенка, которого она вынашивала. Что касается ангела Господня, то я уверен, что это никто иной, как предвоплощенный Христос. Это так похоже на него. Он всегда заботится о потерявшихся. Агарь же забралась довольно далеко от дома, и там ее встретил ангел Господень. И сказал: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже твоей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». В 4 главе послания к Галатам апостол Павел находит в этой истории иносказание. Он сравнивает Агарь и ее потомство с горой Синай, где был дан Моисеев закон, и говорит, что Синайский завет уводил людей в рабство. Затем он говорит о Саре, что она свободна. Смысл иносказания, которое находит здесь Павел, в том, что Авраам должен был обзаводиться потомством от Сары, ведь она была его женой. Многие же люди, наоборот, стремятся к иному. Они желают быть под законом, в рабстве. Но, дорогие мои, ведь мы, как верующие, присоединились к Христу. Церковь обручена Христу, говорит Павел, как чистая дева, чтобы однажды быть с ним обвенчанной. Поэтому позвольте вам указать, что вам не нужно следовать ритуальному закону. Этот закон нам с вами просто не нужен. Он как Агарь, которая была рабыней, служанкой. И именно об этом Павел пишет в послании к Галатам. Эта история с Агарью станет источником большого горя не только для Сары, а Сара уже этого горя хлебнула. Позже этот поступок принесет еще больше горя самому Аврааму. Однако вернемся к тексту. Служанка Агарь возвращается, чтобы дать жизнь своему ребенку, мальчику, который является сыном патриарха Авраама. Я читаю стихи 11 и 12. «И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое, и он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него, жить будет он пред лицом всех братьев своих». Вы не пробовали оценить этот стих с точки зрения прошедших 4000-летий истории Ближнего Востока? Что мы имеем на сегодняшний день? Потомки Измаила были дикими людьми. Это бедуины, на протяжении столетий кочевавшие в пустыне во исполнении пророчества, которое изрек Бог. Они называют себя сынами Авраама, но они также сыны Измаила. Они потомки Авраама по линии Измаила. Далее в стихах 13 и 14 мы читаем. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она, «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беэр Лахай-Рои, то есть источник живого видящего меня. Он находится между Кадесом и между Баредом. Смотрите, как милостив Бог к Агаре. Грех был не ее, и Бог принимает ее со всей добротой. Позвольте мне повторить. Я убежден, что этот ангел Господень был никто иной, как предвоплощенный Христос, постоянно разыскивающий заблудших людей. Только он может быть этим пастырем, который обратился к заблудшей Агаре с добрым словом. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Здесь Агарь столкнулась с чем-то новым, чего не знала раньше. У египтян были очень примитивные представления о Боге. «Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня». Агарь ошеломлена тем, что Бог разглядел ее. Сегодня это не кажется нам таким уж удивительным, ведь у нас более развитые представления о Боге. Мы знаем о Христе, который сошел на землю ради спасения людей. Но подождите, возможно, мы так же далеки от истинного познания Бога, как Агарь. Бренному маленькому человечку трудно постичь необъятного бесконечного Бога. И всем нам не хватает знания Бога и понимания Его. Я думаю, что в грядущие бесконечные эпохи вечности мы будем заняты просто тем, чтобы идти к познанию Бога. Это достойная задача для человеческого разума. Познание Бога – вот что возвышает человека до вечности. Читаем главу 16, стихи 15 и 16. «Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила». Запомним, что Измаил был сыном Авраама. Аврааму к этому моменту исполнилось 86 лет. Прежде чем двигаться дальше, я хотел бы сделать краткий обзор явлений Бога Аврааму. о пяти из этих явлений Бога мы уже знаем. В жизни Авраама были свои ошибки, но в ней были и свершения. По сути дела, можно говорить о семи испытаниях, которым Бог подверг Авраама. Испытание первое. Бог воззвал к Аврааму близ Ура Халдейского, на его родине. И Авраам в общем и целом откликнулся на этот призыв. Вера его была еще слаба и несовершенна, но, по крайней мере, он двинулся в путь. В конце концов, Авраам благополучно прибыл в землю Ханаанскую, и Бог благословил его. Испытание второе. Затем в земле Ханаанской начался голод, и Авраам перебрался из Ханаана в Египет. Здесь он приобрел себе богатство и служанку Агарь. И то, и другое стало для него камнем преткновения. Испытание третье. Аврааму было ниспослано богатство, что стало для него настоящим испытанием. Между прочим, богатство оказывалось камнем преткновения не только для одного Авраама. Откровенно говоря, лично я всегда хотел, чтобы Господь послал мне какое-нибудь испытание в таком роде, вместо всего того, с чем я сталкивался в своей жизни. Тем не менее, я знаю, что Бог просто не доверяет мне сделаться богатым. Авраам не забыл Бога и был со своим племянником Лотом великодушен и щедр. Но богатство разделило Авраама и Лота. Затем Бог снова явился Аврааму. Испытание четвертое. Аврааму, победившему нескольких восточных царей, была дана большая власть. Это тоже было испытанием, ведь Авраам стал завоевателем. Тогда навстречу Аврааму вышел священник Мелхиседек, который, как я думаю, укрепил его для этого испытания. И Авраам смог отказаться от неправедной военной добычи. Затем Аврааму явился Бог и обещал ему великую награду. Испытание пятое. Бог не спешил дать Аврааму сына от его жены Сары. Авраам пришел в нетерпение и по подсказке Сары решил взять дело в свои руки. Он поступил против воли Божьей. В результате на свет появился Измаил. Арабы, кочевники пустыни, до сих пор доставляют несчастье израильской нации. И так будет продолжаться, я думаю, до самого наступления тысячелетнего царства. Из двух последних испытаний Авраама шестое произошло при разрушении Содома и Гоморры, которое описано в 18 главе книги Бытие, а седьмое заключалось в жертвоприношении его сына Исаака. Это уже глава 22. А сейчас мы переходим к изучению 17 главы книги Бытие. Очень многие считают, что 17-я – одна из самых примечательных глав книги Бытие. В ней Бог устанавливает завет с Авраамом и подтверждает свое обетование дать Аврааму сына. Бог разъясняет Аврааму, что Измаил не тот, кого он обещал. В каком-то смысле эта глава является ключевой для книги Бытие, а может быть и для всего Писания. В завете Бога с Авраамом речь идет о двух очень важных вещах – о потомстве и о земле. Здесь Бог открылся Аврааму под новым именем – Эль-Шаддай, то есть Бог Всемогущий, и Аврааму Бог тоже дал новое имя. До этого момента патриарх звался Авраамом, теперь его имя – Авраам. Авраам означает «превознесенный отец», а Авраам означает «отец множества». То, что Измаил не был тем сыном, которого Бог обещал Аврааму, становится в этой главе совершенно ясно. Стих 1 и 2. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог Всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Задумайтесь об этом. Аврааму было 86 лет, когда родился Измаил, и до рождения Исаака проходит еще добрых 14 лет. Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Здесь Бог говорит: «Я Эль-Шаддай, Бог всемогущий». Это мое новое имя. В этой главе мы встречаем слово «завет» 13 раз. 13 раз в 27 стихах. А значит, то, что говорит о завете Бог, чрезвычайно важно. Это пятое явление Бога Аврааму. В данном случае Бог появляется не только для того, чтобы установить завет с Авраамом, но также для того, чтобы подтвердить свое прежнее обещание о наследнике, которое, конечно же, не имеет никакого отношения к Измаилу. Апостол Павел в 4 главе послания к римлянам так говорит об Аврааме: «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Чрево Сары стало уже как бы могилой, оно было мертво и бесплодно. Но из смерти возникла жизнь, родился Исаак. Павел заканчивает 4 главу своего послания к римлянам такими словами о том, что Господь Иисус был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Жизнь родится из смерти. Такое обетование дает сейчас Бог патриарху. Аврааму 99 лет, а значит Саре 89. Когда родится Исаак, Аврааму будет 100 лет, а Саре 90. Теперь послушаем стихи 3 и 4. «И пал Авраам на лице свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов“». Бог говорит Аврааму, что тот станет отцом множества народов. Думаю, мы смело можем предположить, что у этого патриарха детей в конечном счете окажется больше, чем у кого бы то ни было после него. Давайте прикинем. 4000 лет существовали две великие родословных ветви по линии Измаила и по линии Исаака, и каждая из них состояла из миллионов людей. Вот это семья! А если еще устроить семейный праздник, встречу всей семьи? Вдобавок ко всему этому у Авраама существуют духовные потомки, ведь мы, христиане, зовемся детьми Авраама благодаря нашей вере во Христа. В 4 главе послания к римлянам Павел говорит, что Авраам – это отец всем нам, то есть отец всех верующих и всех израильтян, и всех арабов, кстати сказать, тоже. Вы только представьте себе эти многие миллионы людей. Бог сказал Аврааму: «Я сделаю тебя отцом множества народов». И он свое слово сдержал. Бог говорит Аврааму в стихе 5: «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Имя Авраам означает «превознесенный отец» или «высокий отец». Имя Авраам означает «отец множества». На этом мы заканчиваем беседу по главам 16 и 17 из книги «Бытие». В них рассказывается о том, как Авраам и Сара ожидали исполнения Божьего обещания послать им наследника. Мы узнали также о том, что получается, когда люди торопятся сами взять то, что обещал им дать Бог. Помните, пожалуйста, о том, какое иносказание нашел апостол Павел, рассматривая отношения Авраама с Сарой и Агарью. Бог не желает, чтобы мы находились в рабстве у греха. Он желает дать нам свободу, которая будет благом для всех нас. Он предложил Аврааму благословение во многочисленном потомстве, которое должно было появиться от сына Сары. Однако Авраам предпочел вступить в отношения с Агарью, которые по существу связали его. О развитии событий вы узнаете из нашей следующей беседы по книге «Бытие».
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».

Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Чудеса керамики. Ученые, разрабатывающие новые, более совершенные материалы, сейчас сосредоточили и свое внимание на керамике. Керамика бьется и изнашивается меньше, чем другие материалы, включая некоторые металлы. Она не становится более ломкой при высоких температурах, а некоторые керамические материалы вообще дают надежду на очередную революцию в электронике. С керамическими изделиями возникает одна серьезная проблема. Трудно сделать их так, чтобы они состояли из отдельных частей. К тому же, иногда керамические изделия из-за их хрупкости невозможно использовать как части механизма. Природа же, со своей стороны, постоянно создает керамические изделия, решая самые насущные задачи. Примеры керамики в живых организмах – это зубы и раковины. Живые существа связывают неорганические кристаллы в керамические формы, которые гораздо прочнее, чем керамика, выполненная руками человека. Учась у природы, ученые научились делать керамику более прочной и менее хрупкой. Эта новая керамика открывает ошеломляющие технологические перспективы, позволяя создавать радикально новую электронику. Одно из самых впечатляющих достижений в области новой керамики – искусственная кость, которую организм принимает за настоящую и не отторгает. Современная наука обогащается все новыми удивительными знаниями. Сегодня ученые начинают понимать, чтобы решить ту или иную техническую проблему, сначала нужно попробовать понять, как решил ее Всевышний.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
0: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть 3.

Благодарю вам Духа Утешителя, который будет с вами и будет утешать вас. Он дает нам способность понимать Божье Слово, тогда, когда мы подходим к Писанию. Никакое Писание, никакое пророчество, написано в послании Петра, нельзя понимать самому собою. Необходим Дух Святой, присутствующий в нашем сердце, в нашей жизни. Освящение – это плоды Духа Святого. В Галатам 5 глава описано подробно различные элементы освящения. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение. Это Дух Святой, действующий в нашем сердце, соединенный с нашим Духом. Этот Дух производит в нашем сознании, в нашей жизни вот эти чудесные плоды, которые без Бога невозможны, которые становятся реальностью только потому, что Дух Святой оживляет нас, очищает нас от всякой земных вот этих плодов плоти, о которых немножечко раньше апостол Павел говорит в послании Галатам, и дает нам возможность иметь этот мир, долготерпение, любовь в наших сердцах. Это способность свидетельствовать. Дух Святой является тем, кто зажигает сердце человека и воодушевляет его, вдохновляет его к тому, чтобы искать грешников, говорить им о Христе, говорить им о том, что они нуждаются в Спасителе, говорить им о том, что за них была принесена жертва на Голгофском кресте. Крещение в тело Христово – это соединение верующего человека с единым организмом всех детей Божьих по всей земле. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, в 13 стихом написано: «Все вы одним духом крестились в одно тело». Вот это то, что Дух Святой делает с нами, тогда, когда мы приходим к Иисусу Христу в покаянии, когда наше сердце обращается к Нему с тем, чтобы искать Его праведности, искать Его прощения, искать Его очищения. Исполнение Духом Святым. Несколько мест в Священном Писании, которые конкретно или повелевают исполняться Духом Святым, или говорят о различных сферах, как исполнение Духом Святым выражается. И мы в прошлый раз останавливались подробно на 5 главе послания к Ефесянам, где с 18 стиха по 21 приводятся 4 разных обстоятельства, в которых происходит вот это исполнение Духом Святым. Там апостол говорит о том, что это происходит тогда, когда мы назидаем друг друга, тогда, когда мы поем и воспеваем Богу в своем сердце, когда мы благодарим Его всегда и за все, и когда мы подчиняемся друг другу. Вот такие 4 сферы, которые показывают исполнение Духом Святым или характеризуют исполнение Духом Святым. Это очень много. Есть еще 2 сферы, в которых действует Дух Святой. Это обличение мира во грехе и сохранение мира от окончательного разложения. Посмотрите еще раз на этот список и подумайте, насколько могущественно, масштабно, широко и действенно сегодня действие Святого Духа. Оно охватывает собой весь спектр того, что Бог сегодня делает. Абсолютно все, чем сегодня живет Церковь Иисуса Христа на земле, оно проникнуто, оно пропитано вот этим могущественным присутствием и действием Святого Духа в нас сегодня. И нам обязательно нужно видеть это. Нам нужно ясно понимать, что то, о чем идет здесь речь, не просто касается нас, людей, живущих на земле, и Бога где-то там далеко. Это то, что касается реального Бога, присутствующего в нас, присутствующего вокруг нас, объемлющего нас и наполняющего нас собою. Это то, что означает ходить пред Богом. О многих мужах Божьих в Ветхом Завете сказано, что они ходили пред Богом. Это значит жить в осознании Божьего присутствия, в осознании действия Святого Духа. К сожалению, это то, чего сегодня так не хватает многим и многим детям Божьим. Это то, чего сегодня не хватает нам для того, чтобы мы действительно могли осознать полноту жизни. Вот почему многие люди, вместо того, чтобы жить вот этой полнотой действия Святого Духа, которое перечислено здесь, они каким-то образом пытаются его заместить, потому что они не нашли полноты, они не достигли, они не знают, может быть, что такое утешение Духа Святого, они не знают, что такое плоды Святого Духа, они не переживают мира, радости, любви, долготерпения.
Они не подчиняют себя Духу Святому, они не погружаются в Него, они не наполняются Его Словом. И тогда, если этого не происходит, человек обязательно будет искать какого-то заместителя, чем-то заместителя.

заменить вот то, что, чего не хватает, то, к чему так рвется душа. И вот здесь и появляются самые разные трюки, самые разные суррогаты, которые предлагаются нам сегодня как действие Святого Духа. А точнее, чаще всего их называют дарами Святого Духа. Но когда говорят о дарах Святого Духа сегодня, на самом деле представляют совершенно другое что-то. Говорят о дарах, а представляют действие. То есть, когда говорят о даре иного языка или о даре пророчества, то чаще всего речь идет о том, не что человек отдает, это будет дар, а что человек получает. В результате этого получается такая, знаете, смешанная картина. То есть люди попадают в замешательство. Люди не могут видеть ясной позиции. Несколько недель тому назад я встретился с одним человеком, который был проповедником много лет, давно. Когда мы с ним говорили о 14 главе послания апостола Павла Коринфянам, вы знаете, меня удивило, что этот человек говорит, ну, ты знаешь... Это еще как сказать, о каких там языках говорится. К сожалению, огромное количество людей сегодня открывают Библию, идут за Господом, но не имеют ясного понятия, что же такое Дух Святой. Он баптист, этот проповедник, о котором я говорю, он не говорит иными языками. Но для него вот вся вот эта пятидесятническая тема представляет собой какое-то облако туманное, к которому он не знает, как подступиться. И поэтому он сам не имеет ответов. Для него непонятно действие Святого Духа. Для него реальность Святого Духа – это какая-то большая загадка. Я хотел бы сегодня вам сказать, братья и сестры, нам нет необходимости пребывать в этом тумане или в этой неопределенности. Священное Писание открывает нам очень ясно, то, что Дух Святой делал, то, что Он делает, речь очень ясно сказана о Его дарах, очень ясно сказана о плодах Святого Духа, о том, каким образом мы, верующие люди, имеем отношение к Духу Святому, имеем отношение к Богу. Я хочу сказать вам, братья и сестры, если вы не определите для себя ясное понимание того, что такое Дух Святой или что такое действие Духа Святого, вы никогда не сможете иметь твердую жизнь в Духе Святом. Потому что вас постоянно будут колебать различные ветры. Потому что опыт чей-то или каких-то людей будет приводить вас в смущение. Почему? Потому что у вас нет основания, у вас нет фундамента. Причина, почему мы сегодня говорим о действии Святого Духа, заключается в том, чтобы каждому из нас приобрести вот это ясное понимание, ясное основание, на котором Бог поставил нас на основании Священного Писания. Чтобы мы ясно знали, кто такой Дух Святой, и что Он делает, и какое наше к Нему отношение. Больше того, чтобы мы жили Святым Духом, чтобы мы наполнялись им, чтобы наша жизнь, она представляла собой вот этот сосуд, который исполняется Духом Святым постоянно, чтобы мы искали его каждый день, чтобы мы искали его исполнение, чтобы мы искали этой возможности назидать друг друга и прославлять его в сердце, и поклоняться ему в благодарности, и подчиняться друг другу. Вот это та сфера реальности, которая должна создать или наполнить наш быт, наполнить нашу жизнь каждый день, с раннего утра. Это то, что так необходимо нам, когда мы встаем, когда мы общаемся друг с другом, о чем мы говорим, видим ли мы вот эту реальность присутствия Духа Святого, ищем ли мы у Него утешение, знаем ли мы Его подход к Священному Писанию и ищем ли мы Его? Стоим ли мы на коленях перед Ним для того, чтобы получить ответ из Его Слова? Ищем ли мы возможности осознать вот это погружение в Его тело, это абсолютное единение? Мы немножко позже коснемся, еще раз вернемся к этому вопросу, потому что это сверхважная тема.
На мой взгляд, мы недостаточно много говорим о Духе Святом. Больше того, мы недостаточно послушны тем словам, которые мы видим о Духе Святом. Они остаются для нас каким-то далеким таким призывом, который не становится реальностью, который не пересекает нашу жизнь каждый день. Вот тогда, когда этого не происходит, наша жизнь становится серой, грустной, подавленной. Мы переживаем эту сухость в отношениях с Богом и с людьми. Вот тогда мы очень уязвимы к всякого рода обману. Этого обмана много. Один из наиболее распространенных обманов или форма обмана – это так называемый дар иного языка. На самом деле, это не совсем так. Я бы не назвал это дар иных языков. То, что сегодня происходит, я бы точнее охарактеризовал это как способность к экстатическому говорению. То есть суть этого не в том, что человек говорит, а суть это в пребывании в особом положении экстаза. Привлекает людей в эту сферу не сама вот эта несвязная речь, не эти звуки, которые он выдает, а привлекает человека вот это состояние экстаза, в которое он переживает. Если человек пережил это состояние, оно тянет человека точно как наркотик тянет человека к себе. То это особое состояние, которое человек хочет, это адреналин в крови очень высокий. Это особое физическое, психологическое, нервное возбуждение. Это известное психологическое состояние, которое известно для многих-многих цивилизаций, многих культур и субкультур. Таким образом, когда мы говорим о даре иных языков, чаще всего сегодня мы думаем о экстатическом говорении. Теперь смотрите, что получается. Когда мы открываем Священное Писание, мы автоматически переносим вот этот взгляд, это понятие экстатического говорения на слова, которые мы встречаем в тексте. Мы читаем здесь дар иных языков, а думаем экстатическое говорение, то, что мы видим, практикуется сегодня в пятидесятнических харизматических церквях. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли разобраться и отсортировать, найти разницу между тем, что написано в Писании, и тем, что происходит сегодня. Мы посвятим 90% нашего времени сегодня тому, чтобы проанализировать, что говорит Писание о даре иных языков. И потом немножечко в самом конце мы коснемся, сравним то, что говорит Писание, с тем, что происходит на наших глазах сегодня во многих и многих церквях. Итак, когда мы говорим о библейском взгляде на дар иных языков, прежде всего, чаще всего в этой среде цитируется 14 глава 1 послания Коринфянам. Люди обращают внимание к этой главе и пытаются на ней обосновать свою приверженность вот такому экстатическому говорению. Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть первую часть этой главы, которая в основном и посвящена вот этой теме, для того, чтобы посмотреть общую панораму, общий контекст того, о чем говорит она. Посмотрите, 14 глава с 1 по 5 стих очень ясно говорит о том, что назидание гораздо более важнее, чем все остальные действия, которые происходят в церкви. Посмотрите с 1 стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Таким образом, явно производится сравнение, и суть этого отрывка первых пять стихов ясно говорят о важности назидания, о том, как важно назидание в церкви. Второе. С 6 по 11 стих апостол Павел приводит несколько иллюстраций, которые показывают, почему назидание важно. Посмотрите, 7 стих. «И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели и на гуслях?» Одна иллюстрация. Он говорит, если взять пианино сейчас и просто подойти и по клавишам вот так стучать туда-сюда,
ничего, никакого смысла не будет. Но если подойдет специалист и начнет играть на этих клавишах, вот тогда мы, присутствующие здесь, можем услышать прекрасную мелодию, которая имеет смысл. Эти звуки упорядочены, они в тон, в гармонию совпадают один с другим. И таким образом мы понимаем, что эти звуки, разные-разные звуки, они выстроены в порядочек, и они имеют смысл. Об этом говорит 7 стих. 8 стих. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто готовится к сражению? Здесь другая иллюстрация, которая говорит о том, что в военное время, в те времена, когда писал апостол Павел это послание, команды в войсках подавались посредством определенных сигналов трубача. И все воины, весь личный состав какого-то подразделения, он знал эти команды. Они знают два гудка, высокие гудки, низкие гудки, короткие гудки, длинные гудки, два их или три, или восемь. Таким образом, они знали, что делать. Вставать, идти, или садиться на привал, или нападать, или отступать, или еще какие-то вещи делать. Таким образом, апостол сравнивает и говорит, если труба будет издавать неопределенный звук, кто готовится к сражению? Это еще один пример. Смотрите, 10 стих. Он говорит, сколько, например, различных слов в мире, и нет ни одного из них без значения. Еще одна иллюстрация. Речь идет о словах, о речи, которые у нас есть. Апостол Павел снова возвращается к важности назидания, иллюстрация этой важности. С 12 по 19 стих апостол говорит повеление использовать духовное дарование только для назидания церкви. Посмотрите, 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. То есть речь идет о очень ясном повелении, чтобы духовное дарование, они все могли служить для назидания церкви. Это то, чем мы можем служить другим, это посредством чего мы можем давать, а не принимать. Посмотрите последние три стиха, с 20 по 22. Апостол как бы подводит итоги этой темы. Он обобщает и подходит к важному выводу, который он делает. Я бы хотел вместе с вами остановиться на этом выводе. Почему? Потому что у нас нет сейчас возможности анализировать каждое слово в этой главе, хотя мы могли бы это сделать, и действительно здесь есть много интересных элементов. Тем не менее, мы посмотрели на контекстуальное развитие мысли. Давайте посмотрим на то, к чему пришел апостол Павел в этой главе. Посмотрите, с 20 стиха. После всего, когда он сказал обо всем этом, он обращается к людям и говорит, «Братья, не будьте детьми умом, назлое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». Очень интересные слова, которые многие люди просто игнорируют, просто обходят эти тексты и, так скажем, не придают большого им значения, не углубляются в них достаточно. Посмотрите, здесь есть несколько ключевых элементов, которые показывают на то, что эти слова, они являются обобщением. Апостол приходит к финалу. Смотрите, вот это слово с восклицанием сказано «братья». Это обращение. Он говорил, он останавливается. Он не часто эти слова говорит. Он не часто говорит. Апостол Павел говорит, увлеченно всегда говорит. Он говорит, всегда захватываясь мыслью. Но в каких-то ситуациях он останавливается. Он останавливается, как здесь, и говорит, братья, давайте рассмотримся. Давайте посмотрим, что к чему. И он им обращается и говорит, посмотрите, здесь есть простая истина. Очень простая. Не будьте детьми умом. Назлое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. Поймите то, о чем здесь идет речь. Посмотрите, каким образом вот этот дар иных языков должен соотноситься с общим делом церкви, который мы наблюдаем сегодня. Дальше он приводит объяснение. Вот этот 20 стих, опять-таки, он не просто в воздухе висит.
Это 20 стих, он предшествует 21-му. Он предшествует тому, о чем говорится здесь, той цитате, которую апостол Павел приводит. Посмотрите, в законе написано: «Иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для верующих, не для неверующих, а для верующих. В законе написано. Что это за слова? Откуда они взяты? Если апостол Павел говорит, в законе написано, значит, он где-то это в законе прочитал и приводит это как цитата, подтверждающая его отношение к вот этому феномену иного языка. Давайте посмотрим сейчас, откуда апостол Павел взял это и каким образом это соотносится с предметом его обсуждения и как это касается нас сегодня. Мы вернемся еще к этому тексту немножко попозже. Посмотрите, когда мы говорим о иных языках, то первый раз мы встречаем иные языки задолго-задолго до Нового Завета в 11 главе книги Бытия. Это не дар Святого Духа, абсолютно, но это иные языки. Это первое упоминание иных языков в Библии. Посмотрите, в связи с чем они были упомянуты. 11 глава Бытия, речь идет о строительстве Вавилонской башни. Сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посмотрите, первое упоминание иных языков, это упоминание приведено в связи с тем, что народ в своем неверии отступает от Бога. Бог, осуждая или принося осуждение этому народу, делает это в очень интересной форме. Он делает их неспособными понимать друг друга, когда у них появились разные языки. Один говорит одно, другой его не понимает, третий говорит другое, его не понимает первый и те, которые вокруг, и так далее. То есть первое упоминание иных языков на страницах Священного Писания связано с Божьим судом над неверующими людьми. Второе упоминание. Книга Второзакония, 28 глава, 49 стих. Книга Второзакония говорит о Божьих благословениях и Божьих судах. Первых 15 стихов книги Второзакония, 28 глава, говорят о Божьих благословениях. Если вы помните, то там Бог через Моисея говорит этим людям, что если ты будешь исполнять закон мой, то тогда придут на тебя благословения сии. Будешь благословен в городе, будешь благословен на поле, будешь благословен в доме. Перечисление благословений. С 15 стиха Бог говорит о другом отношении израильского народа. Послушайте, если же не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. И дальше перечисляются проклятия. Много разных проклятий. Проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Пошлет на тебя Господь проклятие, смятение, несчастье и так далее. Итак, мы доходим до 49 стиха. Это продолжение того, что начато в 15 стихе. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли. Как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Посмотрите, опять-таки, это второе упоминание иных языков. Первое упоминание – Вавилонская башня, Божий суд по отношению к этим людям, смешение их языков, неспособность их понимать друг друга. Потом мы не встречаем упоминания иных языков до книги Второзакония, то есть четыре книги пропущены.
книге Второзакония, в самом конце книги Второзакония, мы встречаем еще одно упоминание. Опять-таки, это упоминание связано с Божьим судом, связано с проклятием Божьим, которое постигает неверующих иудеев или неверующих израильтян. Третье упоминание. Третье упоминание, их несколько, я их все обобщил одним, это книга «Судей». Если вы внимательно почитаете книгу «Судей», вы можете неоднократно отметить, что народ постоянно находился в страхе от того, что они слышали иной язык. Почему? Потому что люди, филистимляне, ассирийцы, люди хананеи, которые жили вокруг, они совершали набеги на израильские территории. И когда они делали эти набеги, они вытаптывали поля, они захватывали в плен, они захватывали стада, захватывали разное богатство. И у каждого израильтянина слышать вот этот вражеский говор всегда было связано с осознанием Божьего суда. Вся книга Судей говорит об этом. Вся книга Судей. И эта книга представляет собой исполнение Божьего пророчества или Божьего предупреждения. Не будете слушать закона, суд придет на вас. Этот один из вариантов этого суда будет в том, что будете слышать народ, языка которого вы не понимаете. Четвертое упоминание. Четвертое упоминание — книга пророка Исаии, 28 глава, с 10 по 11 стих. Опять речь идет о том, что народ израильский отступает от принципов Божьего слова. Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к народу этому. То есть, смотрите, речь идет о отступлении народа Божьего от закона Господнего, от слова. В результате этого отступления Божий суд на неверующих иудеев. На иудеев, которые отступают от Бога, которые не верят Ему, которые не хотят Ему служить, которые не хотят Его воспринимать серьезно. И в результате этого отступления, Бог говорит, будет суд. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить народу это. Я здесь немножко остановлюсь. Дело в том, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, 21 стихом, цитирует именно этот текст. Книга Второзакония, 28 глава, 49 стих. И книга пророка Исаия, 28 глава, 11 стих. Это, наверное, о чем-то говорит, да? То есть в самом сердце того отрывка, который говорит о иных языках в Новом Завете, апостол Павел помещает цитату из Ветхого Завета, которая говорит о том, что когда Бог прогневается на вас, Он будет показывать свой гнев тем, что вы будете слышать иной язык. Более того, апостол Павел предупреждает это.

0: языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. То есть речь идет очень ясно о том, что Бог гневается, и Бог говорит, буду говорить к вам на ином языке. Бог говорил об этом, Бог делал это в Вавилоне, Бог говорил об этом в 28 главе книги Второзакония, перед тем, как народ должен был вступить в землю обетованную. Бог делал это во время судей, Бог подтверждал это через одного из величайших пророков Исаию, Бог подтверждает это же самое через пророка Иеремию.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуйте, друзья! Готовы слушать следующие истории Слова Божьего? Напомню, что слава о Соломоне дошла и до самых дальних стран. Помнишь, кто пришел издалека убедиться в мудрости царя израильского? Да, это была царица Савская. Ее ожидания не только оправдались, но и превзошли себя. Но если Соломон имел особую мудрость от Бога, означает ли это, что он был безгрешен? Грехи Соломона. Библия. Третья книга Царств. Глава 11. В царствование могущественного и мудрого Соломона царский двор был как никогда богат и великолепен. Царь выстроил множество роскошных дворцов и прекрасный храм в Иерусалиме. Каждый год казна пополнялась доходами, которые приносила торговля с другими странами, и дань, которую платили Израилю соседние народы. Но Соломон тратил больше, чем поступало в казну. Когда ему не хватало денег, он заставлял людей платить большие подати. Когда царю нужны были работники, чтобы строить новые дворцы и ремонтировать уже построенные, он приказывал своим стражникам силой принуждать людей работать и работать бесплатно. Господу было неугодно видеть, как из-за своей непомерной тяги к роскоши Соломон притесняет народ и делает то, что запрещено законом Божьим. Кроме того, у царя было много жен чужестранок, и каждая исповедовала веру своего народа. Вместо того, чтобы научить своих жен вере в истинного Бога, Соломон принялся строить для них храмы и делать изваяния чужих богов. Чем старее становился царь, тем больше склоняли его жены к ложным богам, и сердце у него не было больше всецело отдано Господу, некогда давшему ему мудрость и богатство. Господь был огорчен этим, потому что хотел, чтобы Соломон оставался верен ему так же, как был верен его отец Давид. «Соломон, — сказал однажды Господь, — я обещал оставить царство израильское тебе и детям твоим, а ты поклялся быть моим послушным и верным слугой. Ты нарушил клятву. За это я отниму у тебя царство. Я оставлю твоим потомкам лишь малую его часть, и они будут править ею вовеки, ибо это я обещал отцу твоему Давиду. А 10 из 12 колен израильских я отниму у тебя, и отдам их твоему слуге, который станет царем после твоей смерти». Будучи чрезвычайно мудрым, Соломон все-таки оставался грешным человеком. А это значит, что имел такую же природу грешную, как все мы. Его тяга к роскоши заставляла людей больше работать, а привязанность к женщинам уводила его от Бога. Как ты думаешь, справедливо ли Бог наказал Соломона? Конечно, ведь Бог дал ему все необходимое. Это Соломон не мог остановиться в своей ненасытности. «Будь доволен тем, что имеешь, потому что, как говорит апостол Павел, великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 33. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 6 стих. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» В известном детском стихотворении рассказывается о том, как ребята от нечего делать начали хвастать друг перед другом, что у них есть. У одного в кармане был гвоздь, к другому приехал гость. У третьего кошка родила котят, а у четвертого из окна видна Красная площадь. Но это безобидное хвастовство или похвальба. Бывает так, что люди хвалятся своими недобрыми делами. Обман или обиду, причиненную кому-нибудь, они считают своей заслугой и хвалятся друг перед другом совершенным злодеянием. А иногда люди даже не считают свой грех злодеянием и даже хвастают этим. Апостол Павел написал таким людям о том, что хвалиться злом ни к чему. Их маленькое зло, так они считают, словно закваска в тесте, делает всю их жизнь греховной. Арбузы из кузова. В конце нашей улицы располагалась за год контора. Может быть, она и называлась по-другому, но мы называли ее так. К ней постоянно подъезжали машины, груженные капустой и многими непонятными вещами, которые принято называть мусором. Но с наступлением лета и до поздней осени в за год контору везли созревающие на полях и в садах овощи и фрукты. Часть из них перерабатывали, а часть отправляли по магазинам. А как только грузовики начинали возить арбузы, для нас, всех мальчишек, наступала долгожданная пора. Дело в том, что до нашей улицы был проложен асфальт, и машины ехали по нему быстро, не притормаживая перед кочками или выбоинами. На асфальте их не было. Но зато они были по всей нашей улице, ведущей к заготконторе. Поэтому, когда машины, груженные арбузами, сворачивали на нашу улицу и избавляли ход, наступало время для нас, сидящих в засаде среди придорожных акаций. Кто-то один, в клубах пыли, тянущийся за машиной, цеплялся за задний борт и сбрасывал из кузова арбузы бегущим вслед ребятам. Потом эти арбузы съедались в тех же зарослях акаций. И все сидели и хвалились друг перед другом, как удачно и незаметно для водителя машины они украли арбузы из кузова. И никто из ребят не думал, что это нехорошо. Нехорошо, что воровали. И нехорошо, что хвалились этим. Мы были неплохими мальчишками, дружными между собой и в меру послушными дома. Но такое незначительное злое дело, так думали мы, перед Богом ставил нас в положение грешников. Как написано в Библии, воры Царства Божьего не наследуют. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Книга Екклезиаста, 11 глава, 9 стих. Какими хочет видеть людей Бог? Он хочет, чтобы все мы, сотворенные по Его образу, были праведными, достойными людьми, хранящими себя от любого греха. Грехов не бывает маленьких или больших. Грех, он и есть грех, за которым обязательно следует наказание. В жизни можно делать все, что угодно. Часто так считают и взрослые, и дети. Мудрый Экклезиаст тоже написал об этом. Но в конце он предупредил: за все это Бог приведет тебя на суд. И не надо хвалиться тем, что вы кого-то удачно обманули, или что-то незаметно своровали, или кого-нибудь обидно обозвали. Как маленькое пятнышко на одежде делает всю одежду грязной, так и самый небольшой грех делает человека грешником перед Богом. Первое послание Петра, 1 глава, 15 и 16 стихи. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Кабанчика, привет!
1: Привет, кабанчик! Здравствуй, дядюшка лось!
2: Привет, друзья! Гляжу, настроение у вас отличное. Особенно если на рыльце кабанчика посмотреть.
0: А чё мне грустить-то? Эх, солнышко светит, завтрак-то удался. И вообще, главное, мне сегодня, знаете, не нужно перед вами оправдываться, что я не помню, какая у нас там радиопередачка намечается. Вот, знаете, какая? Небесные вопросы. Вот какая. А еще, и ты там не поглядывай на меня так внимательно, Белочка. Выполнил я домашнее задание. Да, вот я весь вечер в небо смотрел. Всякие там вопросы небесные высматривал. А ночью я даже звезды видел. Такие, они такие далекие и такие яркие. Вот я даже не помню, когда я заснул. Звезды там, знаете, таким голубоватым светом сияли. А потом вот это все так... Короче, солнце мне в глаза своими лучами ударило.
1: Наверное, звезды, кабанчик, ты уже во сне видел, как думаешь?
0: Да как тебе не стыдно, Белочка? Да вообще, я...
2: Ну не ссорьтесь, друзья, не время. Пора начинать нашу радиопередачу «Небесные вопросы».
0: Да чего она первая дразница? Я тебе все докажу, Белочка. Вот как назову все свои небесные вопросы, вот тебе сразу стыдно там станет, ага. Вот что ты во мне, в кабанчике. Вот как назову все свои небесные вопросы, так тебе сразу стыдно станет. Ты сомневаешься во мне, Белочка? А все зря, я же кабанчик.
1: Да ладно тебе, кабанчик, не обижайся. Даже и пошутить над тобой нельзя совсем. Давайте лучше пригласим наших маленьких радиослушателей присоединиться к передачке «Небесные вопросы».
0: Точно! Дорогие мальчики и девочки, ну присоединяйтесь к нам, к нашей радиопередачке. Вот услышите, какие я умные вопросы дядюшке Лосю буду задавать.
2: Ну что ж, кабанчик, задавай свой небесный вопрос.
0: Ой, это я с удовольствием. Ну вот у меня такой вопрос. Вот когда ангел явился Марии, чтобы рассказать ей о сыне Иисусе, а какую книгу Библии она читала?
2: В Библии ничего не сказано об этом. Возможно, она не читала в этот момент Священное Писание. Однако мы можем точно сказать, что она любила Слово Божие, хорошо знала его и размышляла над ним. Почему мы это знаем? Потому что она не удивилась Божьему обетованию о рождении Сына Божьего от девушки, а с покорностью и благодарностью приняла этот Божий план для себя и сказала ангелу Гавриилу: «Вот, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Это мы можем прочитать в Евангелии от Луки в 1 главе в 38 стихе. В этой же главе Евангелия от Луки мы читаем, что Мария, славя Бога, использует много цитат и слов из Священного Писания, из псалмов, из молитвы Анны, матери пророка Самуила. Ее сердце было проникнуто Словом Божиим и любовью к Богу. Возможно, и поэтому Бог избрал ее быть матерью Иисуса Христа.
1: Ой, и у меня есть вопрос, дядюшка Лось, и он тоже связан с рождением Иисуса Христа. Вот ну никак не могу понять, где же родился Иисус? Одни говорят,

0: что он родился в пещере, другие в хлеву, а третьи в доме.
1: Для ответа на этот вопрос обратимся к Библии. В 7 стихе 2 главы Евангелия от Луки написано: «И родила Мария сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Обычно место для содержания скота в те времена у израильтян находилось под одной крышей с домом людей. Это место для скота называлось хлевом. В хлеву были выдолблены в камне или из дерева кормушки для животных – ясли. В такую кормушку мог поместиться младенец. Местность Израиля гористая, состоящая из известняковых пород.
2: Ой, точно, я знаю. Вот там всякие, знаете, в этом известняке выдалбливали пещеры для скота.
1: Ну да, возможно, что хлев, в котором родился Иисус, находился в такой пещере и прилегал к остальной части дома. Но доподлинно мы этого знать не можем. Возможно, что этот хлев находился отдельно от дома. Библия говорит о том, что Творец мира, Божий Сын, которому принадлежит вся вселенная, родился в обстановке нищеты. Это событие прошло мимо внимания мира. Но людям, чье сердце было открыто для Бога и искало общение с Ним, было возвещено о приходе Спасителя в мир. Это были пастухи, мудрецы с Востока и муж Божий Симеон.
2: Ой, точно, точно, да. Ой, у меня, знаете, у меня к вам вот такой вопросик. А что бы было, если бы Иисус не пришел на землю?
1: Ну, не будем забывать, дорогие друзья и наши дорогие радиослушатели, что Бог всемогущий и любящий. Он не мог не предусмотреть всех проблем в связи с возможными ошибками людей. Бог знал, что Адам и Ева согрешат, но Он дал им возможность быть свободными в их выборе – жить с Богом или пойти ошибочным путем, отказавшись от Него. Поэтому в Библии сказано, что Иисус был в Божьем плане агнцем, предназначенным прежде создания мира. Вот загляните в первое послание апостола Петра.
0: Подожди, дядюшка Лось, я хочу записать. Еще раз скажи помедленнее.
1: Первое послание апостола Петра, 1 глава, 20 стих. Господь Иисус решился стать жертвой за наши грехи еще до своего рождения на земле. Но если представить себе то, о чем ты, кабанчик, спрашиваешь, то я думаю, люди были бы обречены на вечное мучение и осуждение, и не имели бы никакой надежды на спасение. И только благодаря жертвенной крови Иисуса, пролитой на кресте, люди имеют мир с Богом и вечную жизнь.
0: И все же, дядюшка Лось, но я никак не могу понять, почему Иисус должен был умереть за чужие грехи, ведь сам-то Он был безгрешный.
1: В Библии есть ответ на этот вопрос. Там написано, что Отец Небесный нашел единственный способ спасения человеков от наказания за грех – через жертвенную кровь Иисуса Христа. Он сделал это из любви к людям, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так говорится в Слове Божьем в Евангелии от Иоанна в 3 главе. По справедливости люди должны были бы сами умереть за свои грехи и навсегда разлучиться с добрым, милосердным Богом. Делами они не смогли бы заслужить себе Божие прощение и вечную жизнь, так как сама природа человека является греховной и враждебной Богу. Человек рождается грешным из-за греха Адама и грешит в своих мыслях, желаниях и поступках ежедневно. Святой Бог не может оставить грех без наказания, иначе Он не был бы святым Богом. Поэтому Бог возложил все грехи наследников Адама на Иисуса, того, кто не имел греха, чтобы простить людей во Христе.
2: Но ведь Он был совсем безгрешный, и Он так сильно любил людей.
1: Да, таким образом, на кресте, на котором страдал Сын Божий за человеческие грехи, соединились Божий гнев на зло и грех и Божья любовь к людям. Иисуса удерживала на кресте любовь к грешникам, недостойным Его любви. Этой жертвой Бог доказал, как сильно Он любит людей, что желает спасти каждого человека для вечной радости и жизни в общении с Ним. Получить прощение грехов, Божье благословение и вечную жизнь люди могут только через веру в Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот что мы можем прочитать в Библии.
2: А можно я еще спрошу? А вот почему Иисуса называют Иешуа? И еще там всякими другими именами, ведь у него ж было только одно имя — Иисус Христос.
1: Иисус. Так по-гречески и по-русски звучит еврейское имя Иешуа, или Иошуа, или еще иначе Иегошуа. Иисус был евреем, и в его народе его звали Иешуа. Это имя было распространенным среди евреев, самым обычным, однако значение этого имени – Господь, спасение, точно соответствует цели прихода Христа на землю. Иосифу, жениху Девы Марии, ангел Божий сказал: «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
2: Точно, это же в Евангелии от Матфея в самой первой главе написано.
1: Правильно, кабанчик. В древности, давая имя своему ребенку, родители выражали надежду, возлагаемую на него. Имя часто означало сущность того, кто носит его, раскрывало его характер, предназначение. Поэтому имя Иисус, что означает «Спаситель», это одно из основных имен нашего Господа Христа. Но у Спасителя еще много других имен и титулов, которые мы находим в Библии и которые говорят о нем и о его служении. Ну вот, например, «Христос» – это титул, буквально означающий «помазанник», «мессия», по-еврейски «машиах», по-гречески «Христос».
2: Вот я же говорю, много как имен.
1: В Израиле избранных Богом торжественно помазывали елеем на служение. Христос был помазан Богом Отцом как наш царь, пророк и священник. Пророк Исаия перечисляет имена и титулы нашего Спасителя, которые говорят о его сущности: чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Вот прочитайте эти слова в книге пророка Исаии в 9 главе в 6 стихе. Христос является нашим Богом, Спасителем, Искупителем, Священником, Царем, Пророком. У Него много имен и титулов, так как одно имя не может отразить всего того, кем Он для нас является. К сожалению, друзья, это был наш последний вопрос, на который мы ответили в сегодняшней передаче. Ведь время небесных вопросов подошло к концу.
2: Ну что, Белочка, тебе вот хоть немножечко стыдно вообще стало, да? Я же сегодня больше вопросов задал, чем ты.
0: Молодец, кабанчик. Ну, наверное, я к тебе была немного строга.
1: Дорогие ребята, если и у вас появились небесные вопросы, присылайте их нам. Мы постараемся на них ответить.
0: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Небесные вопросы», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург 190-020.
2: И запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Белочка, а вот хочешь загладить свою вину передо мной?
0: Ну и что же мне нужно сделать?
2: Ты пригласи нас с дядюшкой Лосем на чашечку ароматного кофе из желудей. А лучше с пирожками из лесной земляники, такими румяными, и с хрустящей корочкой. Слушайте, а я вот тут подумал, а почему у меня всего одно имя? Кабань.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы посмотрим на то, какие ужасающие результаты имеет грех. На протяжении наших бесед мы затрагивали тему разных грехов. Сегодня предлагаем вам поразмышлять над тем, насколько греховны обращения к гадалкам, шаманам, предсказателям. Могут ли такие встречи иметь пагубные последствия в нашей жизни? И что об этом говорит Библия? Название беседы «Два огорченных мужчины». Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим чтение из первой книги Царств, 28 главы. Это жизнь Давида, жизнь Саула, непростые отношения, сложности, трудности. В 28 главе мы читаем об отступлении царя Саула. Проблемы. Давайте прочитаем текст и поразмышляем. 28 глава первой книги Царств. Прочитаем с 3 стиха. «И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом санами. И собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его, здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница. И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие. И пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул, прошу тебя, поворожи мне, и выведи мне, о ком я скажу. Но женщина отвечала ему, ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал из страны он волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей? На погибель мне? И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь! Не будет тебе беды за это дело!» Тогда женщина спросила, «Кого же вывезть тебе?» И отвечал он, «Самуила выведи мне!» И увидела женщина Самуила. И громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» И сказал ей царь, «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать?» И сказал Самуил, «Для чего же ты спрашиваешь меня? Когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим, Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господа и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь делает это над тобою ныне и предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет тебе в крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок. И она поспешила заколоть его, и, взявши муки, замесила и испекла опресники. И предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Дорогие друзья, трагедия, когда духовные лидеры отступают. Божья заповедь, чтобы не обращаться ни к колдуньям, ни к каким оккультистам. А царь Саул был в общении с гадалкой. Данное действие было незаконным, и в святой земле Израиля обращение к магам, спиритистам, оккультистам было нарушением заповеди Божией. И мы читаем об этом в книге Второзакония, 18 главе, с 9 стиха. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрощающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим». И об этом говорит и пророк Исаия. Мы читаем в 8 главе, 19 стих. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению». Дорогие друзья, есть три объяснения, что же произошло. Что это было заявление Самуила, когда была дана верная информация о будущем Саула? Одни предполагают, что волшебница все это придумала. На самом деле ничего не было. Это был психологический прием. Есть люди, которые этому не верят, и считают, что все можно объяснить логически, математически, и вообще, что духовного мира нет. Другие считают, что колдунья создала видимость, образ, подобие Самуила. Но на самом деле это не Самуил говорил пророческие слова. Я считаю и верю, что Господь говорил Саул. Это можно сказать на основании текста пророка Иезекииля, 14 глава. Так как Израиль установил много идолов в своей земле, и люди обращались к этим идолам с просьбами, то Бог издал указ через пророка Иезекииля, и он будет сам говорить к ним. Вот послушайте. Пророк Иезекииль пишет в 14 главе. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Ибо если кто из дома Израилевой и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамении притчу. И истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь». В этом случае Бог вмешался и сказал царю Саулу то, что он хотел узнать, и после этого сокрушил его. То есть Божье слово исполнилось. Всякий человек, когда сегодня старается узнать свое будущее и обращается к экстрасенсам, к ведьмам, участвует в сеансах оккультной практики, он должен быть готов к подобным результатам. Потому что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет. И когда израильский царь посетил волшебницу, то это было последней каплей чаши отступления. Царь Саул и его сыновья умрут всего через несколько дней. Я думаю, нам нужно делать выводы, читая Священное Писание. Когда мы говорим о Давиде и читаем его историю, начиная с 29 главы 1 книги Царств, то узнаем, что князья филистимские были недовольны тем, что царь филистимский позвал Давида присоединиться к их армии перед походом против Израиля. Они не доверяли Давиду и чувствовали, что он может предать их в любой момент и переметнется на сторону Израиля и нанесет им удар в спину. И это была милость Божия для Давида. Царь Анхус, царь филистимлян, под давлением князей послал Давида в город Сикилак, где он обосновался. И внешне Давид показал царю Анхусу, что сожалеет, но внутри его сердце возрадовалось Божьему избавлению. Оба, Саул и Давид, были в очень сложном положении, в духовном упадке. Царь Саул катился вниз, и он закончил очень плохо. А Давида Господь в очередной раз помиловал. И можно помнить, что Господь избавил Давида от предательства. Не потому, что Давид вел себя благочестиво, но потому, что Бог был верен своему обещанию, что Давид станет царем Израиля. И Бог дал шанс Давиду поработать над своим характером, смириться, прежде чем он зайдет на трон. Но я хочу напомнить о многообразии греха, о заразности греха. Это как инфекция. Практически невозможно сделать только один грех. Как один богослов написал, что если мы нарушим только одну из 10 заповедей, то мы нарушим и вторую. Мы пожелаем, что есть у другого. Как некто сказал, что грех рождает больше, чем австралийский заяц. То есть грех рождает грех. Если один раз сказали неправду, то нужно сочинять еще, чтобы покрыть первую ложь. Давид спасался от войны с Саулом, но из-за того, что начал заигрывать с миром, с неприятелем, то сам чуть не оказался в рядах против своего же народа. Поэтому лучше не делать греха, не обманывать. Грех будет только умножаться. Не грешите, бойтесь греха. Но мы читаем, что все согрешили, все лишены славы Божией. И если мы смотрим на описание жизни этих двух мужей, Давида, Саула, которые были призваны Богом, поставлены на служение, то мы можем увидеть, что это были два Богом избранных помазанника, Саул и Давид. Но когда мы узнаем об их жизни, то видим плотские проявления. Обман, ложь, подставы, убийства, обращение к мертвым, зависть, подозрительность, ревность, гнев, преднамеренное убийство, обращение к волшебнице, к ведьме. И снова обман. Возникает вопрос, да как это может быть? Но когда вы не понимаете опасность греха, не знаете о потенциале плоти и греха, который сокрыт в сердце каждого человека, и играетесь со грехом, то вы можете попасться в более глубокую ловушку. Когда мы читаем о Давиде, то мы думаем, что он самый лучший, но он совершал греховные дела. И то же самое можно сказать о царе Сауле. Но также вспомните историю о человеке, которого звали Савл. Это новозаветный Саул. Савл из города Тарс стал апостолом Павлом. Из худшего грешника он становится последователем Иисуса Христа. Становится лучше, проповедником, жертвует собою. И никогда не думайте, что вы такой сильный, что дьявол не коснется вас и не будет искушать. Потому что всегда есть опасность согрешить. Дорогие друзья, не гордитесь тем, что вы не согрешили. Грех, он убивает. В послании Иакова в первой главе мы читаем о том, как апостол учит. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. У греха большая сила, он приводит к смерти тех, кто грешит. Кто живет во грехе? Грех привел к падению, к смерти Саула. Так и мы читаем в первой книге Пролипоменон, 10 главе. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что он не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву. Так и пишет апостол Павел, Римлянам 6 главе. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Возмездие за грех – смерть. А вот Бог дает жизнь. Это дар Божий. Спрашивают, ну почему грех погубил Саула, а не Давида? Почему Господь избавил Давида и помиловал его, а суд совершил над Саулом? Но помните, что Бог суверен. Бог избрал Давида царем Израиля. Сделал все, чтобы Давид стал царем. Он также работал над царем Саулом, но тот оказался непослушный Богу. Господь провел Давида через серьезную школу смирения. Но, дорогие друзья, никогда не оправдывайте свои грехи тем, что Господь милостив и простит. Прошу вас, не грешите, а согрешив, просите прощения. Кайтесь. Помните, что Давид был человеком по сердцу Божьему. И это ясно написано в Священном Писании. То есть, несмотря на то, что Давид был молодым человеком, Господь смотрел на его посвященное Богу сердце, желающее жить по воле Божьей. Грех, современный мир, стал цивилизованным, индустриальным, компьютеризированным, и у каждого есть мобильный телефон. Но проблему греха, духовного возрождения, индустриализация не решает, потому что это проблема духовная. Опасность возрождения язычества. Открыто и активно организуются курсы по подготовке экстрасенсов. Астрологи каждый день дают свои прогнозы и по телевидению, и в средствах массовой информации. Кто как должен жить? А в центре города Москвы в прошлом году устроили шабаш, пригласили прессу и совершили ритуал поклонения дьяволу, ведьме. И меня беспокоит состояние нашей страны, потому что мы живем в постатеистической, в постхристианской стране. Нужно говорить о спасении души, о том, что каждому придется умереть. Но люди заняты суетой, делами, и обращается к Богу только в моменты кризиса, проблем. Господи, Господи, помилуй нас. Можно ли узнать будущее? Цыганка готова погадать и сказать, что ожидает. Наши братья проповедуют, свидетельствуют цыганам о живом Боге, который знает будущее. И когда в электричке или где-либо еще подходят к верующим, то они обычно говорят, что могут сказать ей ее будущее. Всякий, кто не уверовал в Иисуса Христа, погибнет. А кто имеет жизнь в Господе, имеет жизнь вечную. И в нескольких городах России уже есть цыганские церкви нашего братства. Они знают свое будущее. Ученики хотели знать будущее. И они задавали вопросы Христу. Не в сие ли время восстанавливаешь царство Израиля? Или, видя Христа, возносящегося от них на небеса, задают вопрос. Спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? И он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, которая сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. И сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Священное Писание говорит о жизни после смерти. Жизнь на земле временная. Поэтому мы задаем вопросы. А что будет со мной, с моей семьей, с супругой, с детьми, с моей страной, с церковью? Что будет с моим ребенком? Нужно ли переезжать мне в другой город? Куда пойти учиться? Цари задают вопросы, идти ли на войну или дружить? Что будет с этой землей? Господь же говорит, «Я есть путь, истина и жизнь, свет и живая вода. Воззови ко мне, и я отвечу тебе». А мы должны молиться, Господи, да будет твоя воля, а не моя. Дорогие друзья, нам нужно быть пропитанными Божьим Словом и постоянно молиться. Поэтому доверься Господу, иди по пути освящения и отвергни себя. Столько суеверий. И меня волнует духовное состояние народа, где мы живем. Состояние возрождения народных языческих традиций. Когда даже показывали в новостях сход ведьм в центре города Москвы. Это опасно. В народе распространено обращение к бабкам, чтобы говорить, приворожить. Столько заблуждений. Но помните, что... Помните, что существует мир физический, материальный и мир духовный. И шутить с миром духовным нельзя. Нельзя заигрывать с грехом. Бог спасает, а грех уничтожает. Дьявол – губитель и обманщик. Христос – это истина и спасение от гибели. Мы проповедуем о Христе, Спасителе. Истина духовного рождения – это родиться от Божьего Слова и Духа Святого. Я слышал много свидетельств о духовной брани. В один из городов юга России приехал Кашпировский. Были вывешены объявления о выступлениях в Доме культуры. Христианская молодежь из церкви была недовольна, совершили пост, молитву, и группа молодежи пошла на выступление. И известный экстрасенс ничего не мог сделать и недовольно уехал из города, сказав, что мне кто-то здесь противодействует. Дорогие друзья, храните себя от идолов, от духовных экспериментов. Лучше молитесь. Примеры, пребывайте в Господе. Запоминайте Божие Слово. И не бойтесь. Бог дал нам Духа Святого. Не страха, но силы любви и целомудрия. Во время испытаний, кризиса, люди хотят услышать голос Бога. И люди восприимчивы, открыты. Что говорит Господь сегодня? Он призывает покаяться, обратиться к Нему. К чему призывает Господь Иисус тех, кто был связан с дьяволом, разной спиритической практикой? Господь призывает к покаянию, к оставлению греха, к отречению. Он освобождает от власти греха. Но также Господь предупреждает, что если вы покаетесь, но дом вашего сердца будет чист, пуст, то снова может войти бесовская сила. И может быть нанесен еще больше урон. Поэтому, покаявшись, нужно пребывать с Господом, исполняться Духом Святым, бодрствовать, молиться И Христос призывает сегодня покаяться, следовать за Ним, поклоняться только Ему. Бог призывает и прощает кающихся грешников. Он всегда прощает. И вопрос для нас не в том, являемся ли мы грешниками, но являемся ли мы теми, у кого есть сердце, расположенное к Богу, исполнять Его волю. Тогда Господь простит нас и помилует, как помиловал Давида. Он использовал Давида для своей славы. Так пишет Давид в Псалме 50. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною». Так пишет Иоанн в первом послании. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него». И возвещает вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. А если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дорогие друзья, Господь призывает обратиться к Нему и отдать свое сердце и свою жизнь в руки Божьи. Помилуй нас, Господь.

Дорогие друзья, вы услышали передачу «Два огорченных мужчины. Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?» Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы еще раз убедились, что грех как снежный ком. После него непременно будут последствия. Он будет расти, увеличиваться, тянуть за собой новые грехи. Не думайте, что с грехом можно играть, ведь в этой игре вы всегда проиграете. Берегите

новый царь, неизменный Господь, Давид и Ковчег Завета. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Две смерти – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук. –

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 24 июня. Сегодняшние места из Писания записаны в Евангелии от Матфея в 7 главе в 7 стихе, а также в Евангелии от Иоанна в 14 главе в 13 стихе. Там есть такие слова: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». И далее: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Господь молился, обращаясь к Отцу, и получал ответы. Он говорил: «Отче, хочу» Иоанна 17:24. Иисус Навин в торжественную минуту триумфа простер свое копье к заходящему солнцу и воскликнул: «Стой, солнце!» И Бог исполнил его просьбу. Илья воспользовался этим правом, закрыв небеса на 3 года и 6 месяцев, а затем снова открыв их по молитве своей. Бог даровал нам право на столь чудесные отношения с Ним. Мы знакомы со словами, подобными приведенным в отрывке: «Я, мои руки распростерли небеса, и всему их воинству дал закон я» Исаия 45:12. И тот же Бог предлагает нам просить у Него и получать от Него. Что за дивная перемена! Как велика разница между такими взаимоотношениями и робкими, запоминающимися, неуверенными молитвами, к которым мы так привыкли, и которые из-за постоянного повторения теряют свою остроту и смысл. Как часто в течение своей земной жизни Иисус давал людям возможность приходить к Нему и получать помощь от Него. При входе в Иерихон Он остановился и спросил у слепого, просящего милостыню: «Чего ты хочешь от Меня?» Этим Он как бы говорил: «Я готов помочь тебе». Можно ли забыть, как женщине, сирофеникиянке, Он вручил ключ от своей сокровищницы, даровав ей право взять то, что она хотела? Способен ли разум смертного до конца осознать высоту положения, в которое наш Бог с любовью ставит своих малых чад? Он как бы говорил: «Все возможности Мои в вашем распоряжении. Если чего попросите во имя Мое, то сделаю». Иоанна 14:13.

0: 1 Петра 1:17. «Со страхом проводите время странствования вашего». Страх – это любовь к Богу, это боязнь нарушить Его заветы.
1: Да поможет нам Господь служить Господу со страхом и радоваться пред Ним с трепетом, как сказал однажды царь Давид. Оставайтесь с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 49. О желании жизни вечной и какие награды за подвиг обещаны. Сын мой, когда чувствуешь, что свыше в тебя изливается хотение вечного блаженства, и желаешь ты выйти из сени телесной, чтобы светлость мою созерцать без всякого применения тени, расширь сердце свое, и всем желанием души прими святое вдохновение». Воздай совершенную хвалу Вышней благости, что в тебе действует с таким благоволением, в милости посещает тебя, возбуждает к ревности, в силу восстанавливает, чтобы не пал ты на землю от собственной тяжести. Не от своего помышления и не от своей воли приемлешь, но от единого благоволения Вышней благодати и божественного презрения, да преуспеешь ты в добродетелях и в умножении смирения, да будешь уготован и приготовлен к предлежащей войне, и да поревнуешь прилепиться ко мне всем сердечным желанием и мне послужить всею твоей волей». Сын мой, часто горит огонь, но пламя не восходит без дыма. Так и у иных горят желания к небесному, и все же не свободны они от искушения в телесных желаниях. Оттого не совсем чисто действуют они во славу Божию, что так от Бога отходят своими желаниями. Таково бывает часто и твое желание, которое ты представлял таким неотступным. И не может быть чисто и совершенно, в чем есть примесь собственной выгоды. Ищи не того, что тебе нравится и удобно для тебя, но того, что мне приятно и что к славе моей. Когда по правде рассудишь, должен ты предпочитать мое определение своему желанию и всему, чего желать можно, и моей воле должен следовать. Знаю твое желание и частое воздыхание твои слышал. Ты хотел бы уже войти в свободу славы детей Божиих. Тебя уже привлекает вечное жилище и небесное Отечество, исполненное радости. Но не пришел еще час. Еще длится иное время, время войны, время труда и испытания. Жаждешь ты исполнения вышних благ, но еще не можешь достигнуть. «Я есмь, подожди меня, — говорит Господь, — доколе придет Царствие Божие». Луки 22:18. «Еще надобно испытать тебя на земле и во многом на деле испробовать. Дастся тебе иногда утешение, но обильного насыщения не получишь. Крепись и будь силен на дело, силен будь и в терпении, когда терпеть надо противное природе». Надобно тебе облечься в нового человека и из прежнего превратиться в иного мужа. Надобно тебе часто делать, чего не хочешь, и оставлять то, чего хочешь. Другие будут иметь успех в своих желаниях, ты не будешь иметь никакого. Другие что скажут, в том их будут слушать. А ты что станешь говорить, на то не обратят никакого внимания». Другие станут просить и получат, а ты будешь просить и ничего не достигнешь. Другие велики будут в устах человеческих, а о тебе никто не вспомнит. Другим то или другое поручено будет, а тебя сочтут ни на что негодным. Опечалится иногда от того естество, но великое дело, когда перенесешь все в молчании». Такое и тому подобное бывает испытание во многом верному рабу Господню. Точно ли может он отвергнуться себя и во всем переломить себя? Видеть и терпеть, что воля твоей противна, в этом больше, чем во всем другом, нужно тебе умереть для себя. Особенно, когда повелено тому случиться, что тебе не соответствует и что кажется нисколько тебе не полезно». Состоя под властью, не смеешь ты противиться Вышнему велению, и оттого кажется тебе тяжко поступать по мановению других людей и во всем оставить всякую мысль о своем собственном. Но смотри, сын мой, каков плод от таких трудов? Смотри на близкий конец, на награду без меры великую, и почувствуешь не тягость, а крепкое утешение в своем терпении. Смотри, за малую долю воли своей, которую здесь добровольно оставишь, получишь навсегда свободу воли на небесах, и подлинно там найдешь все, чего не захочешь, все, чего только можешь пожелать. Там с тобою будет сила на всяческое благо, и не будет страха утраты. Там воля твоя всегда со мною единая будет. Ничто не станешь желать вне себя или для себя особенно. Там никто не воспротивится тебе, никто на тебя не поропщет, никто не помешает тебе, никто не станет тебе поперек дороги, но все желаемое нераздельно явится в настоящем, и все твои желания обновятся и преисполнятся до вышнего предела. Там я воздам за понесенное бесчестие славою, за печаль, одеждою веселье, за последнее место — престолом царствия вовеки. Там явится плод послушания, возрадуется труд покаянный, и смиренная покорность славно увенчается. И для того ныне преклонись смиренно под руку всякому. И да не будет тебе попечения о том, кто сказал что, или от кого что приказано, но больше всего приложи попечение, чтобы все тебе принять за благое и доброе, чего бы от тебя ни потребовал, чтобы тебе не назначил начальник ли, меньший ли, равный ли тебе, и чтобы все то искренней волею старался ты исполнить. Пусть ищут один одно, другой другое, пусть славятся кто чем хочет, пусть хвалятся тысячу тысяч раз. Ты же ни в том, ни в другом не хвались, но хвались в презрении себя самого и в моей единой воле благой и в моей чести. В жизни ли, в смерти ли, всегда Бог да прославится о тебе, вот чего ты желать должен». Глава 50. «Как надобно человеку в печали предавать себя волю Божию! Господи Боже, Отче Святый, благословен будь ныне и вовеки, так как восхотел Ты сие совершающий, и благо все эти, которые Ты творишь, да возрадуется о Тебе раб Твой, ибо Ты един радость истинная, Ты мое упование и венец мой, Ты мое веселье и хвала моя, Господи. Что есть у раба Твоего, чтобы не от Тебя он принял, и принял не по своей заслуге? Что не дал и что не сотворил Ты, все Твое есть. И сокрушается часто до слез душа моя, и бывает, что дух мой сам себе возмущается от нападения страстей. Радости мира желаю, воздыхаю о мире сынов Твоих, их же сам пасешь Ты в свете утешения. Когда Ты мир даешь, когда святую радость вливаешь, вся душа у раба Твоего исполнится стройного согласия, и во хвалу Твою посвящена будет». Но как часто бывает, что ты удаляешься, и тогда нет сил рабу твоему ходить по пути заповедей твоих. Тогда сгибаются у него колени, и бьются колени его одно об другое, и падает. Не таково ему стало, каково было вчера и третьего дня. И под сенью крыл твоих, когда он укрывался от напора искушений. Отче праведный и всехвальный! Да придет час, и войдет в искушение раб Твой, Отче возлюбленный, достойно есть в час этот рабу Твоему претерпеть Тебя ради. Отче, преснопоклоняемый, настал час от века Тобою предопределенный рабу Твоему, да истощится на малое время во внешнем, у Тебя же во внутреннем, да живет непрестанно. Настал ему час побыть мало в презрении и в унижении, и в упадке пред человеками, и стереться в страстях и в расслаблении, да воскреснет с Тобою в зарю нового света, и да прославится в селениях небесных в будущем. Отче Святой, Твое повеление, Ты благоволил так, и что совершилось со мною, Ты предусмотрел и предоставил. И то благодать Твоя к другу Твоему, что ради любви Твоей страдал и прискорбен был в мире, сколько бы раз и каким бы образом и от кого бы ни попустил Ты скорбь и страдания. Без Твоего совета и без промысла Твоего и без причины ничто не бывает на земле. Благо мне, Господи, так как смирил Ты меня, да научусь оправданием Твоим, и все превозношение сердечное и всякое самомнение да отвергну. На пользу мне, что смущением покрылось лицо мое, чтобы Тебя, а не человека, поискал я себе в утешение, и из этого познал я страх неисследимого суда Твоего, что поражаешь Ты праведного с нечестивым вместе, но в правду тому и другому и в уравнение. Хвалу Тебе воздаю, что не пощадил во мне зла, но истощил меня горькими ранами, поражая болезнями и насылая скорби извне и изнутри. Никого нет, кому утешить меня во всей Поднебесной, разве Тебя, Господи Боже мой, врач небесный, душам человеческим? Ибо Ты оживляешь творение Твое, наказание Твое на мне, и жезл Твой меня наставит. Вот, Отче возлюбленный, в руке Твоей я есть, под жезл исправления Твоего преклоняюсь. Исправляй хребет мой и шею мою, пусть всякая кривизна моя в волю Твою изогнется. Сотвори во мне ученика благочестивого и смиренного, какими ведаешь благими путями, чтобы ходить мне по всякому Твоему мановению и воле. Себя и все свое Тебе поручаю в исправление. Лучше здесь быть наказану, нежели в будущем мире. Ты ведаешь всяческое и все по-единому, и ничто в совести человеческой от Тебя не укроется. Ты есть сведущий и знающий все прежде бытия их, и нет нужды Тебе, чтобы кто до Тебя довел и Тебя известил о том, что на земле происходит. Ведаешь Ты, что потребно на пользу мне, и как нужно страдание к очищению ржавчины пороков. Сотвори со мною по вожделенной Твоей воле, и не презри греховной жизни моей. Никто ее во всем свете не видит и в полноте не знает, кроме Тебя единого. Даруй мне, Господи, знать, что знать мне должно, любить то, что любить следует, хвалить то, что Тебе благоугодно, уважать, что пред Тобою драгоценно, охуждать, что нечисто перед Тобою. Не попусти мне судить по виду внешнего зрения и полагать мнение по слуху от несведущих человеков, но даруй истинным судом разуметь видимое и духовное и превыше всего во всем искать, что есть воля Твоя благая. Обольщаются часто в суждении чувства человеческие, обольщаются и любители здешнего века, когда к одному видимому привязываются. И разве лучше станет от того человек, что другой человек почитает его больше себя? Лживый лживого, суетный суетного, слепой слепого, больной больного обманывает, когда друг друга превозносят. И кто кого по-пустому выхваляет, тот тому по правде еще более наносит стыда. И не более того всяк человек, чем в очах твоих является, говорит смиренный святой Франциск.
0: К Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

0: и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжая рассматривать жизнь и служение великого апостола к язычникам апостола Павла, мы уже рассмотрели его юные годы, когда он был фарисеем и преследователем ранней христианской церкви, его обращение ко Христу, записанное в 9 главе Деяний святых апостолов, и его дальнейшее служение в Антиохии, о котором записано в 11 главе. Антиохия. В Антиохии верующих во Христа впервые стали называть христианами. Их образ жизни, вероятно, влиял на общество, и по этой причине им дали такое имя. Мы не знаем, получили ли они это имя по причине большого уважения к ним со стороны горожан или же как насмешку. Священное Писание просто утверждает, ученики в Антиохии в первый раз начали называться христианами. Расположение города. Это была столица Сирии, основанная в 300 году до Рождества Христова, получившая название в честь грека Антиоха. Город продолжал оставаться столицей даже после того, как в 64 году была основана римская провинция. Мы должны отличать Антиохию в Сирии, которую мы в настоящее время рассматриваем, от Антиохии, находящейся в Малой Азии, которая позднее была посвящена апостолом Павлом. Население города. Антиохия имела смешанное население. Там проживало много иудеев. В основном эти иудеи говорили на арамейском языке. Эти иудеи, проживавшие в Палестине, пользовались общепринятым языком той местности. Это был тот язык, который был общепринят во время жизни Господа Иисуса. Это были такие иудеи, которые в основном владели греческим языком. На этом языке в основном говорили иудеи, которые выросли за пределами Иудеи, как, например, в Малой Азии. Там, где родился Павел и где он провел свои ранние годы, греческий язык был общепринятым. Разумеется, язычники тоже жили в этом городе. Там же в этом городе можно было найти евреев, которые верили в Господа Иисуса Христа, которые бежали от преследования, под которым находилась Иерусалимская церковь. Из 8 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что Савл терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин, отдавая в темницу. Эти иудеи или многие из них нашли пристанище и укрытие в Антиохии. Но эти иудеи, несмотря ни на что, продолжали свидетельствовать о своей вере в Господа Иисуса Христа, и таким образом Евангелие достигло как евреев, говорящих по-арамейски, так и тех, которые говорили по-гречески, живущих во время в Антиохии. Евангелие в городе. Барнава, имя которого означает «сын утешения», был послан в Антиохию, когда Иерусалимская церковь узнала о том, что происходило в Антиохии. Варнава, который был уже знаком, имел хорошее впечатление о свидетельстве новообращенного Савла и старца, разыскивал его для того, чтобы посредством его учения подкрепить верующих в Антиохии. Итак, многие, которые бежали в Антиохию по причине преследования, возглавляемого Савлом в Иерусалиме, теперь получили духовное подкрепление через него. Нам было бы хорошо представить себе, что произошло, когда Павел пришел в город и встретил тех, которые много пострадали и бежали от его преследования. Какую реакцию имел Павел? Какую реакцию имели верующие, которые нашли свое пристанище и убежище в Антиохии? Как чудно поразмыслить над узами любви, которые укрепились между бывшим преследователем церкви и теми, которые радушно приняли его как своего наставника в духовных вопросах. Благодать Божия, которая так чудна в своем проявлении, должна была оставила свое ощущимое впечатление на жизни города. Неверующие иудеи, вероятно, слышали о бывшем

0: фарисея, который стал проповедником Евангелия. Очевидная любовь к Павлу, к развивавшейся церкви, и любовь церкви к Павлу, несомненно, была замечена многими. Итак, Евангелие распространялось, церковь росла, язычники тоже поняли, что это было чем-то, происходящим их естественное понимание. Антиохия – колыбель заграничной миссии. Несмотря на верность того, что верующие в Иисуса Христа иудеи были рассеяны по причине преследований в Иерусалиме, они проповедовали, куда бы они ни пошли, но титул «Колыбель заграничной миссии» можно приписать только Антиохии. Мы узнаем из 13 главы «Деяния апостолов», что руководители церкви, желая распространить проповедь Евангелия, ожидали мудрости от Бога. Будучи руководимы Духом Святым, они назначили Варнаву и Савла, который так много значил для них и великодушно послужил им на служение в другом месте. Это стало известным как первой миссионерской поездкой апостола Павла. Антиохия, следовательно, стала центром миссионерских предприятий. И как такой центр она имеет важное значение в Писании. В конце своей первой миссионерской поездки Павел и Варнава собрали верующих в Антиохии и рассказали им, как Господь их вел и употребил и благословил в проповедовании Евангелия. Об этом описывается в 14 главе Деяния святых апостолов, где мы читаем. «И отплыли в Антиохию, оттуда были преданы благодати Божией на дело, которые и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что совершил Бог с ними, и как Он отверз дверь вере язычникам». Возможно, мы должны будем в нашем изучении возвратиться к первому миссионерскому путешествию. Первое миссионерское путешествие апостола Павла. Мы не знаем точно, в каком году было первое миссионерское путешествие апостола, но мы знаем, что Варнава и Савл были посланы, слушаясь Божьему повелению. По всей вероятности, первое миссионерское путешествие было предпринято в середине 40-х годов первого столетия. Мы замечаем другой интересный факт, что время длительности первого миссионерского путешествия также не дано. Интересно заметить другой факт. Старейшины церкви, посвящая этих двух мужей на служение, вначале упоминают имя Варнавы, потому что он, несомненно, был старше. Далее мы видим великодушие Варнавы, так как вскоре после этого мы видим, что апостол Павел занял руководящее место. Варнава был рад служению вместе с Павлом. У Варнавы мы не видим чувства гордости или превосходства, или же власти. Его имя «Сын Утешения» ярко отражалось в его характере. Он был рад служить вместе с Павлом в этом путешествии. Их спутником был молодой человек по имени Иоанн Марк, который позднее стал для них источником огорчения и даже разделения этих двух мужей, которые так чудно были употреблены Богом. Это описано в 15 главе Деяния святых апостолов. Первая остановка Варнавы и Савла, отправившихся на миссионерское служение, была Селевкия, на побережье Сирии, недалеко от Антиохии, и оттуда они отплыли на остров Кипр. Кипр был родиной Варнавы. Возможно, что Варнава предложил, чтобы первая остановка в их маршруте была его место рождения, где он знал, была возможность для служения и свидетельства. На Кипре уже были те, которые слышали весть о спасении через кровь Господа Иисуса Христа и уверовали в Него. Варнава происходил из колена Левия и имел хорошие связи на острове. Хорошо сказано, родственные связи не были маловажны и распространение Евангелия. Важнее, родственник Павла участвовал в разоблачении заговора, который был составлен иерусалимскими евреями против апостола. Итак, много предположить, что Варнава употребил свое благородное влияние для того, чтобы направить первые шаги своего соработника Павла к острову, где он родился. В Саламине жило множество евреев. Этот порт был их первой остановкой. Возможно, что Варнава связался со своими родственниками и тем самым устроил теплый прием и пригласил заинтересованных слушателей для ревностного фарисея, который стал проповедником незаурядных способностей. Синагоги были повсюду, и они стали местом, где апостол начал свое служение. То же самое можно сказать и о Дамаске, где он обратился. Павел не забыл свое наследство, свое происхождение. Он с глубокой сердечной заботой относился к своим братьям по плоти. Об этом надо помнить, изучая жизнь и служение апостола Павла. Павел знал, что он был призван Богом на служение язычникам, но тем не менее он сердечно заботился о спасении евреев. Поэтому он сразу же пошел к ним вместе со своими спутниками Варнавой и Иоанном Марком, как только они причалили к Кипру. Павел сразу же с дерзновением стал проповедовать в городе и в синагогах Саламина. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org. Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Продолжаем рассмотрение темы «Друг царя». Сегодня третья, заключительная часть. Выше я отметил, что согласно Иакова 2.23 и Авраам наречен другом Бога. На досуге я поразмыслил над жизнью веры Авраама, и мне стало как-то неприятным, что в лице Авраама я не коснулся этого классического примера друга царя в Ветхом Завете. Поэтому Святой Дух побудил меня продолжить рассмотрение темы «Друг царя». Именно это место Писания, Иакова 2.23, явилось для меня поводом этому размышлению. Повторяю этот стих. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Бытие 15, стих 6. «И он наречен другом Божиим». Я предлагаю исследовать, почему Святой Дух присваивает Аврааму такой высокий титул «Друг Божий». Первую часть этого стиха Иаков взял из Бытия 15.6, как я отметил. А откуда он взял вторую часть, которая гласит «И он, то есть Авраам, наречен другом Божиим»? Как вы думаете, дорогие слушатели и читатели? Иаков сам добавил это выражение. Я думаю, что он взял эти сведения тоже из Ветхого Завета. Хотя, как апостолу, Святой Дух мог в нем эту мысль инспирировать. Но я думаю, что он взял все же эти сведения из Ветхого Завета. Потому что пророку Исаии Господь Иисус сказал об этом однозначно в Исаии 41.8. «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Значит, этот высокий титул, которыми Господь Иисус наделяет особо верных, послушных и богобоязненных людей, дал Аврааму сам Господь Иисус. Но интересен тот факт, что эту характеристику дает Аврааму не только Господь Иисус через пророка Исаию, но эту же мысль Господь Иисус сообщил нам в своем слове через царя Иудеи Иосафата. О нем мы можем сказать, что это был положительный царь, так как читаем во второй книге Паралипоменон 19, стихи с 3 по 7. «Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога, и жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства, то есть Он неподкупный. Я нахожу, что Господь Иисус дает Иосафату в этом тексте хорошую характеристику. Из этого текста следует, что не только сердце Иосафата расположено к Господу Иисусу, что не только он ходил перед ним в богобоязни, и свой народ в Иудее он стремился всем сердцем склонить на сторону Иеговы, Бога Израилева. Поэтому, когда ему донесли, что муавитяне, аммонитяне и часть жителей Сеира приготовились напасть на Иудею, то он объявил пост по всей Иудее. Во время этого поста люди собрались в Иерусалиме просить помощь у Господа. А затем про Иосафата читаем во второй книге Паралипоменон 20, стихи 6 и 7. «И сказал: Господи Боже, отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов. И в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?» Начиная от стиха 6 и до 12 стиха, мы читаем в этой главе о молитве Иосафата. Чтобы лучше понять всю тогдашнюю ситуацию, советую всем прочитать главы 19 и 20 полностью. Господь Иисус, видя откровенное сердце Иосафата и расположение всего народа к Богу, дает им ответ через, можно сказать, рядового израильтянина, левита, по имени Иозию. Это очень интересно, что в Ветхом Завете мы находим несколько примеров, когда Господь Иисус открывает свои мысли, свои намерения народу не через своих пророков, а через простых представителей израильского народа. Так и в этом случае с левитом Иозиилом. Из его сообщения мы видим, как Господь Иисус заранее до мелочей все точно рассчитывает, чтобы обратить ваше внимание на Божью мудрость и на то обстоятельство, что Он является всезнающим и остается милостивым, независимым от поведения людей. Приведу слова Иозиила из второй книги Паралипоменон 20, стихи 14 по 18. «Тогда на Иозиила, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность птиц, как будто бы он видит по телевизору это все, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею и руилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, это раз, стойте, это два, и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицем до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. Господь Иисус дал через Иозиила точную и предельно ясную инструкцию, как израильтянам следует себя вести. На основании содержания второй книги Паралипоменон, главы 19 и 20, мы с вами имеем представление об обстановке в Иудее при царе Иосафате. Видя, что Иосафат сам всем сердцем искал Божьи лица, и что сердца израильтян отвернул он от идолов и повернул их к Богу Израилеву, Господь Иисус вложил в уста Иосафата вышеупомянутые слова в отношении Авраама, который в отношении веры, верности и доверия к Господу является прекрасным примером в Ветхом Завете и в Библии вообще. Иосафат говорит: Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? Выше мы много говорили о Моисее, которого Господь Иисус с великим трудом в длинном диалоге смог уговорить вывести Божий народ Израиль из Египта и в течение 40 лет провести по пустыне. Несмотря на все отговорки Моисея, Господь Иисус не отставал от него, потому что он видел сердце Моисея, что он станет таким верным и послушным его слугой. Он настолько был верен Господу Иисусу, настолько отдавал себя служению во имя его народа Израиля, что был готов, как апостол Павел в Новом Завете, сказать, как читаем в Исходе 32:32. Это говорит Моисей. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты писал». А в Римлянах 9:3 говорит апостол Павел. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, то есть за евреев, родных мне по плоти». Кое-кто из слушателей и читателей может не возразить. Не таким уж и послушным был Моисей, ведь вопреки повелению Господа он ударил скалу 2 раза, о чем читаем в Числах 20, стихи 10 и 11, чтобы из нее добыть воду. Это верно. И на первый взгляд правомочное возражение, но так мы можем рассуждать при незнании духовной подоплеки этого события, хотя это выходит за рамки нашей темы, но я объясню, почему Господь Иисус не разрешил Моисею из-за этого кажущегося непослушания войти в обетованную землю Ханаана. Моисей является сильнейшим прообразом Господа Иисуса. А Господь Иисус, о чем я говорил во многих моих проповедях, пришел в этот мир в плоти, чтобы ввести свой народ Израиль в тысячелетнее царство и быть царем над Израилем, жить среди своего народа. Во входе Израиля в обетованную землю Ханаана мы прообразно видим вход Божьего народа в тысячелетнее царство. Но поскольку Израиль при пришествии Иисуса в плоти на землю не принял его своим Мессией, то естественно, что Господь Иисус не мог ввести свой народ в тысячелетнее царство, не мог с ним войти туда сам и жить с ними. Именно поэтому Моисей, прообраз Господа Иисуса, не вошел вместе с Израилем в обетованную землю Ханаана. Эти взаимосвязи в Слове Божьем мы должны знать. И так в отношении послушания Моисея Господу мы о нем кое-что уточнили, и это очень важно. Теперь мы перейдем к Аврааму и посмотрим, как он ходил перед Господом Иисусом. В противоположность Моисею, он с первого же раза ответил на призыв Господа полнейшим послушанием, о чем читаем в Бытие 12, стихи 1, 2 и 4. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Как видим, без всевозможных уверток и условий. Никаких условий он не ставил Господу. Авраам пошел в землю, которую Господь Иисус еще не назвал, но по ходу дела обещает Аврааму указать. Авраам пошел в вере. По этому поводу читаем в послании евреям, глава 11, стих 8. «Верою Авраам повиновался, призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Почему Господь Иисус избрал и призвал Авраама, а не кого-нибудь другого? Потому что он видел в его сердце, что он последует зову Господа Иисуса не на основании знамений и чудес, а по вере. Именно такого мужа искал себе Господь Иисус, чтобы через него показать нам, что такое вера вообще. Господь Иисус долго заставил Авраама ждать обещанное потомство, которому он обещал дать в наследство землю Ханаана. В 75 лет Авраам вышел из Харана, а в 100 лет Господь дает ему обещанное потомство – единственного сына Исаака. Господь Иисус дает Аврааму и Саре сына Исаака, когда Аврааму было 100 лет, а Саре 90 лет, когда они практически были уже не способны произвести потомство. А Господь Иисус сделал возможным то, в чем мы, люди, практически бессильны. Господь Иисус преднамеренно заставил Авраама и Сару так долго ждать обещанное потомство, чтобы им показать свое всемогущество. Именно этим, можно сказать, чудом Господь Иисус показал Аврааму, что он является всемогущим Богом. Это событие сыграло в вере Авраама главную роль. Это была главная цель, которую Господь Иисус поставил себе в воспитании Авраама, на Божье служение. Поэтому читаем в Исходе, глава 6, стих 3. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Иегова не открылся им». Причину, почему Господь Иисус открывается Моисею с именем Иегова, я объяснял в проповеди Иегова имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. Но сейчас я еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что Господь Иисус открывался Аврааму с именем Всемогущий, чтобы воспитать в нем мужа веры, отца веры. С этой целью рассмотрим в жизни Авраама событие, которое является главным испытанием веры Авраама на прочность. Этот экзамен Авраам выдержал с отличием, что очень обрадовало сердце Господа Иисуса. Господь Иисус видел, конечно, видел он это, что Авраам духовно созрел для такого испытания. Поэтому он и сказал Аврааму в Бытие 12, стихи 2 и 3. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословятся в тебе все племена земные». А в Римлянах 4, стих 11, далее о нем читаем. «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность». Об испытании Авраама на прочность веры мы читаем также в Евреях 11, стихи 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Еще раз напоминаю вам, что история приношения Авраамом своего сына Исаака является сильнейшим прообразом приношения небесным отцом своего сына Иисуса в жертву на Голгофском кресте за грехи всего мира. Авраам – прообраз Бога, а Исаак – прообраз Иисуса Христа. Хотя мы все хорошо знаем эту историю, однако посмотрим, как протекало это испытание, о котором читаем в Бытие, глава 22, стихи с 1 по 18. «И было, после сих происшествий, Бог искушал, то есть испытывал Авраама, и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, это раз, единственного твоего, два, которого ты любишь, три, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“. Авраам был так подготовлен к этому испытанию, что не задает Богу ни единого вопроса, не возражает ему ни в чем, а встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: „Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам“. И взял Авраам дрова для всесожжения, и будем теперь внимательны, и возложил на Исаака, сына своего, прообраз Голгофского креста. Взял в руки огонь и нож сам Авраам, прообраз Божьего суда над своим сыном Иисусом, и пошли оба вместе. Во время пребывания Иисуса в плоти на земле отец никогда не оставлял своего сына Иисуса. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения“. Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И шли далее оба вместе. Снова повторяет Святой Дух это выражение. Это очень важно по свидетельству. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Бог усмотрел себе агнца для всесожжения. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, на основании этого мы видим, что ходом всего этого события управлял сам Иисус“. Сначала читаем: ангел Господень, затем ангел сказал, затем снова ангел Господень, а в конце Господь Иисус представляет себя Аврааму открытым в выражении «говорит Господь». «Клянусь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего“. Авраам, конечно, переживал по отношению того, что получил от Господа Иисуса задание принести своего единственного сына, которого он любил, наследника Божьего обетования, в жертву всесожженников Агнца. Но Авраам имел от Господа обетование, о котором мы выше прочитали в Евреях 11:19, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресит, и твердо верил этому обетованию Господа Иисуса. Хотя мы выше читали о кажущемся непослушании Моисея, но Господь Иисус использует его в дальнейшем одним, я бы сказал, главным своим свидетелем вместе с пророком Илией в 70-й седмину, чтобы преподнести Израилю Евангелие Царствия. Господь Иисус доверил Моисею завершить прерванный ввод Божьего народа в обетованную землю Ханаана, в тысячелетнее царство. И Авраам тоже проявил непослушание Господу. Во время голода в Ханаане он ушел со своей женой в Египет и с целью сохранения собственной жизни научил Сару говорить, что она его сестра. Практически Авраам отказался от своей жены, и это он сделал два раза в Бытие 12 стихи с 11 по 13 и в Бытие 20 в стихе 2. Но и этому действию Авраама есть духовное объяснение. В Аврааме мы прообразно видим Бога, а в Саре мы прообразно видим Божий народ Израиль, а Святой Дух представляет нам Израиль в Писании женой Бога. Отсюда следует, что Господь Иисус дважды оставляет свой народ Израиль. Первый раз за 400 лет до своего пришествия в плоти на землю он замолкает и не посылает больше пророков к своему народу, через которых он говорил к Израилю. Во второй раз Господь Иисус оставляет свой народ после того, как Израиль отверг Иисуса и не принял его своим мессией. Все это прообразы, но лично я постоянно восхищаюсь тем, что через эти прообразы Господь Иисус очень доходчиво объясняет нам детали и тонкости своего плана спасения людей. А для этого он наглядно использует таких Божьих мужей, как Моисея, Авраама, Давида, Соломона, Илию и целый ряд других очень выдающихся исторических личностей Ветхого Завета. Все они имеют свои положительные и отрицательные стороны. Но в том-то мы и видим Божью мудрость, что как этих исторических героев, так и нас, детей Божьих, Господь Иисус может и на деле использует в строительстве своей церкви. Это значит, что многие дети Божьи, которые стремятся подражать Моисею и Аврааму в их послушании Господу Иисусу, наш милостивый Иисус Христос воспитывает таким образом, чтобы они стали настоящими друзьями нашего Небесного Царя Господа Иисуса. Приведу еще несколько мыслей о царе Израиля Давиде, который тоже делал ошибки, грешил, но наш милостивый Господь Иисус дал ему очень хорошую характеристику, о которой читаем в первой книге Царств, 13, стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты, то есть Саул, не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Вы представляете, что Господь Иисус заранее знал, что Давид будет мужем сердца его, что на Давиде будет его благоволение, хотя Бог всезнающий, но все равно это удивительно, как Бог выбирает людей, через которых он хочет прославиться и использовать их в исполнении своего плана спасения людей. Эту характеристику Давида Господь Иисус выразил уже словами Самуила, поэтому мы здесь и читаем: «Господь найдет себе мужа по сердцу своему». Тогда это было дело будущего. В Новом Завете мы находим это же свидетельство, как исполнившееся в Деяниях апостолов, глава 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя,

0: тоже прошедшее время. Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя пребудет с ним, и мышцы моя укрепит его». Трижды мы имеем в Библии это прекрасное свидетельство о Давиде, царе Израилева, который, согласно Езекииль 37:24, будет видимым царем Израиля в плоти в тысячелетнем царстве. Такое доверие и почет Господь Иисус не оказал или не окажет ни Моисею, ни Аврааму и никому иному из героев Ветхого Завета. Поэтому Давида не можем просто назвать другом царя. В глазах Господа Иисуса Давид имеет больший вес и достоинство, чем обычный друг Иисуса. В этом все дети Божии скоро убедятся. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели. Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Каждый пример верного служителя Божьего, данный нам в Библии, говорит, что все они без исключения проповедовали благую весть. С этой вестью пришел апостол Павел в Фессалонику, и эту весть он проповедовал везде, где бы он ни бывал. Как золотая нить, она ткана была во всех проповедях этого образцового слуги Божьего. Но во второй главе первого послания Фессалоникийцам мы обнаруживаем не только, что проповедовал апостол Павел, но как он проповедовал. И в этом он является идеальным примером для нас. «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом», говорит он Фессалоникийцам. Что дало ему это дерзновение? Пусть он сам ответит. «Наше благовествование у вас, — говорит он в первой главе, — было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе. Возлюбленные, никто и ничто иначе, чем Дух Святой, может дать эту смелость. Скрежеща зубами, с камнями и за пазухой, враги Евангелия готовы убить верного свидетеля Стефана, но все их угрозы не могли его пошатнуть. Почему? Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Вот вам ответ. Дорогие мои, быть исполненным Духа Святого – это способность видеть всемогущего Бога во всех обстоятельствах жизни. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», – сказал Иисус Христос. И сразу после этого Он добавляет: «Итак, идите и научите все народы». Смелость первых христиан заключалась именно в том, что они сознавали присутствие всегда с ними живого, всесильного, победоносного Христа. В этом и заключается служение Духа Святого. Далее мы видим этого идеального служителя, благовествующего, с великим подвигом. Это значит, что верное благовествование вызывает усиленный конфликт. Читайте биографию апостола Павла, и вы заметите, что вся его жизнь сопровождалась конфликтом. «Нет, дорогие мои, сложа руки, никто не может быть угодным служителем Божьим. Верный следователь Христовый всегда будет встречаться с оппозицией. Никогда Христос не обещал легкий путь. Он сам сказал: в мире будете иметь скорбь. Но в то же время Он говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». Дальше с 3 стиха указано, каким не является примерный Божий служитель. Слушайте, в его учении нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Это говорит нам о том, как Павел не проповедовал. Ибо в нашем учении нет заблуждения. Иначе говоря, в проповеди Павла не было уклонов от истины. Проще говоря, проповедь Павла была точна. Она была основана на Слове Божьем. Он не философствовал. Он не позволял себе небрежное проповедование. Как полезно было бы каждому проповедующему Евангелие подражать в этом апостолу Павлу. Иногда, к сожалению, слышишь неточные, небрежные, неопределенные проповеди. По-видимому, такой проповедник почитает ненужным приготовляться к слову. По его мнению, выходит, что если приготовиться, то это не может быть от Духа Святого. Раскрывая Библию наобум, он считает, что этот текст обязательно должен быть от Бога. Но при таком небрежном и пренебрежительном подходе к проповеди невольно задается вопрос: от какого духа она была сказана? Павел не так учил. Он говорит Тимофею: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно проповедующим слово истины». В проповедях Павла не найти было ни малейшего уклона от прямой линии евангельского учения. Притом он не позволял себе манипулировать Священное Писание ради ораторских эффектов. Нет, его проповедование было так же точно, аккуратно и безошибочно, как таблица умножения. Он верно проповедовал слово истины. Но в угодном Богу служении слово не может быть от нечистых побуждений. В подлиннике нет слова «побуждение», которое стоит в нашем тексте, но сказано просто «ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистоты». «Не касайтесь нечистого», — говорит пророк Исаия, — «выходите из среды его, очистите себя, несящие сосуды Господни». Возлюбленные, нечистым рукам не свойственно брать пречистый небесный хлеб и преломлять его людям. Например,

по трубам, даже если они и ржавые, но вода эта будет засоленная. Так может быть и с благовестием. Если сосуд, несущий его, нечист, то оно будет засорено. Поверьте, что в проповедующем слово нечистота долго не утаится. Поэтому, говоря о своем служении, Павел пишет: «Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Насколько он придерживался к чистоте служения слова, настолько он был неукоризнен в своем поведении. Этим же верующим в Фессалониках он мог, не стыдясь, сказать: «Сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Возлюбленные, этой двойной силе, чистое евангельское учение и святая безукоризненная жизнь проповедника, все силы ада не могут противостать. О, дал бы Бог, чтобы мы, несущие благую весть людям, сами были бы живыми примерами этой радостной вести. Тут, кстати, не лишнее сделать маленькую заметку. Уместно ли нести грешникам радостную весть о Божьей любви с угрюмым лицом? Посмотришь на некоторых свидетельствующих о том, что они имеют радость спасения, лица же их этого вовсе не выражают. Подумалось, что они только что похоронили своего лучшего друга. Возлюбленные, радость спасения должна оставлять свой отпечаток на наших лицах. Но мы тут встречаемся и с третьим отрицательным качеством, не входящим в учение апостола Павла, а именно лукавство. Иначе говоря, в его проповеди не входило лицемерие. Он не был двуличным, его проповедь не менялась, смотря на то, кто его слушал. К сожалению, есть такие проповедники, которые приспосабливают и регулируют свое учение, чтобы угождать своим слушателям. Этой неискренности не было в апостоле Павле. Он мог сказать: «В учении нашем нету лукавства». Примерный служитель Божий угождает не человеку, а Богу. Ему и ему одному каждый из нас даст отчет, как он поступил с веренным ему служением. И это приводит нас к четвертому стиху, дальше описывающему примерного служителя Евангелия. Слушайте: «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Дорогие мои, подумали ли вы когда-нибудь, какая честь, какая привилегия быть глашатаями благой вести? Павел говорит: «Бог нам верил благовестие». Он не дал этого поручения ангелам. Ангелы имеют свое служение. Им поручена определенная работа. Но Бог не дает ангелам проповедовать благую весть. И не думайте, что это поручение дано только апостолам, миссионерам, евангелистам и проповедникам. Нет. Каждый из нас имеет это задание от Бога. Не все мы призваны, правда, быть проповедниками, но всем нам верено благовестие в том, что все мы призваны быть свидетелями Христовыми. «Горе мне, — говорит Павел, — если не благовествую». Подумайте, дорогие друзья, большинство людей в этом мире еще не слышали благую весть о благодати Божией. Да, она дошла до нас. Кто-то передал ее нам, иначе как бы мы спаслись? Сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? О, дорогие братья и сестры, горе нам, если благая весть остановилась нами. Евангелие, благая весть, верено каждому из нас. Поэтому мы, дорогие друзья, мы должны ее передать дальше. Скоро хозяин придет и потребует отчет твоего и моего служения. Не будь как тот негодный и ленивый раб, который закопал свой талант в землю и скрыл серебро господина своего. Тебе верено серебро, благой вести не закапывай его. Тут важно отметить, что сказал Павел: «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим».

0: каждому из нас верено благовестие. Но, дорогие мои, можно утратить достоинство чудной привилегии быть его свидетелями. Вот почему Павел говорит: «Я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным». Достоинство это мы не заслужили. Оно дано было нам, но горе нам, если мы его утратим. Архип, по-видимому, был в этой опасности, и поэтому Павел его предупреждает: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Мой друг, не будь небрежен, но бодрствуй над дарованным тебе служение примирения». О, сколько трагедии в этих словах! «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». А ведь он был одним из верных друзей апостола, в одно время его сотрудником, но, увы, он предпочел то, что предлагал мир ему, той чести, которую возложил на него Господь, быть его свидетелем. Враг нашей души примет все усилия, чтобы отвлечь нас от этой самой главной задачи, веренной нам, быть свидетелями нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но Павел указывает еще на один факт, характеризующий верного служителя Божьего. Он не угождает человеку, но Богу. Это отнюдь не значит, что он намеренно вызывает антагонизм в людях, что он старается быть оскорбительным. Нет. Но в то же время мы не должны угождать людям за счет соблазна в слове о кресте. Слушайте, что Павел пишет галатам, которые, видно, по желанию угождать людям, начали сторониться истины. Им Павел говорит: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Мой друг, невозможно угождать людям и Богу одновременно. Думать о человеческом и Божьем вместе, ибо Евангелие, которое мы благовествуем, не есть человеческое, и им мы угождаем не человеку, но Богу, испытующему сердца наши. Возлюбленные, человек Божий должен быть не только с видимой услужливостью, как человекоугодник, но как раб Христов, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. О, как мы должны бодрствовать над веренным нам служением, ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Возлюбленные, будем ходить во свете, как Он во свете, чтобы служение наше всегда и во всем было угодно Ему. Я не хотел бы закончить мою беседу сегодня, не указав тебе, мой дорогой друг, который еще не познал Христа, что сегодня милосердный Бог хочет сотворить в тебе новое сердце, если ты только примешь Его дар спасения. Знаешь ли ты, что ты грешник? Так говорит Слово Божие, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Но знаешь ли ты, что за тебя, да, именно за тебя лично умер Иисус Христос, чтобы тебя простить и спасти? К тебе Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, Он тебя хочет спасти, и Он готов это сделать сейчас. Преклони свои колени там, у твоего радиоприемника, и исповедуй свой грех Ему, и Он тебя примет, простит и даст тебе жизнь вечную. Сделай это сейчас без замедления, пока ты слышишь увещевающего тебя Духа Святого. Да поможет тебе Господь. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.
1: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Во время царствования Навуходоносора, царя Вавилонского, Даниил пользовался его благосклонностью и занимал высокое положение во дворце. Во многих местах Библии мы читаем в Ветхом Завете, в особенности, что Бог открывал свои планы и будущее, посылая пророческие сны. Из второй главы Даниила явствует, что Навуходоносор видел сон, тревожный сон, но он не знал, кто ему послал его. Поэтому он повелел созвать всех тайновидцев и гадателей, которые занимали важное место во дворцах языческих правителей, дабы они объяснили ему его новое переживание, которое возмутило его дух. Конечно, они обычно выслушивали содержание сна, а потом давали свои объяснения успокоительного характера. Но когда царь сказал, что он не мог вспомнить тревожного сна и требовал от них, чтобы они ему сказали, какой сон он видел и что он означает, то придворные гадатели оказались в весьма трудном положении. Они оттягивали дело с ответом, и это приводило царя в ярость. И так он потребовал их казни. Три друга Даниила, упомянутые в первой главе, были в этом числе, так как их причислили ошибочно к этому числу чародеев. Когда Даниил узнал о смертном приговоре для тайновидцев, то он упросил начальника царской стражи, чтобы он помог ему увидеть Навуходоносора. Это ему удалось сделать.

и надеждой на Бога, Даниил снова предстал пред царем. Очень подробно и рельефно Даниил рассказал о сне и его значении. Заметьте, что при этом объяснение Даниила не приписывал себе славы и знания, но всю честь и славу воздал живому Богу, которому должно поклоняться и служить. Причем он отверг достоинство других божеств вавилонских. Это был самый вызов гадателям и чародеям страны, которые утверждали, что они знали тайны мира духов. Даниил знал, что живой Бог был единый истинный Бог, и эти халдеи не могли ему повредить или победить. До того, как предстать пред царем, Даниил с друзьями своими воздал славу Господу и поклонился в смирении ему. Сон Навуходоносора связан был с видением большого истукана, которого глава была золотая и означала царство Вавилонское. Это, вероятно, понравилось царю, хотя пророк Даниил говорил о дальнейшем упадке, ценностях и силе, когда царства будут сменяться одно другим. Даже и Даниил в своей долгой жизни видел некоторые части исполнения этого сна, но он касался и дальнейшего будущего. Первая перемена в империях обозначена фактом, что Вавилон сменило царство Мидо-Персидское. Символически на истукане оно было представлено грудью и руками из серебра, вместо сияющего золота головы. За этой империей последовало греческое царство, представленное чревом и бедрами из меди. Потом последовало иное царство, представленное железными голенями, а ноги частью железные и частью глиняные. Мы, очевидно, видим ослабевшие этих империй. Однако четвертое царство характеризовано успехами, победами, о которых свидетельствовало железо, а также и жестокостью. Во второй главе 40 стихе сказано: «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно несокрушимому железу, будет сокрушать и раздроблять». Это четвертое царство включит в себе территории предшествующих ему царств. В данное время заметно политическое и экономическое движение и побуждение в народах, которое приведет в свое время к исполнению этих пророчеств после видения Навуходоносора около 2600 лет назад. Могут наступить гигантские перемены в мировом масштабе и перемещение влияния и власти в другие политические центры, когда царство на бывших территориях империи Вавилона, Мидо-Персии и Греции создадут одну весьма сильную коалицию четвертого царства под владычеством супермена, библейского зверя, о котором говорит Откровение Иоанна. Изучая книги Даниила и Откровения, мы убеждаемся, что они имеют много общего, хотя и принадлежат к Ветхому и Новому Заветам. Пророческие возвещения в обеих этих книгах весьма сходны. Нельзя пройти мимо без особого внимания, что этот истукан был поврежден на земле, когда большой камень, не от рук человеческих, пал на него и разбил его. Это божественное вмешательство. Символически этот камень указывает на Господа Иисуса Христа. Он одержит победу над этим четвертым царством, созданным сильной рукою, и также обманом и лестью человеческой. Во второй главе 35 стихе сказано: «Тогда все вместе раздробилось,

0: Лезо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю. Мы благодарим Бога, потому что Он открыл полноту Своего откровения верующим в Него, что Христос победит мировые греховные силы в тот день. Эти великие силы тьмы, эти мировые царства падут пред Ним. Временами нам кажется, что в наши дни злой противник сатана торжествует и побеждает. Но день суда Божий наступит над нечестивыми. Когда Даниил рассказал сон царю и объяснил его значение, то монарх пал пред Даниилом и поклонился ему. Конечно, Даниил не принял этой чести, а отдал ее Богу, который все совершил в этом трудном деле и даровал откровение. Помните, как сотник Корнилий поклонился апостолу Петру, но тот воспрепятствовал ему, сказав: «Встань, я только человек». Деяния апостолов, 10 глава, 25 стих. Даниил не мог принять прославление себя, хотя Навуходоносор признал, что Бог его открыл тайну. Но Даниил был возвеличен в служении во дворце царя и получил много подарков. Мы знаем, что в те времена цари имели неограниченную власть над своими подданными. По его слову, человек мог быть немедленно убит или возвышен во власти. Переходя к третьей главе, мы видим, что царь Навуходоносор повелел воздвигнуть для себя громадный золотой памятник и истукан на открытом поле, который был виден весьма далеко. Гордость Навуходоносора была весьма велика. Он захотел быть не только золотой головой, но полной громадной золотой фигурой. В 4 главе 30 стихе читаем: «Это ли не величественный Вавилон, который я построил, и дом царства силою могущества моего и в славу моего величия?» Это гордость и высокомерное самохвальство привело его к падению. Мы замечаем также в этой главе изменчивость и непостоянство его характера. Навуходоносор, возвеличивший Даниила и его трех друзей, вдруг требует, чтобы они поклонились истукану вместе с его народом. Мы получаем впечатление, что Даниил не присутствовал на открытии этого памятника истукана, а его три друга были там по приказанию царя, но они отказались поклониться истукану, а преклонили свои колена пред живым Богом Израиля. Две важные вещи открыты пред нами. Первое. Эти богобоязненные мужи имели противников во дворце, которые следили за ними. Они завидовали им. Второе. Сам царь был горд и высокомерен, поэтому всякий, нарушающий его слова, наказывался. Пользуясь этим, враги молодых князей еврейских во дворце царя воспользовались этим и сделали на них донос, что они не поклоняются золотому истукану. Сидрах, Месах и Авденого — хороший пример для нас и в наше время, чтобы и мы твердо стояли в вере и хождении пред Богом. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
1: Псалом 9. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицем Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби, и будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя, в надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда». Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь — царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь — престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля и чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника. Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивые говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: «Языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин?» Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни Слова чистые. Серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдаешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь — упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумевшего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: В 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше путешествие по страницам Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на последних главах книги Исход, а именно на 39 главе. Мы заканчиваем нашу серию занятий по книге Исход. В главе 39 речь идет о одеждах первосвященника. Этим первосвященником, первым первосвященником Израиля был Аарон. Его одежды говорят о личности Христа. В одном из предыдущих занятий мы уже видели описание этих одежд, но это был только план, тогда как в главе 39 мы видим, как эти одежды полностью сделаны согласно описанию, данному Моисею Господом Богом. Написано в первых двух стихах следующее: «Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весонного». Итак, друзья, эти одежды называются здесь священными. Почему? Потому что эти одежды специально предназначены исключительно для служения Господу. Дальше в 5 стихе говорится: «И пояс эфода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона, как повелел Господь Моисею». Одежда первосвященника, дорогие слушатели, состояла из 8 отдельных частей. 4 из них были такими же, какие носили остальные священники. Остальные 4 были особыми, только ему, первосвященнику, присущими предметами одежды, которые выделяли его среди остальных священников. Это были особые одежды для славы и благолепия. Одежды первосвященника рисуют перед нами картину нашего великого первосвященника, Господа Иисуса Христа, во всей его невыразимой словами славе. Каждый предмет одежды носил символический характер. Великий день искупления, когда Аарон вносил кровь жертвы в святые святых, он снимал с себя свои одежды славы и благолепия и предстал перед Богом в простых льняных одеяниях, подобных тем, какие носили все остальные священники. Он должен был являться перед Богом без украшений, но в чистых одеждах. Белый лен, дорогие слушатели, в который облекались священники, говорит о праведности. О праведности Исаия в главе 52 в стихе 11 сказал: «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Бог и сегодня повторяет те же самые слова нам с вами. Ни один проповедник, ни один библейский учитель, ни один рядовой верующий не может приносить пользы Божьему делу, если он не очищен от греха. Какими бы талантливыми ни были эти люди, Бог не может их использовать, пока они не удалят грехов из своей жизни. Как видите, слушатели, картина одежд первосвященника дает нам

наглядный урок. Мы можем служить Господу только облегшись в праведность Христа. Что пользы, дорогие слушатели, как вы можете служить Господу, если вы в самом деле далеки от Него? Что пользы от этой службы? Что пользы от этого служения Ему и от прославления и от всего остального, если у вас нет Господа Бога в вашем сердце? Что пользы? Никакой пользы, друзья. Поэтому нужно сперва очиститься, нужно сперва прийти к Нему и принять Его, а после этого вы сможете в самом деле служить Ему.

Следует обратить внимание на тот факт, как Аарон перед входом за завесу в Святая Святых снимал с себя одежды славы и благолепия. Когда он приносил жертву за грех своего народа, когда Иисус Христос пришел на землю, он не расстался со своей божественной природой, но он снял с себя одежды славы и благолепия. Он оставил все привилегии, свойственные Богу, оставил славу Шехину и пришел в наш мир, просто как обыкновенный человек. Он родился как человеческое дитя, прожил человеческую жизнь со всеми ее трудностями и лишениями, и затем предложил себя как искупительную жертву за грех. Он умер в своей человеческой плоти. Но было бы не совсем верно сказать, что Бог умер на кресте. Это верно, что когда Иисус Христос умер на кресте, Он был отделен от Бога. Он, не знавший греха, сделался для нас жертвой за грех. Но даже в тот момент смерти, в тот самый страшный момент смерти, Бог был во Христе, примиряя с собою мир через Иисуса Христа. Это величайшая тайна, дорогие слушатели, и я не могу ее до конца постичь, и навряд ли кто сможет ее постичь, не правда ли? Я читал произведения других богословов по этому вопросу и заметил, что ни один из них не может постичь этой тайны Божьей так же. Одежды первосвященника, друзья, были очень живописными, яркими и прекрасными. Он носил эфод, на плечах которого находилось по одному камню. На каждом камне были выгравированы по 6 имен колен Израиля. Эти камни говорят о силе и способности нашего Господа спасти погибающих грешников. Благодарим Бога за то, что у нас есть такой Спаситель, который может найти и положить себе на плечи заблудившуюся овцу из своего стада и привести ее обратно в безопасность. Поэтому и может, то есть Христос, всегда спасать приходящих через Него к Богу. Написано в послании к Евреям, 7 главе, 25 стих. Первосвященник носил также наперсник искусной работы. В наперснике были вставлены 12 камней, представляющих из себя прекрасное зрелище. Эти драгоценные камни в наперснике символизируют тот факт, что сегодня Христос носит нас на своем сердце. Эти камни выражают Его великую любовь к нам. На эфоде находились позвонки золотые и яблоки. Эти позвонки своим звоном указывали народу, что их первосвященник совершает служение Богу. Услышав звон позвонков первосвященника, это, очевидно, было прекрасное, возвышенное переживание, и слушатели, и при том они знали, что священник продолжает служить Богу, что он не умер. На дощечке, находившейся на кидаре первосвященника, было написано «Святыня Господня». Это говорит о святости внутренней жизни служителей Господа. Но это также означает, что священник был полностью посвящен одному делу – служению. Все, что выделено особо для служения Богу, является святыней. В связи с этим я хотел бы сказать несколько слов, дорогие слушатели, о проповедниках. Проповедники – это люди, специально призванные Богом для того, чтобы нести людям Его Слово. Очень часто на проповедников возлагают слишком много других обязанностей. Организацию различных церковных мероприятий, разрешение всевозможных проблем, возникающих у членов конгрегации и тому подобные вещи. Это
совершенно неверно. У проповедника должно быть свободное время, чтобы он мог как следует готовиться к проповеди. Время для размышлений, для чтения Священного Писания, для занятий. Без всего этого его служение Господу не будет таким эффективным, каким оно должно быть, дорогие слушатели.

0: А сейчас мы переходим к последней, 40 главе книги Исход. В этой главе Моисей и его народ устанавливают скинию собрания. Мы уже рассмотрели с вами все детали скинии, так что я не стану их повторять. Когда скиния собрания была наконец установлена, случилось что-то поразительное и небывалое. Мы читаем, что «и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израиля во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в нем перед глазами всего дома Израиля во все путешествие их. Мы читали 40 главу, 38 по 40 стихи. Когда апостол Павел рассуждает о том, что произошло там и кто такие израильтяне, в своем послании к римлянам, он указывает на несколько вещей, которые выделяют и среди других народов этих людей. Одна из них – это Шехина, то есть слава Божья. Послание к римлянам, 9 глава, 4 стих. Израильтяне – это единственный народ на земле, который видел своими глазами Божье присутствие в видимой форме. Это была Шехина, слава Божья, которая в форме облака опускалась на скинию собрания и вела их в их трудном переходе по пустыне. Когда облако опускалось на скинию, израильтяне останавливались и разбивали лагерь. Они не двигались в путь и не двигались в путь до тех пор, пока облако не поднималось. Как только облако поднималось, они должны были подниматься в движение, и весь лагерь шел за облаком. В своем переходе они не полагали на свою человеческую мудрость, не полагали свою жизнь на что-то другое, кроме как на именно на это облако. Они не голосовали, следует ли им отправиться в путь или нет. Не делал таких решений даже их лидер Моисей. Решение принимало облако, то есть слава Божья, Шехина. Сегодня мы не видим этого облака. Вместо него Господь послал нам своего Святого Духа. Он должен вести и направлять нас. Но мы так часто не обращаем на него внимания, дорогие слушатели. Мы обращаемся за советами и руководством к людям, ищем помощи в стороне от Бога. Как мы нуждаемся, друзья, в проповедниках и людях, исполненных Святым Духом. Христова Церковь нуждается именно в таких людях, которые знают Слово Божье и следуют Ему. В людях, горящих желанием исполнить волю Божью. На этом, друзья дорогие, мы сегодня оканчиваем изучение книги «Исход». Она открывается мрачной сценой рабства на египетских полях, а заканчивается великолепным зрелищем видимого Божьего присутствия над скинией собрания Шехиной, то есть славой Божьей. Бог хочет избавить вас от рабства греха и ввести вас в славу свое присутствие, в самый центр своей воли, где Он может вести и направлять вас. Это замечательная книга, книга «Исход», дорогие друзья. На этом сегодня мы расстаемся с вами, но ненадолго, потому что на следующем уроке, если Он нам разрешит встретиться, мы начнем изучение Евангелия Марка. Надеюсь встретиться с вами снова. Вы по ту сторону эфира, мы здесь, у микрофона. На слушателей я надеюсь встретиться с вами и продолжить это исследование Священного Писания. А пока, пока, до скорой встречи в эфире, в это же время и на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие». Сегодня мы поговорим о событиях, описанных в 16 и 17 главах. В них отражены внутренние борения, через которые проходил патриарх Авраам в ожидании исполнения Божьих обетований. Временами он являл чудеса веры, в другие же моменты мы видим его человеческую слабость. К этому моменту он вышел победителем в 4 серьезных испытаниях, проявив послушание и верность Богу. Между тем, как вера его крепла в испытаниях, исполнение Божьего обетования о сыне как будто бы откладывалось. В моменты слабости у человека возникает соблазн альтернативных решений, которые происходят не от веры, а лишь только от ее недостатка. Человеческие старания помочь Богу в исполнении обещанного им всегда лишь усложняли дело. Аврааму предстояло убедиться в этом на собственном опыте. Итак, слово доктору МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Переходя к главе 16 книги Бытия, я должен признаться, что предпочел бы, чтобы ее не было в Писании, чтобы Бог пропустил эту главу. После тех высот, на которые был вознесен Авраам в главе 15, мы вправе ожидать, что он будет во всем достоин своего нового положения. Однако патриарх не безупречен. В 16 главе мы узнаем про недостаток веры у Авраама в истории с Сарой и ее служанкой, египтянкой Агарь. Мы столкнемся здесь с недоверием, которое испытывали Сара и Авраам, и узнаем, как появился на свет Измаил. После чудесного видения в предыдущей 15 главе эта глава довольно прозаична. Итак, стих 1. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка именем Агарь. Земля египетская принесла Аврааму 2 дара, которые, однако, не сделали его счастливым. Первым даром было богатство, а вторым оказалась египетская служанка Агарь. Далее в стихе 2 мы читаем: «И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. То, что предложила Сара, в те дни было самым обычным делом. Если жена не могла родить мужу наследника, появлялась наложница. Но только не подумайте, что Бог это одобрял. Бог отнюдь не одобрял этого. Это была идея Сары, и Авраам ее послушался. Похоже, в этот момент он не задумывался, что он глава семьи, и просто сделал то, что сказала жена. Стих 3. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену». Египтянка Агарь стала наложницей, но это не было в согласии с Божьей волей. Бог не собирался признавать детей Агари законными наследниками своего обетования и не сделал этого. Почему? Потому что отношения Авраама с Агарью были неправедными. Не думайте, что Бог одобрял их. Все, что о них можно было сказать, написано в Библии. Они исторический факт. Читаем стих 4. «Авраам вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Агарь говорила: я рожу Аврааму наследника, а Сара не может. Понятно, что она глядела на Сару свысока. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Это 5 стих 16 главы. Не упустите из виду этот стих. И помните, что Бог все это не одобряет. Бог говорит, что это неправильно. И Сара теперь увидела, что была неправа. «В обиде моей ты виновен», — говорит Сара. Но и сама Сара не была без вины. Божие неодобрение окажется для престарелого Авраама подлинным ударом. Но ведь Авраам и Сара не доверяли Богу по-настоящему, как им следовало бы. В конце концов, Аврааму в это время было уже под 90, и Саре 80 лет. Как я думаю, они решили, что им уже не доведется иметь детей. Должно быть, Сара попыталась рассуждать здраво и сказала: «Наверное, Бог хочет, чтобы мы поступили, как все, ведь все так делают». Действительно, все так делали, но это не имело ничего общего с путями Божьими. Мы совершим ошибку, если будем думать, что Бог одобряет подобные вещи только потому, что о них написано в Библии. Библия богодухновенна, она представляет собой точное изложение событий, но Бог не одобряет очень многого из того, что делали люди и о чем написано в Его Слове. Тот конфликт с моралью, который мы с вами склонны здесь увидеть, в историческом изложении отсутствует. И Авраам, и Сара родом были из Ура Халдейского, где такая практика была распространенной. Однако самым плохим в том, что они сделали, была не только безнравственность этой практики. Самое ужасное заключалось в том, что они просто не поверили Богу. То, что Авраам сошелся со служанкой Сары Агарью, было грехом, и именно так расценил этот поступок Бог. Сегодня мы склонны по-другому расставлять акценты и говорим, что грехом было завести наложницу, но при этом почти не обращаем внимания на неверие. Однако главным грехом здесь было именно неверие, то есть этот грех был много более тяжким. Послушаем теперь о том, как Агарь убежала, как она встретила ангела Господня. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. Агарь ушла из дома, она сбежала. И это, возможно, означало смерть для нее и уж наверняка для ребенка, которого она вынашивала. Что касается ангела Господня, то я уверен, что это никто иной, как предвоплощенный Христос. Это так похоже на него. Он всегда заботится о потерявшихся. Агарь же забралась довольно далеко от дома, и там ее встретил ангел Господень. И сказал: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже твоей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». В 4 главе послания к Галатам апостол Павел находит в этой истории иносказание. Он сравнивает Агарь и ее потомство с горой Синай, где был дан Моисеев закон, и говорит, что Синайский завет уводил людей в рабство. Затем он говорит о Саре, что она свободна. Смысл иносказания, которое находит здесь Павел, в том, что Авраам должен был обзаводиться потомством от Сары, ведь она была его женой. Многие же люди, наоборот, стремятся к иному. Они желают быть под законом, в рабстве. Но, дорогие мои, ведь мы, как верующие, присоединились к Христу. Церковь обручена Христу, говорит Павел, как чистая дева, чтобы однажды быть с Ним обвенчанной. Поэтому позвольте вам указать, что вам не нужно следовать ритуальному закону. Этот закон нам с вами просто не нужен. Он как Агарь, которая была рабыней, служанкой. И именно об этом Павел пишет в послании к Галатам. Эта история с Агарью станет источником большого горя не только для Сары, а Сара уже этого горя хлебнула. Позже этот поступок принесет еще больше горя самому Аврааму. Однако вернемся к тексту. Служанка Агарь возвращается, чтобы дать жизнь своему ребенку, мальчику, который является сыном патриарха Авраама. Я читаю стихи 11 и 12. «И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое, и он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него, жить будет он пред лицом всех братьев своих». Вы не пробовали оценить этот стих с точки зрения прошедших 4000-летий истории Ближнего Востока? Что мы имеем на сегодняшний день? Потомки Измаила были дикими людьми, это бедуины, на протяжении столетий кочевавшие в пустыне во исполнении пророчества, которое изрек Бог. Они называют себя сынами Авраама, но они также сыны Измаила. Они потомки Авраама по линии Измаила. Далее в стихах 13 и 14 мы читаем. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она, «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беэр Лахайрои, то есть источник живого видящего меня. Он находится между Кадесом и между Баредом. Смотрите, как милостив Бог к Агаре. Грех был не ее, и Бог принимает ее со всей добротой. Позвольте мне повторить. Я убежден, что этот ангел Господень был никто иной, как предвоплощенный Христос, постоянно разыскивающий заблудших людей. Только Он может быть этим пастырем, который обратился к заблудшей Агаре с добрым словом. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Здесь Агарь столкнулась с чем-то новым, чего не знала раньше. У египтян были очень примитивные представления о Боге. Ибо сказала она, «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Агарь ошеломлена тем, что Бог разглядел ее. Сегодня это не кажется нам таким уж удивительным, ведь у нас более развитые представления о Боге. Мы знаем о Христе, который сошел на землю ради спасения людей. Но подождите, возможно, мы так же далеки от истинного познания Бога, как Агарь. Бренному маленькому человечку трудно постичь необъятного бесконечного Бога. И всем нам не хватает знания Бога и понимания Его. Я думаю, что в грядущие бесконечные эпохи вечности мы будем заняты просто тем, чтобы идти к познанию Бога. Это достойная задача для человеческого разума. Познание Бога – вот что возвышает человека до вечности. Читаем главу 16, стихи 15 и 16. «Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила». Запомним, что Измаил был сыном Авраама. Аврааму к этому моменту исполнилось 86 лет. Прежде чем двигаться дальше, я хотел бы сделать краткий обзор явлений Бога Аврааму. О 5 из этих явлений Бога мы уже знаем. В жизни Авраама были свои ошибки, но в ней были и свершения. По сути дела, можно говорить о семи испытаниях, которым Бог подверг Авраама. Испытание первое. Бог воззвал к Аврааму близ Ура Халдейского, на его родине. И Авраам в общем и целом откликнулся на этот призыв. Вера его была еще слаба и несовершенна, но, по крайней мере, он двинулся в путь. В конце концов, Авраам благополучно прибыл в землю Ханаанскую, и Бог благословил его. Испытание второе. Затем в земле Ханаанской начался голод, и Авраам перебрался из Ханаана в Египет. Здесь он приобрел себе богатство и служанку Агарь. И то, и другое стало для него камнем преткновения. Испытание третье. Аврааму было ниспослано богатство, что стало для него настоящим испытанием. Между прочим, богатство оказывалось камнем преткновения не только для одного Авраама. Откровенно говоря, лично я всегда хотел, чтобы Господь послал мне какое-нибудь испытание в таком роде, вместо всего того, с чем я сталкивался в своей жизни. Тем не менее, я знаю, что Бог просто не доверяет мне сделаться богатым. Авраам не забыл Бога и был со своим племянником Лотом великодушен и щедр. Но богатство разделило Авраама и Лота. Затем Бог снова явился Аврааму. Испытание четвертое. Аврааму, победившему нескольких восточных царей, была дана большая власть. Это тоже было испытанием, ведь Авраам стал завоевателем. Тогда навстречу Аврааму вышел священник Мелхиседек, который, как я думаю, укрепил его для этого испытания. И Авраам смог отказаться от неправедной военной добычи. Затем Аврааму явился Бог и обещал ему великую награду. Испытание пятое. Бог не спешил дать Аврааму сына от его жены Сары. Авраам пришел в нетерпение и по подсказке Сары решил взять дело в свои руки. Он поступил против воли Божьей. В результате на свет появился Измаил. Арабы, кочевники пустыни, до сих пор доставляют несчастье израильской нации. И так будет продолжаться, я думаю, до самого наступления тысячелетнего царства. Из двух последних испытаний Авраама шестое произошло при разрушении Содома и Гоморры, которое описано в 18 главе книги Бытие, а седьмое заключалось в жертвоприношении его сына Исаака. Это уже глава 22. А сейчас мы переходим к изучению 17 главы книги Бытие. Очень многие считают, что 17-я – одна из самых примечательных глав книги Бытие. В ней Бог устанавливает завет с Авраамом и подтверждает свое обетование дать Аврааму сына. Бог разъясняет Аврааму, что Измаил не тот, кого он обещал. В каком-то смысле эта глава является ключевой для книги Бытие, а может быть и для всего Писания. В завете Бога с Авраамом речь идет о двух очень важных вещах – о потомстве и о земле. Здесь Бог открылся Аврааму под новым именем – Эль-Шаддай, то есть Бог Всемогущий, и Аврааму Бог тоже дал новое имя. До этого момента патриарх звался Авраамом, теперь его имя – Авраам. Авраам означает «превознесенный отец», а Авраам означает «отец множества». То, что Измаил не был тем сыном, которого Бог обещал Аврааму, становится в этой главе совершенно ясно. Стих 1 и 2. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог Всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Задумайтесь об этом. Аврааму было 86 лет, когда родился Измаил, и до рождения Исаака проходит еще добрых 14 лет. Господь явился Аврааму и сказал ему: – «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Здесь Бог говорит: «Я Эль-Шаддай, Бог всемогущий, это мое новое имя». В этой главе мы встречаем слово «завет» 13 раз. 13 раз в 27 стихах. Значит, то, что говорит о завете Бог, чрезвычайно важно. Это пятое явление Бога Аврааму. В данном случае Бог появляется не только для того, чтобы установить завет с Авраамом, но также для того, чтобы подтвердить свое прежнее обещание о наследнике, которое, конечно же, не имеет никакого отношения к Измаилу. Апостол Павел в 4 главе послания к римлянам так говорит об Аврааме: «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Чрево Сары стало уже как бы могилой, оно было мертво и бесплодно, но из смерти возникла жизнь, родился Исаак. Павел заканчивает 4 главу своего послания к римлянам такими словами о том, что Господь Иисус был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Жизнь родится из смерти. Такое обетование дает сейчас Бог патриарху. Аврааму 99 лет, а значит Саре 89. Когда родится Исаак, Аврааму будет 100 лет, а Саре 90. Теперь послушаем стихи 3 и 4. «И пал Авраам на лице свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов“». Бог говорит Аврааму, что тот станет отцом множества народов. Думаю, мы смело можем предположить, что у этого патриарха детей в конечном счете окажется больше, чем у кого бы то ни было после него. Давайте прикинем. 4000 лет существовали две великие родословных ветви по линии Измаила и по линии Исаака, и каждая из них состояла из миллионов людей. Вот это семья! А если еще устроить семейный праздник, встречу всей семьи? Вдобавок ко всему этому, у Авраама существуют духовные потомки, ведь мы, христиане, зовемся детьми Авраама благодаря нашей вере во Христа. В 4 главе послания к римлянам Павел говорит, что Авраам – это отец всем нам, то есть отец всех верующих и всех израильтян, и всех арабов, кстати сказать, тоже. Вы только представьте себе эти многие миллионы людей. Бог сказал Аврааму: «Я сделаю тебя отцом множества народов». И он свое слово сдержал. Бог говорит Аврааму в стихе 5: «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Имя Авраам означает «превознесенный отец» или «высокий отец». Имя Авраам означает «отец множества». На этом мы заканчиваем беседу по главам 16 и 17 из книги «Бытие». В них рассказывается о том, как Авраам и Сара ожидали исполнения Божьего обещания послать им наследника. Мы узнали также о том, что получается, когда люди торопятся сами взять то, что обещал им дать Бог. Помните, пожалуйста, о том, какое иносказание нашел апостол Павел, рассматривая отношения Авраама с Сарой и Агарью. Бог не желает, чтобы мы находились в рабстве у греха. Он желает дать нам свободу, которая будет благом для всех нас. Он предложил Аврааму благословение во многочисленном потомстве, которое должно было появиться от сына Сары. Однако Авраам предпочел вступить в отношения с Агарью, которые по существу связали его. О развитии событий вы узнаете из нашей следующей беседы по книге «Бытие».
0: Вы
2: прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
3: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Чудеса керамики. Ученые, разрабатывающие новые, более совершенные материалы, сейчас сосредоточили и свое внимание на керамике. Керамика бьется и изнашивается меньше, чем другие материалы, включая некоторые металлы. Она не становится более ломкой при высоких температурах, а некоторые керамические материалы вообще дают надежду на очередную революцию в электронике. С керамическими изделиями возникает одна серьезная проблема. Трудно сделать их так, чтобы они состояли из отдельных частей. К тому же, иногда керамические изделия из-за их хрупкости невозможно использовать как части механизма. Природа же, со своей стороны, постоянно создает керамические изделия, решая самые насущные задачи. Примеры керамики в живых организмах – это зубы и раковины. Живые существа связывают неорганические кристаллы в керамические формы, которые гораздо прочнее, чем керамика, выполненная руками человека. Учась у природы, ученые научились делать керамику более прочной и менее хрупкой. Эта новая керамика открывает ошеломляющие технологические перспективы, позволяя создавать радикально новую электронику. Одно из самых впечатляющих достижений в области новой керамики – искусственная кость, которую организм принимает за настоящую и не отторгает. Современная наука обогащается все новыми удивительными знаниями. Сегодня ученые начинают понимать, чтобы решить ту или иную техническую проблему, сначала нужно попробовать понять, как решил ее Всевышний.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть третья.
2: Хотел бы еще раз напомнить действие Духа Святого. Первое, безусловно, возрождение души. Это тот момент, когда человек становится способным жить для Бога, поклоняться Богу, почитать Его как Бога, воспринимать Его как того, кто действительно является началом и концом, кто является всем смыслом жизни. Это возрождение, о котором Иисус Христос сказал, если кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное. Утешение детей Божьих. Мы уже приводили слова Иисуса Христа. «Я пошлю вам Духа Утешителя, который будет с вами и будет утешать вас». Он дает нам способность понимать Божье Слово, тогда, когда мы подходим к Писанию. Никакое Писание, никакое пророчество, написано в послании Петра, нельзя понимать самому собою. Необходим Дух Святой, присутствующий в нашем сердце, в нашей жизни. Освящение – это плоды Духа Святого. В Галатам 5 глава описано подробно различные элементы освящения. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение. Это Дух Святой, действующий в нашем сердце, соединенный с нашим Духом. Этот Дух производит в нашем сознании, в нашей жизни вот эти чудесные плоды, которые без Бога невозможны, которые становятся реальностью только потому, что Дух Святой оживляет нас, очищает нас от всякой земных вот этих плодов плоти, о которых немножечко раньше апостол Павел говорит в послании Галатам, и дает нам возможность иметь этот мир, долготерпение, любовь в наших сердцах. Это способность свидетельствовать. Дух Святой является тем, кто зажигает сердце человека и воодушевляет его, вдохновляет его к тому, чтобы искать грешников, говорить им о Христе, говорить им о том, что они нуждаются в Спасителе, говорить им о том, что за них была принесена жертва на Голгофском кресте. Крещение в тело Христово – это соединение верующего человека с единым организмом всех детей Божьих по всей земле. В первом послании Коринфянам, в 12 главе, в 13 стихом написано: «Все вы одним духом крестились в одно тело». Вот это то, что Дух Святой делает с нами, тогда, когда мы приходим к Иисусу Христу в покаянии, когда наше сердце обращается к Нему с тем, чтобы искать Его праведности, искать Его прощения, искать Его очищения. Исполнение Духом Святым. Несколько мест в Священном Писании, которые конкретно или повелевают исполняться Духом Святым, или говорят о различных сферах, как исполнение Духом Святым выражается. И мы в прошлый раз останавливались подробно на 5 главе послания к Ефесянам, где с 18 стиха по 21 приводятся 4 разных обстоятельства, в которых происходит вот это исполнение Духом Святым. Там апостол говорит о том, что это происходит тогда, когда мы назидаем друг друга, тогда, когда мы поем и воспеваем Богу в своем сердце, когда мы благодарим Его всегда и за все, и когда мы подчиняемся друг другу. Вот такие 4 сферы, которые показывают исполнение Духом Святым или характеризуют исполнение Духом Святым. Это очень много. Есть еще 2 сферы, в которых действует Дух Святой. Это обличение мира во грехе и сохранение мира от окончательного разложения. Посмотрите еще раз на этот список. И подумайте, насколько могущественно, масштабно, широко и действенно сегодня действие Святого Духа. Оно охватывает собой весь спектр того, что Бог сегодня делает. Абсолютно все, чем сегодня живет Церковь Иисуса Христа на земле, оно проникнуто, оно пропитано вот этим могущественным присутствием и действием Святого Духа в нас сегодня. И нам обязательно нужно видеть это. Нам нужно ясно понимать, что то, о чем идет здесь речь, не просто касается нас, людей, живущих на земле, и Бога где-то там далеко. Это то, что касается реального Бога, присутствующего в нас, присутствующего вокруг нас, объемлющего нас и наполняющего нас собою. Это то, что означает ходить пред Богом. О многих мужах Божьих в Ветхом Завете сказано, что они ходили пред Богом. Это значит жить в осознании Божьего присутствия, в осознании действия Святого Духа. К сожалению, это то, чего сегодня так не хватает многим и многим детям Божьим. Это то, чего сегодня не хватает нам для того, чтобы мы действительно могли осознать полноту жизни. Вот почему многие люди, вместо того, чтобы жить вот этой полнотой действия Святого Духа, которое перечислено здесь, они каким-то образом пытаются его заместить, потому что они не нашли полноты, они не достигли, они не знают, может быть, что такое утешение Духа Святого, они не знают, что такое плоды Святого Духа, они не переживают мира, радости, любви, долготерпения, они не подчиняют себя Духу Святому, они не погружаются в Него, они не наполняются Его Словом. И тогда, если этого не происходит, человек обязательно будет искать какого-то заместителя, чем-то заменить вот то, что, чего не хватает, то, к чему так рвется душа. И вот здесь и появляются самые разные трюки, самые разные суррогаты, которые предлагаются нам сегодня как действие Святого Духа. А точнее, чаще всего их называют дарами Святого Духа. Но когда говорят о дарах Святого Духа сегодня, на самом деле представляют совершенно другое что-то. Говорят о дарах, а представляют действие. То есть, когда говорят о даре иного языка или о даре пророчества, то чаще всего речь идет о том, не что человек отдает, это будет дар, а что человек получает. В результате этого получается такая, знаете, смешанная картина. То есть люди попадают в замешательство. Люди не могут видеть ясной позиции. Несколько недель тому назад я встретился с одним человеком, который был проповедником много лет, давно. Когда мы с ним говорили о 14 главе послания апостола Павла Коринфянам, вы знаете, меня удивило, что этот человек говорит, ну, ты знаешь... Это еще как сказать, о каких там языках говорится. К сожалению, огромное количество людей сегодня открывают Библию, идут за Господом, но не имеют ясного понятия, что же такое Дух Святой. Он баптист, этот проповедник, о котором я говорю, он не говорит иными языками. Но для него вот вся вот эта пятидесятническая тема представляет собой какое-то облако туманное, к которому он не знает, как подступиться. И поэтому он сам не имеет ответов. Для него непонятно действие Святого Духа. Для него реальность Святого Духа – это какая-то большая загадка. Я хотел бы сегодня вам сказать, братья и сестры, нам нет необходимости пребывать в этом тумане или в этой неопределенности. Священное Писание открывает нам очень ясно, то, что Дух Святой делал, то, что Он делает, речь очень ясно сказана о Его дарах, очень ясно сказано о плодах Святого Духа, о том, каким образом мы, верующие люди, имеем отношение к Духу Святому, имеем отношение к Богу. Я хочу сказать вам, братья и сестры, если вы не определите для себя ясное понимание того, что такое Дух Святой или что такое действие Духа Святого, вы никогда не сможете иметь твердую жизнь в Духе Святом. Потому что вас постоянно будут колебать различные ветры. Потому что опыт чей-то или каких-то людей будет приводить вас в смущение. Почему? Потому что у вас нет основания, у вас нет фундамента. Причина, почему мы сегодня говорим о действии Святого Духа, заключается в том, чтобы каждому из нас приобрести вот это ясное понимание, ясное основание, на котором Бог поставил нас на основании Священного Писания. Чтобы мы ясно знали, кто такой Дух Святой, и что Он делает, и какое наше к Нему отношение. Больше того, чтобы мы жили Святым Духом, чтобы мы наполнялись им, чтобы наша жизнь, она представляла собой вот этот сосуд, который исполняется Духом Святым постоянно, чтобы мы искали его каждый день, чтобы мы искали его исполнение, чтобы мы искали этой возможности назидать друг друга и прославлять его в сердце, и поклоняться ему в благодарности, и подчиняться друг другу. Вот это та сфера реальности, которая должна создать или наполнить наш быт, наполнить нашу жизнь каждый день, с раннего утра. Это то, что так необходимо нам, когда мы встаем, когда мы общаемся друг с другом, о чем мы говорим, видим ли мы вот эту реальность присутствия Духа Святого, ищем ли мы у Него утешение, знаем ли мы Его подход к Священному Писанию и ищем ли мы Его? Стоим ли мы на коленях перед Ним для того, чтобы получить ответ из Его Слова? Ищем ли мы возможности осознать вот это погружение в Его тело, это абсолютное единение? Мы немножко позже коснемся, еще раз вернемся к этому вопросу, потому что это сверхважная тема. На мой взгляд, мы недостаточно много говорим о Духе Святом. Больше того, мы недостаточно послушны тем словам, которые мы видим о Духе Святом. Они остаются для нас каким-то далеким таким призывом, который не становится реальностью, который не пересекает нашу жизнь каждый день. Вот тогда, когда этого не происходит, наша жизнь становится серой, грустной, подавленной. Мы переживаем эту сухость в отношениях с Богом и с людьми. И вот тогда мы очень уязвимы к всякого рода обману. Этого обмана много. Один из наиболее распространенных обманов, или форма обмана, это так называемый дар иного языка. На самом деле, это не совсем так. Я бы не назвал это дар иных языков. То, что сегодня происходит, я бы точнее охарактеризовал это как способность к экстатическому говорению. То есть суть этого не в том, что человек говорит, а суть это в пребывании в особом положении экстаза. Привлекает людей в эту сферу не сама вот эта несвязная речь, не эти звуки, которые он выдает, а привлекает человека вот это состояние экстаза, в которое он переживает. Если человек пережил это состояние, оно тянет человека точно как наркотик тянет человека к себе. То это особое состояние, которое человек хочет, это адреналин в крови очень высокий. Это особое физическое, психологическое, нервное возбуждение. Это известное психологическое состояние, которое известно для многих-многих цивилизаций, многих культур и субкультур. Таким образом, когда мы говорим о даре иных языков, чаще всего сегодня мы думаем о экстатическом говорении. Теперь смотри, что получается. Когда мы открываем Священное Писание, мы автоматически переносим вот этот взгляд, это понятие экстатического говорения на слова, которые мы встречаем в тексте. Мы читаем здесь дар иных языков, а думаем экстатическое говорение, то, что мы видим, практикуется сегодня в пятидесятнических харизматических церквях. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли разобраться и отсортировать, найти разницу между тем, что написано в Писании, и тем, что происходит сегодня. Мы посвятим 90% нашего времени сегодня тому, чтобы проанализировать, что говорит Писание о даре иных языков. И потом немножечко в самом конце мы коснемся, сравним то, что говорит Писание, с тем, что происходит на наших глазах сегодня во многих и многих церквях. Итак, когда мы говорим о библейском взгляде на дар иных языков, прежде всего, чаще всего в этой среде цитируется 14 глава 1 послания Коринфянам. Люди обращают внимание к этой главе и пытаются на ней обосновать свою приверженность вот такому экстатическому говорению. Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть первую часть этой главы, которая в основном и посвящена вот этой теме, для того, чтобы посмотреть общую панораму, общий контекст того, о чем говорит она. Посмотрите, 14 глава с 1 по 5 стих очень ясно говорит о том, что назидание гораздо более важнее, чем все остальные действия, которые происходят в церкви. Посмотрите с 1 стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Таким образом, явно производится сравнение, и суть этого отрывка первых пять стихов ясно говорят о важности назидания, о том, как важно назидание в церкви. Второе. С 6 по 11 стих апостол Павел приводит несколько иллюстраций, которая показывает, почему назидание важно. Посмотрите, 7 стих. «И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели и на гуслях?» Одна иллюстрация. Он говорит, если взять пианино сейчас и просто подойти и по клавишам вот так стучать туда-сюда, ничего, никакого смысла не будет. Но если подойдет специалист и начнет играть на этих клавишах, вот тогда мы, присутствующие здесь, можем услышать прекрасную мелодию, которая имеет смысл. Эти звуки упорядочены, они в тон, в гармонию совпадают один с другим. И таким образом мы понимаем, что эти звуки, разные звуки, они выстроены в порядочек, и они имеют смысл. Об этом говорит 7 стих. 8 стих. «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто готовится к сражению?» Здесь другая иллюстрация, которая говорит о том, что в военное время, в те времена, когда писал апостол Павел это послание, команды в войсках подавались посредством определенных сигналов трубача. И все воины, весь личный состав какого-то подразделения, он знал эти команды. Они знают два гудка, высокие гудки, низкие гудки, короткие гудки, длинные гудки, два их или три или восемь. Таким образом, они знали, что делать. Вставать, идти, или садиться на привал, или нападать, или отступать, или еще какие-то вещи делать. Таким образом, апостол сравнивает и говорит, если труба будет издавать неопределенный звук, то готовится к сражению. Это еще один пример. Смотрите, 10 стих. Он говорит, сколько, например, различных слов в мире, и нет ни одного из них без значения. Еще одна иллюстрация. Речь идет о словах, о речи, которые у нас есть. И апостол Павел снова возвращается к важности назидания, иллюстрация этой важности. С 12 по 19 стих апостол говорит повеление использовать духовные дарования только для назидания церкви. Посмотрите, 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». То есть речь идет о очень ясном повелении, чтобы духовные дарования, они все могли служить для назидания церкви. Это то, чем мы можем служить другим, это посредством чего мы можем давать, а не принимать. Посмотрите последние три стиха, с 20 по 22. Апостол как бы подводит итоги этой темы. Он обобщает и подходит к важному выводу, который он делает. Я бы хотел вместе с вами остановиться на этом выводе. Почему? Потому что у нас нет сейчас возможности анализировать каждое слово в этой главе, хотя мы могли бы это сделать. И действительно, здесь есть много интересных элементов. Тем не менее, мы посмотрели на контекстуальное развитие мысли. Давайте посмотрим на то, к чему пришел апостол Павел в этой главе. Посмотрите, с 20 стиха. После всего, когда он сказал обо всем этом, он обращается к людям и говорит, «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки, Суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Очень интересные слова, которые многие люди просто игнорируют, просто обходят эти тексты и, так скажем, не придают большого им значения, не углубляются в них достаточно. Посмотрите, здесь есть несколько ключевых элементов, которые показывают на то, что эти слова, они являются обобщением. Апостол приходит к финалу. Смотрите, вот это слово с восклицательным, с восклицанием сказано «братья». Это обращение. Он говорил, говорил, он останавливается. Он не часто эти слова говорит. Он не часто говорит. Апостол Павел говорит, увлеченно всегда говорит. Он говорит, всегда захватываясь мыслью. Но в каких-то ситуациях он останавливается. Он останавливается, как здесь, и говорит, братья, давайте рассмотримся. Давайте посмотрим, что к чему. И он им обращается и говорит, посмотрите, здесь есть простая истина. Очень простая. Не будьте детьми умом. На злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. Поймите то, о чем здесь идет речь. Посмотрите, каким образом вот этот дар иных языков должен соотноситься с общим делом церкви, который мы наблюдаем сегодня. Дальше он приводит объяснение. Вот этот 20 стих, опять-таки, он не просто в воздухе висит. Это 20 стих, он предшествует 21-му. Он предшествует тому, о чем говорится здесь, той цитате, которую апостол Павел приводит. Посмотрите, в законе написано, иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для верующих, не для неверующих, а для верующих. В законе написано, что это за слова, откуда они взяты. Если апостол Павел говорит, в законе написано, значит, он где-то это в законе прочитал и приводит это как цитата, подтверждающая его отношение к вот этому феномену иного языка. Давайте посмотрим сейчас, откуда апостол Павел взял это и каким образом это соотносится с предметом его обсуждения и как это касается нас сегодня. Мы вернемся еще к этому тексту немножко попозже. Посмотрите, когда мы говорим о иных языках, то первый раз мы встречаем иные языки задолго-задолго до Нового Завета в 11 главе книги Бытия. Это не дар Святого Духа, абсолютно, но это иные языки. Это первое упоминание иных языков в Библии. Посмотрите, в связи с чем они были упомянуты. 11 глава Бытия, речь идет о строительстве Вавилонской башни. Сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посмотрите, первое упоминание иных языков, это упоминание приведено в связи с тем, что народ в своем неверии отступает от Бога. Бог, осуждая или принося осуждение этому народу, делает это в очень интересной форме. Он делает их неспособными понимать друг друга, когда у них появились разные языки. Один говорит одно, другой его не понимает, третий говорит другое, его не понимает первые и те, которые вокруг, и так далее. То есть первое упоминание иных языков на страницах Священного Писания связано с Божьим судом над неверующими людьми. Второе упоминание. Книга Второзакония, 28 глава, 49 стих. Книга Второзакония говорит о Божьих благословениях и Божьих судах. Первых 15 стихов книги Второзакония, 28 глава, говорят о Божьих благословениях. Если вы помните, то там Бог через Моисея говорит этим людям, что если ты будешь исполнять закон мой, то тогда придут на тебя благословения сии. Будешь благословен в городе, будешь благословен на поле, будешь благословен в доме. Перечисление благословений. С 15 стиха Бог говорит о другом отношении израильского народа. Послушайте, если же не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. И дальше перечисляются проклятия. Много разных проклятий. Проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Пошлет на тебя Господь проклятие, смятение, несчастье и так далее. Итак, мы доходим до 49 стиха. Это продолжение того, что начато в 15 стихе. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли. Как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Посмотрите, опять-таки, это второе упоминание иных языков. Первое упоминание – Вавилонская башня, Божий суд по отношению к этим людям, смешение их языков, неспособность их понимать друг друга. Потом мы не встречаем упоминания иных языков до книги Второзакония, то есть четыре книги пропущены. В книге Второзакония, в самом конце книги Второзакония, мы встречаем еще одно упоминание. Опять-таки, это упоминание связано с Божьим судом, связано с проклятием Божьим, которое постигает неверующих иудеев или неверующих израильтян. Третье упоминание. Третье упоминание, их несколько, я их все обобщил одним, это книга Судей. Если вы внимательно почитаете книгу Судей, вы можете неоднократно отметить, что народ постоянно находился в страхе от того, что они слышали иной язык. Почему? Потому что люди, филистимляне, ассирийцы, люди хананеи, которые жили вокруг, они совершали набеги на израильские территории. И когда они делали эти набеги, они вытаптывали поля, они захватывали в плен, они захватывали стада, захватывали разное богатство. И у каждого израильтянина слышать вот этот вражеский говор всегда было связано с осознанием Божьего суда. Вся книга Судей говорит об этом. Вся книга Судей. И эта книга представляет собой исполнение Божьего пророчества или Божьего предупреждения. Не будете слушать закона, суд придет на вас. Этот один из вариантов этого суда будет в том, что будете слышать народ, языка которого вы не понимаете. Четвертое упоминание. Четвертое упоминание – книга пророка Исаии, 28 глава, с 10 по 11 стих. Опять, речь идет о том, что народ израильский отступает от принципов Божьего Слова. Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к народу этому. То есть, смотрите, речь идет о отступлении народа Божьего от закона Господнего, от Слова. В результате этого отступления Божий суд на неверующих иудеев, на иудеев, которые отступают от Бога, которые не верят Ему, которые не хотят Ему служить, которые не хотят Его воспринимать серьезно. И в результате этого отступления, Бог говорит, будет суд. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить народу это. Я здесь немножко остановлюсь. Дело в том, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, 21 стихом, цитирует именно этот текст. Книга Второзакония, 28 глава, 49 стих, и книга пророка Исаия, 28 глава, 11 стих. Это, наверное, о чем-то говорит, да? То есть в самом сердце того отрывка, который говорит о иных языках в Новом Завете, апостол Павел помещает цитату из Ветхого Завета, которая говорит о том, что когда Бог прогневается на вас, Он будет показывать свой гнев тем, что вы будете слышать иной язык. Более того, апостол Павел предупреждает это и говорит, ну вы ж не будьте младенцами, Посмотрите, как здравые люди, посмотрите на то, что происходит. Посмотрите, что написано в законе о ином языке. Есть еще одно упоминание, пятое упоминание в книге Иеремии, 5 глава с 15 стиха. В принципе, это то же самое, подтверждение того же самого. «Посему так говорит Господь, Бог Саваоф, за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а народ этот дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит». То есть речь идет очень ясно о том, что Бог гневается, и Бог говорит, буду говорить к вам на ином языке. Бог говорил об этом, Бог делал это в Вавилоне, Бог говорил об этом в 28 главе книги Второзакония, перед тем, как народ должен был вступить в землю обетованную. Бог делал это во время судей, Бог подтверждал это через одного из величайших пророков Исаию, Бог подтверждает это же самое через пророка Иеремию.
3: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
4: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

праведные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня.

блаженные на крест вознесенные, на крест смертной муки, скорбей, блаженные, блаженны казненные за слово Твое.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, друзья! Готовы слушать следующие истории Слова Божьего? Напомню, что слава о Соломоне дошла и до самых дальних стран. Помнишь, кто пришел издалека убедиться в мудрости царя Израильского? Да, это была царица Савская. Ее ожидания не только оправдались, но и превзошли себя. Но если Соломон имел особую мудрость от Бога, означает ли это, что он был безгрешен? Грехи Соломона. Библия. Третья книга Царств. Глава 11. В царствовании могущественного и мудрого Соломона царский двор был как никогда богат и великолепен. Царь выстроил множество роскошных дворцов и прекрасный храм в Иерусалиме. Каждый год казна пополнялась доходами, которые приносила торговля с другими странами, и дань, которую платили Израилю соседние народы. Но Соломон тратил больше, чем поступало в казну. Когда ему не хватало денег, он заставлял людей платить большие подати. Когда царю нужны были работники, чтобы строить новые дворцы и ремонтировать уже построенные, он приказывал своим стражникам силой принуждать людей работать, и работать бесплатно. Господу было неугодно видеть, как из-за своей непомерной тяги к роскоши Соломон притесняет народ и делает то, что запрещено законом Божьим. Кроме того, у царя было много жен чужестранок, и каждая исповедовала веру своего народа. Вместо того, чтобы научить своих жен вере в истинного Бога, Соломон принялся строить для них храмы и делать изваяния чужих богов. Чем старее становился царь, тем больше склоняли его жены к ложным богам, и сердце у него не было больше всецело отдано Господу, некогда давшему ему мудрость и богатство. Господь был огорчен этим, потому что хотел, чтобы Соломон оставался верен ему так же, как был верен его отец Давид. «Соломон, — сказал однажды Господь, — я обещал оставить царство Израильское тебе и детям твоим, а ты поклялся быть моим послушным и верным слугой. Ты нарушил клятву. За это я отниму у тебя царство. Я оставлю твоим потомкам лишь малую его часть, и они будут править ею вовеки, ибо это я обещал отцу твоему Давиду. А 10 из 12 колен израильских я отниму у тебя, и отдам их твоему слуге, который станет царем после твоей смерти». Будучи чрезвычайно мудрым, Соломон все-таки оставался грешным человеком. А это значит, что имел такую же природу грешную, как все мы. Его тяга к роскоши заставляла людей больше работать, а привязанность к женщинам уводила его от Бога. Как ты думаешь, справедливо ли Бог наказал Соломона? Конечно, ведь Бог дал ему все необходимое. Это Соломон не мог остановиться в своей ненасытности. «Будь доволен тем, что имеешь, потому что, как говорит апостол Павел, великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 33. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 6 стих. «Нечем вам хвалиться». Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? В известном детском стихотворении рассказывается о том, как ребята от нечего делать начали хвастать друг перед другом, что у них есть. У одного в кармане был гвоздь, к другому приехал гость. У третьего кошка родила котят, а у четвертого из окна видна Красная площадь. Но это безобидное хвастовство или похвальба. Бывает так, что люди хвалятся своими недобрыми делами. Обман или обиду, причиненную кому-нибудь, они считают своей заслугой и хвалятся друг перед другом совершенным злодеянием. А иногда люди даже не считают свой грех злодеянием и даже хвастают этим. Апостол Павел написал таким людям о том, что хвалиться злом ни к чему. Их маленькое зло, так они считают, словно закваска в тесте делает всю их жизнь греховной. Арбузы из кузова. В конце нашей улицы располагалась за год контора. Может быть, она и называлась по-другому, но мы называли ее так. К ней постоянно подъезжали машины, груженные капустой и многими непонятными вещами, которые принято называть мусором. Но с наступлением лета и до поздней осени в за год контору везли созревающие на полях и в садах овощи и фрукты. Часть из них перерабатывали, а часть отправляли по магазинам. А как только грузовики начинали возить арбузы, для нас, всех мальчишек, наступала долгожданная пора. Дело в том, что до нашей улицы был проложен асфальт, и машины ехали по нему быстро, не притормаживая перед кочками или выбоинами. На асфальте их не было. Но зато они были по всей нашей улице, ведущей к заготконторе. Поэтому, когда машины, груженные арбузами, сворачивали на нашу улицу и избавляли ход, наступало время для нас, сидящих в засаде среди придорожных акаций. Кто-то один, в клубах пыли, тянущийся за машиной, цеплялся за задний борт и сбрасывал из кузова арбузы бегущим вслед ребятам. Потом эти арбузы съедались в тех же зарослях акаций. И все сидели и хвалились друг перед другом, как удачно и незаметно для водителя машины они украли арбузы из кузова. И никто из ребят не думал, что это нехорошо. Нехорошо, что воровали. И нехорошо, что хвалились этим. Мы были неплохими мальчишками, дружными между собой и в меру послушными дома. Но такое незначительное злое дело, так думали мы, перед Богом ставил нас в положение грешников. Как написано в Библии, воры Царства Божьего не наследуют. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Книга Екклезиаста, 11 глава, 9 стих. Какими хочет видеть людей Бог? Он хочет, чтобы все мы, сотворенные по Его образу, были праведными, достойными людьми, хранящими себя от любого греха. Грехов не бывает маленьких или больших. Грех – он есть грех, за которым обязательно следует наказание. В жизни можно делать все, что угодно. Часто так считают и взрослые, и дети. Мудрый Экклезиаст тоже написал об этом. Но в конце он предупредил: за все это Бог приведет тебя на суд. И не надо хвалиться тем, что вы кого-то удачно обманули, или что-то незаметно своровали, или кого-нибудь обидно обозвали. Как маленькое пятнышко на одежде делает всю одежду грязной, так и самый небольшой грех делает человека грешником перед Богом. Первое послание Петра, 1 глава, 15 и 16 стихи. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет от кабанчика, привет!
1: Привет, кабанчик! Здравствуй, дядюшка Лось!
2: Привет, друзья! Гляжу, настроение у вас отличное, особенно если на рыльце кабанчика посмотреть.
0: А чё мне грустить-то? Эх, солнышко светит, завтрак-то удался. И вообще, главное, мне сегодня, знаете, не нужно перед вами оправдываться, что я не помню, какая у нас там радиопередачка намечается. Вот, знаете, какая? Небесные вопросы. Вот какая. А еще? И ты там не поглядывай на меня так внимательно, Белочка. Выполнил я домашнее задание. Да, вот я весь вечер в небо смотрел. Всякие там вопросы небесные высматривал. А ночью я даже звезды видел. Такие, они такие далекие и такие яркие. Вот я даже не помню, когда я заснул. Звезды там, знаете, таким голубоватым светом сияли. А потом вот это все так... Короче, солнце мне в глаза своими лучами ударило.
1: Наверное, звезды, кабанчик, ты уже во сне видел, как думаешь?
0: Да как тебе не стыдно, Белочка? Да я...
2: Ну не ссорьтесь, друзья, не время. Пора начинать нашу радиопередачу «Небесные вопросы».
0: Да чего она первая дразница? Я тебе все докажу, Белочка. Вот как назову все свои небесные вопросы, вот тебе сразу стыдно там станет, ага. Вот что ты во мне, в кабанчике. Вот как назову все свои небесные вопросы, так тебе сразу стыдно станет. Ты сомневаешься во мне, Белочка? Все зря, я же кабанчик.
1: Да ладно тебе, кабанчик, не обижайся. Даже и пошутить над тобой нельзя совсем. Давайте лучше пригласим наших маленьких радиослушателей присоединиться к передачке «Небесные вопросы».
0: Точно! Дорогие мальчики и девочки, ну присоединяйтесь к нам, к нашей радиопередачке. Вот услышите, какие я умные вопросы дядюшке Лосю буду задавать.
2: Ну что ж, кабанчик, задавай свой небесный вопрос.
0: Ой, это я с удовольствием. Ну вот у меня такой вопрос. Вот когда ангел явился Марии, чтобы рассказать ей о сыне Иисусе, а какую книгу Библии она читала?
2: В Библии ничего не сказано об этом. Возможно, она не читала в этот момент Священное Писание. Однако мы можем точно сказать, что она любила Слово Божие, хорошо знала его и размышляла над ним. Почему мы это знаем? Потому что она не удивилась Божьему обетованию о рождении Сына Божьего от девушки, а с покорностью и благодарностью приняла этот Божий план для себя и сказала ангелу Гавриилу: «Вот, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Это мы можем прочитать в Евангелии от Луки в 1 главе в 38 стихе. В этой же главе Евангелия от Луки мы читаем, что Мария, славя Бога, использует много цитат и слов из Священного Писания, из псалмов, из молитвы Анны, матери пророка Самуила. Ее сердце было проникнуто Словом Божиим и любовью к Богу. Возможно, и поэтому Бог избрал ее быть матерью Иисуса Христа.
1: Ой, и у меня есть вопрос, дядюшка Лось, и он тоже связан.

0: Это место для скота называлось хлевом. В хлеву были выдолблены в камне или из дерева кормушки для животных – ясли. В такую кормушку мог поместиться младенец. Местность Израиля гористая, состоящая из известняковых пород.
1: Ой, точно, я знаю. Вот там всякие, знаете, в этом известняке выдалбливали пещеры для скота.
0: Ну да, возможно, что хлев, в котором родился Иисус, находился в такой пещере и прилегал к остальной части дома. Но доподлинно мы этого знать не можем. Возможно, что этот хлев находился отдельно от дома. Библия говорит о том, что Творец мира, Божий Сын, которому принадлежит вся Вселенная, родился в обстановке нищеты. Это событие прошло мимо внимания мира. Но людям, чье сердце было открыто для Бога и искало общение с Ним, было возвещено о приходе Спасителя в мир. Это были пастухи, мудрецы с Востока и муж Божий Симеон.
1: Ой, точно, точно, да. Угу. Ой, у меня, знаете, у меня к вам вот такой вопросик. А что бы было, если бы Иисус не пришел на землю?
0: Ну, не будем забывать, дорогие друзья и наши дорогие радиослушатели, что Бог всемогущий и любящий. Он не мог не предусмотреть всех проблем в связи с возможными ошибками людей. Бог знал, что Адам и Ева согрешат, но Он дал им возможность быть свободными в их выборе – жить с Богом или пойти ошибочным путем, отказавшись от Него. Поэтому в Библии сказано, что Иисус был в Божьем плане агнцем, предназначенным прежде создания мира. Вот загляните в первое послание апостола Петра.
2: Подожди, дядюшка Лось, я хочу записать. Еще раз скажи помедленнее.
0: Первое послание апостола Петра, 1 глава, 20 стих. Господь Иисус решился стать жертвой за наши грехи еще до своего рождения на земле. Но если представить себе то, о чем ты, кабанчик, спрашиваешь, то я думаю, люди были бы обречены на вечное мучение и осуждение, и не имели бы никакой надежды на спасение. И только благодаря жертвенной крови Иисуса, пролитой на кресте, люди имеют мир с Богом и вечную жизнь.
2: И все же, дядюшка Лось, но я никак не могу понять, почему Иисус должен был умереть за чужие грехи, ведь сам-то Он был безгрешный.
0: В Библии есть ответ на этот вопрос. Там написано, что Отец Небесный нашел единственный способ спасения человеков от наказания за грех – через жертвенную кровь Иисуса Христа. Он сделал это из любви к людям, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так говорится в Слове Божьем, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе. По справедливости, люди должны были бы сами умереть за свои грехи и навсегда разлучиться с добрым, милосердным Богом. Делами они не смогли бы заслужить себе Божие прощение и вечную жизнь, так как сама природа человека является греховной и враждебной Богу. Человек рождается грешным из-за греха Адама, и грешит в своих мыслях, желаниях и поступках ежедневно. Святой Бог не может оставить грех без наказания, иначе Он не был бы святым Богом. Поэтому Бог возложил все грехи наследников Адама на Иисуса, того, кто не имел греха, чтобы простить людей во Христе.
1: Но ведь Он был совсем безгрешный, и Он так сильно любил людей.
0: Да, таким образом на кресте, на котором страдал Сын Божий за человеческие грехи, соединились Божий гнев на зло и грех и Божья любовь к людям. Иисуса удерживала на кресте любовь к грешникам, недостойным Его любви. Этой жертвой Бог доказал, как сильно Он любит людей, что желает спасти каждого человека для вечной радости и жизни в общении с Ним. Получить прощение грехов, Божье благословение и вечную жизнь люди могут только через веру в Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот что мы можем прочитать в Библии.

0: А можно я еще спрошу? А вот почему Иисуса называют Иешуа? И еще там всякими другими именами? Ведь у него же было только одно имя – Иисус Христос.
1: Иисус. Так по-гречески и по-русски звучит еврейское имя Иешуа, или Иошуа, или еще иначе Иегошуа. Иисус был евреем, и в его народе его звали Иешуа. Это имя было распространенным среди евреев, самым обычным. Однако значение этого имени – Господь Спасение – точно соответствует цели прихода Христа на землю. Иосифу, жениху Девы Марии, ангел Божий сказал: «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
0: Точно! Это же в Евангелии от Матфея в самой первой главе написано.
1: Правильно, кабанчик. В древности, давая имя своему ребенку, родители выражали надежду, возлагаемую на него. Имя часто означало сущность того, кто носит его, раскрывало его характер, предназначение. Поэтому имя Иисус, что означает «Спаситель», это одно из основных имен нашего Господа Христа. Но у Спасителя еще много других имен и титулов, которые мы находим в Библии и которые говорят о нем и о его служении. Ну вот, например, Христос – это титул, буквально означающий «помазанник», «мессия», по-еврейски «машиах», по-гречески «Христос».
0: Вот я же говорю, много как имен.
1: В Израиле избранных Богом торжественно помазывали елеем на служение. Христос был помазан Богом Отцом как наш царь, пророк и священник. Пророк Исаия перечисляет имена и титулы нашего Спасителя, которые говорят о его сущности: чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Вот прочитайте эти слова в книге пророка Исаии в 9 главе, в 6 стихе. Христос является нашим Богом, Спасителем, Искупителем, Священником, Царем, Пророком. У Него много имен и титулов, так как одно имя не может отразить всего того, кем Он для нас является. К сожалению, друзья, это был наш последний вопрос, на который мы ответили в сегодняшней передаче. Ведь время небесных вопросов подошло к концу.
0: Ну что, Белочка, тебе вот хоть немножечко стыдно вообще стало, да? Я же сегодня больше вопросов задал, чем ты.
2: Молодец, кабанчик. Ну, наверное, я к тебе была немного строга.
1: Дорогие ребята, если и у вас появились небесные вопросы, присылайте их нам. Мы постараемся на них ответить.
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Небесные вопросы», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург 190-020.
0: И запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Белочка, а вот хочешь загладить свою вину передо мной?
2: Ну и что же мне нужно сделать?
0: Ты пригласи нас с дядюшкой Лосем на чашечку ароматного кофе из желудей. А лучше с пирожками из лесной земляники, такими румяными, с хрустящей корочкой. Слушайте, а я вот тут подумал, а почему у меня всего одно имя?

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы посмотрим на то, какие ужасающие результаты имеет грех. На протяжении наших бесед мы затрагивали тему разных грехов. Сегодня предлагаем вам поразмышлять над тем, насколько греховны обращения к гадалкам, шаманам, предсказателям. Могут ли такие встречи иметь пагубные последствия в нашей жизни? И что об этом говорит Библия? Название беседы «Два огорченных мужчины». Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим чтение из первой книги Царств, 28 главы. Это жизнь Давида, жизнь Саула, непростые отношения, сложности, трудности. В 28 главе мы читаем об отступлении царя Саула. Проблемы. Давайте прочитаем текст и поразмышляем. 28 глава первой книги Царств. Прочитаем с 3 стиха. «И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом санами. И собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его, здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница. И снял с себя Саул одежды свои и надел другие. И пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул, прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу. Но женщина отвечала ему, ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал из страны он волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей? На погибель мне? И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь! Не будет тебе беды за это дело!» Тогда женщина спросила, «Кого же вывезть тебе?» И отвечал он, «Самуила выведи мне!» И увидела женщина Самуила. И громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» И сказал ей царь, «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил, «Для чего же ты спрашиваешь меня? Когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим, Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господа и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь делает это над тобою ныне и предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу, и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет тебе в крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взявши муки, замесила и испекла опресники, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Дорогие друзья, трагедия, когда духовные лидеры отступают. Божья заповедь, чтобы не обращаться ни к колдуньям, ни к каким оккультистам. А царь Саул был в общении с гадалкой. Данное действие было незаконным, и в святой земле Израиля обращение к магам, спиритистам, оккультистам было нарушением заповеди Божией. И мы читаем об этом в книге Второзакония, 18 главе, с 9 стиха. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрощающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим». И об этом говорит и пророк Исаия. Мы читаем в 8 главе, 19 стих. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению». Дорогие друзья, есть три объяснения, что же произошло. Что это было заявление Самуила, когда была дана верная информация о будущем Саула? Одни предполагают, что волшебница все это придумала. На самом деле ничего не было. Это был психологический прием. Есть люди, которые этому не верят и считают, что все можно объяснить логически, математически, и вообще, что духовного мира нет. Другие считают, что колдунья создала видимость, образ, подобие Самуила, но на самом деле это не Самуил говорил пророческие слова. Я считаю и верю, что Господь говорил Саул. Это можно сказать на основании текста пророка Иезекииля, 14 глава. Так как Израиль установил много идолов в своей земле, и люди обращались к этим идолам с просьбами, то Бог издал указ через пророка Иезекииля, и он будет сам говорить к ним. Вот послушайте. Пророк Иезекииль пишет в 14 главе. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Ибо если кто из дома Израилевой и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамении притчу. И истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь». В этом случае Бог вмешался и сказал царю Саулу то, что он хотел узнать, и после этого сокрушил его. То есть Божье слово исполнилось. Всякий человек, когда сегодня старается узнать свое будущее и обращается к экстрасенсам, к ведьмам, участвует в сеансах оккультной практики, он должен быть готов к подобным результатам. Потому что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет. И когда израильский царь посетил волшебницу, то это было последней каплей чаши отступления. Царь Саул и его сыновья умрут всего через несколько дней. Я думаю, нам нужно делать выводы, читая Священное Писание. Когда мы говорим о Давиде и читаем его историю, начиная с 29 главы первой книги Царств, то узнаем, что князья филистимские были недовольны тем, что царь филистимский позвал Давида присоединиться к их армии перед походом против Израиля. Они не доверяли Давиду и чувствовали, что он может предать их в любой момент и переметнется на сторону Израиля и нанесет им удар в спину. И это была милость Божия для Давида. Царь Анхус, царь филистимлян, под давлением князей послал Давида в город Сикилак, где он обосновался. И внешне Давид показал царю Анхусу, что сожалеет, но внутри его сердце возрадовалось Божьему избавлению. Оба, Саул и Давид, были в очень сложном положении, в духовном упадке. Царь Саул катился вниз, и он закончил очень плохо. А Давида Господь в очередной раз помиловал. И можно помнить, что Господь избавил Давида от предательства. Не потому, что Давид вел себя благочестиво, но потому, что Бог был верен своему обещанию, что Давид станет царем Израиля. И Бог дал шанс Давиду поработать над своим характером, смириться, прежде чем он зайдет на трон. Но я хочу напомнить о многообразии греха, о заразности греха. Это как инфекция. Практически невозможно сделать только один грех, как один богослов написал, что если мы нарушим только одну из 10 заповедей, то мы нарушим и вторую. Мы пожелаем, что есть у другого. Как некто сказал, что грех рождает больше, чем австралийский заяц. То есть грех рождает грех. Если один раз сказали неправду, то нужно сочинять еще, чтобы покрыть первую ложь. Давид спасался от войны с Саулом, но из-за того, что начал заигрывать с миром, с неприятелем, то сам чуть не оказался в рядах против своего же народа. Поэтому лучше не делать греха, не обманывать. Грех будет только умножаться. Не грешите, бойтесь греха. Но мы читаем, что все согрешили, и все лишены славы Божией. И если мы смотрим на описание жизни этих двух мужей, Давида, Саула, которые были призваны Богом, поставлены на служение, то мы можем увидеть, что это были два Богом избранных помазанника, Саул и Давид. Но когда мы узнаем об их жизни, то видим плотские проявления. Обман, ложь, подставы, убийства, обращение к мертвым, зависть, подозрительность, ревность, гнев, преднамеренное убийство, обращение волшебнице, к ведьме. И снова обман. Возникает вопрос, да как это может быть? Но когда вы не понимаете опасность греха, не знаете о потенциале плоти и греха, который сокрыт в сердце каждого человека, и играетесь со грехом, то вы можете попасться в более глубокую ловушку. Когда мы читаем о Давиде, то мы думаем, что он самый лучший, но он совершал греховные дела. И то же самое можно сказать о царе Сауле. Но также вспомните историю о человеке, которого звали Савл. Это новозаветный Саул. Савл из города Тарс стал апостолом Павлом. Из худшего грешника он становится последователем Иисуса Христа. Становится лучше, проповедником, жертвует собою. И никогда не думайте, что вы такой сильный, что дьявол не коснется вас и не будет искушать. Потому что всегда есть опасность согрешить. Дорогие друзья, не гордитесь тем, что вы не согрешили. Грех, он убивает. В послании Иакова в первой главе мы читаем о том, как апостол учит. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. У греха большая сила, он приводит к смерти тех, кто грешит. Кто живет во грехе? Грех привел к падению, к смерти Саула. Так и мы читаем в первой книге Пролипоменон, 10 главе. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что он не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву. Так и пишет апостол Павел, Римлянам 6 главе. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Возмездие за грех – смерть. А вот Бог дает жизнь. Это дар Божий. Спрашивают, ну почему грех погубил Саула, а не Давида? Почему Господь избавил Давида и помиловал его, а суд совершил над Саулом? Но помните, что Бог суверен. Бог избрал Давида царем Израиля. Сделал все, чтобы Давид стал царем. Он также работал над царем Саулом. Но тот оказался непослушный Богу. Господь провел Давида через серьезную школу смирения. Но, дорогие друзья, никогда не оправдывайте свои грехи тем, что Господь милостив и простит. Прошу вас, не грешите, а согрешив, просите прощения. Кайтесь. Помните, что Давид был человеком по сердцу Божьему. И это ясно написано в Священном Писании. То есть, несмотря на то, что Давид был молодым человеком, Господь смотрел на его посвященное Богу сердце, желающее жить по воле Божией. Грех, современный мир, стал цивилизованным, индустриальным, компьютеризированным, и у каждого есть мобильный телефон. Но проблему греха, духовного возрождения, индустриализация не решает. Потому что это проблема духовная. Опасность возрождения язычества. Открыто и активно организуются курсы по подготовке экстрасенсов. Астрологи каждый день дают свои прогнозы. И по телевидению, и в средствах массовой информации. Кто как должен жить? А в центре города Москвы в прошлом году устроили шабаш. Пригласили прессу. Совершили ритуал поклонения дьяволу, ведьме. И меня беспокоит состояние нашей страны, потому что мы живем в постатеистической, в постхристианской стране. Нужно говорить о спасении души, о том, что каждому придется умереть. Но люди заняты суетой, делами и обращаются к Богу только в моменты кризиса. Проблем. Господи! Господи, помилуй нас. Можно ли узнать будущее? Цыганка готова погадать и сказать, что ожидает. Наши братья проповедуют, свидетельствуют цыганам о живом Боге, который знает будущее. И когда в электричке или где-либо еще подходят к верующим, то они обычно говорят, что могут сказать ей ее будущее. всякий, кто не уверовал в Иисуса Христа, погибнет. А кто имеет жизнь в Господе, имеет жизнь вечную. И в нескольких городах России уже есть цыганские церкви нашего братства. Они знают свое будущее. Ученики хотели знать будущее. И они задавали вопросы Христу. Не в сие ли время восстанавливаешь царство Израиля? Или, видя Христа, возносящегося от них на небеса, задают вопрос, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? И он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, которая сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. И сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Священное Писание говорит о жизни после смерти. Жизнь на земле временная. Поэтому мы задаем вопросы. А что будет со мной, с моей семьей, с супругой, с детьми, с моей страной, с церковью? Что будет с моим ребенком? Нужно ли переезжать мне в другой город? Куда пойти учиться? Цари задают вопросы, идти ли на войну или дружить? Что будет с этой землей? Господь же говорит, «Я есть путь истинной жизни, свет и живая вода. Воззови ко мне, и я отвечу тебе». А мы должны молиться, Господи, да будет твоя воля, а не моя. Дорогие друзья, нам нужно быть пропитанными Божьим Словом и постоянно молиться. Поэтому доверься Господу, иди по пути освящения и отвергни себя. Столько суеверий. И меня волнует духовное состояние народа, где мы живем. Состояние возрождения народных языческих традиций. Когда даже показывали в новостях сход ведьм в центре города Москвы. Это опасно. В народе распространено обращение к бабкам, чтобы говорить, приворожить. Столько заблуждений. Но помните, что... Помните, что существует мир физический, материальный и мир духовный. И шутить с миром духовным нельзя. Нельзя заигрывать с грехом. Бог спасает, а грех уничтожает. Дьявол – губитель и обманщик. Христос – это истина и спасение от гибели. Мы проповедуем о Христе, Спасителе. Истина духовного рождения – это родиться от Божьего Слова и Духа Святого. Я слышал много свидетельств о духовной брани. В один из городов юга России приехал Кашпировский. Были вывешены объявления о выступлениях в Доме культуры. Христианская молодежь из церкви была недовольна, совершили пост, молитву, и группа молодежи пошла на выступление. И известный экстрасенс ничего не мог сделать и недовольно уехал из города, сказав, что мне кто-то здесь противодействует. Дорогие друзья, храните себя от идолов, от духовных экспериментов. Лучше молитесь. Примеры. Пребывайте в Господе. Запоминайте Божье Слово. И не бойтесь. Бог дал нам Духа Святого. Не страха, но силы любви и целомудрия. Во время испытаний, кризиса, люди хотят услышать голос Бога. И люди восприимчивы, открыты. Что говорит Господь сегодня? Он призывает покаяться, обратиться к Нему. К чему призывает Господь Иисус тех, кто был связан с дьяволом, разной спиритической практикой? Господь призывает к покаянию, к оставлению греха, к отречению. Он освобождает от власти греха. Но также Господь предупреждает, что если вы покаетесь, но дом вашего сердца будет чист, пуст, то снова может войти бесовская сила. И может быть нанесен еще больший урон. Поэтому, покаявшись, нужно пребывать с Господом, исполняться Духом Святым, бодрствовать, молиться, И Христос призывает сегодня покаяться, следовать за Ним, поклоняться только Ему. Бог призывает и прощает кающихся грешников. Он всегда прощает. И вопрос для нас не в том, являемся ли мы грешниками, но являемся ли мы теми, у кого есть сердце, расположенное к Богу, исполнять Его волю. Тогда Господь простит нас и помилует, как помиловал Давида. Он использовал Давида для своей славы. Так пишет Давид в Псалме 50. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною». Так пишет Иоанн в первом послании. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него». И возвещает вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. А если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дорогие друзья, Господь призывает обратиться к Нему и отдать свое сердце и свою жизнь в руки Божьи. Помилуй нас, Господь.

Дорогие друзья, вы услышали передачу «Два огорченных мужчины. Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?» Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы еще раз убедились, что грех как снежный ком. После него непременно будут последствия. Он будет расти, увеличиваться, тянуть за собой новые грехи. Не думайте, что с грехом можно играть, ведь в этой игре вы всегда проиграете. Берегите себя, свою душу, старайтесь жить праведно, поступайте чисто и мудро. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. «Две смерти», «Новый царь», «Неизменный Господь», «Давид» и «Ковчег Завета». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Две смерти» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 24 июня. Сегодняшние места из Писания записаны в Евангелии от Матфея в 7 главе в 7 стихе, а также в Евангелии от Иоанна в 14 главе в 13 стихе. Там есть такие слова: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». И далее: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Господь молился, обращаясь к Отцу, и получал ответы. Он говорил: «Отче, хочу» — Иоанна 17:24. Иисус Навин в торжественную минуту триумфа простер свое копье к заходящему солнцу и воскликнул: «Стой, солнце!» И Бог исполнил его просьбу. Илья воспользовался этим правом, закрыв небеса на 3 года и 6 месяцев, а затем снова открыв их по молитве своей. Бог даровал нам право на столь чудесные отношения с Ним. Мы знакомы со словами, подобными приведенным в отрывке: «Я, мои руки распростерли небеса, и всему их воинству дал закон я» — Исаия 45:12. И тот же Бог предлагает нам просить у Него и получать от Него. Что за дивная перемена! Как велика разница между такими взаимоотношениями и робкими, запоминающимися, неуверенными молитвами, к которым мы так привыкли, и которые из-за постоянного повторения теряют свою остроту и смысл. Как часто в течение своей земной жизни Иисус давал людям возможность приходить к Нему и получать помощь от Него. При входе в Иерихон Он остановился и спросил у слепого, просящего милостыню: «Чего ты хочешь от Меня?» Этим Он как бы говорил: «Я готов помочь тебе». Можно ли забыть, как женщине, сирофеникиянке, Он вручил ключ от своей сокровищницы, даровав ей право взять то, что она хотела? Способен ли разум смертного до конца осознать высоту положения, в которое наш Бог с любовью ставит своих малых чад? Он как бы говорил: «Все возможности Мои в вашем распоряжении. Если чего попросите во имя Мое, то сделаю». Иоанна 14:13.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 49. О желании жизни вечной и какие награды за подвиг обещаны. Сын мой, когда чувствуешь, что свыше в тебя изливается хотение вечного блаженства, и желаешь ты выйти из сени телесной, чтобы светлость мою созерцать без всякого применения тени, расширь сердце свое, и всем желанием души прими святое вдохновение». Воздай совершенную хвалу Вышней благости, что в тебе действует с таким благоволением, в милости посещает тебя, возбуждает к ревности, в силу восстанавливает, чтобы не пал ты на землю от собственной тяжести. Не от своего помышления и не от своей воли приемлешь, но от единого благоволения Вышней благодати и божественного презрения, да преуспеешь ты в добродетелях и в умножении смирения, да будешь уготован и приготовлен к предлежащей войне, и да поревнуешь прилепиться ко мне всем сердечным желанием и мне послужить всею твоей волей. Сын мой, часто горит огонь, но пламя не восходит без дыма. Так и у иных горят желания к небесному, и все же не свободны они от искушения в телесных желаниях. Оттого не совсем чисто действуют они во славу Божию, что так от Бога отходят своими желаниями. Таково бывает часто и твое желание, которое ты представлял таким неотступным. И не может быть чисто и совершенно, в чем есть примесь собственной выгоды. Ищи не того, что тебе нравится и удобно для тебя, но того, что мне приятно и что к славе моей. Когда по правде рассудишь, должен ты предпочитать мое определение своему желанию и всему, чего желать можно, и моей воле должен следовать. Знаю твое желание и частое воздыхание твои слышал. Ты хотел бы уже войти в свободу славы детей Божиих. Тебя уже привлекает вечное жилище и небесное Отечество, исполненное радости. Но не пришел еще час. Еще длится иное время, время войны, время труда и испытания. Жаждешь ты исполнения вышних благ, но еще не можешь достигнуть. «Я есмь, подожди меня, — говорит Господь, — доколе придет Царствие Божие». Луки 22:18. «Еще надобно испытать тебя на земле и во многом на деле испробовать. Дастся тебе иногда утешение, но обильного насыщения не получишь. Крепись и будь силен на дело, силен будь и в терпении, когда терпеть надо противное природе». Надобно тебе облечься в нового человека и из прежнего превратиться в иного мужа. Надобно тебе часто делать, чего не хочешь, и оставлять то, чего хочешь. Другие будут иметь успех в своих желаниях, ты не будешь иметь никакого. Другие что скажут, в том их будут слушать. А ты что станешь говорить, на то не обратят никакого внимания». Другие станут просить и получат, а ты будешь просить и ничего не достигнешь. Другие велики будут в устах человеческих, а о тебе никто не вспомнит. Другим то или другое поручено будет, а тебя сочтут ни на что негодным. Опечалится иногда от того естество, но великое дело, когда перенесешь все в молчании». Такое и тому подобное бывает испытание во многом верному рабу Господню. Точно ли может он отвергнуться себя и во всем переломить себя? Видеть и терпеть, что воля твоей противна, в этом больше, чем во всем другом, нужно тебе умереть для себя. Особенно, когда повелено тому случиться, что тебе не соответствует и что кажется нисколько тебе не полезно. Состоя под властью, не смеешь ты противиться Вышнему велению, и оттого кажется тебе тяжко поступать по мановению других людей и во всем оставить всякую мысль о своем собственном. Но смотри, сын мой, какого плода таких трудов? Смотри на близкий конец, на награду без меры великую, и почувствуешь не тягость, а крепкое утешение в своем терпении. Смотри, за малую долю воли своей, которую здесь добровольно оставишь, получишь навсегда свободу воли на небесах, и подлинно там найдешь все, чего не захочешь, все, чего только можешь пожелать. Там с тобою будет сила на всяческое благо, и не будет страха утраты. Там воля твоя всегда со мною единая будет. Ничто не станешь желать вне себя или для себя особенно. Там никто не воспротивится тебе, никто на тебя не поропщет, никто не помешает тебе, никто не станет тебе поперек дороги, но все желаемое нераздельно явится в настоящем, и все твои желания обновятся и преисполнятся до вышнего предела. Там я воздам за понесенное бесчестие славою, за печаль, одеждою веселья, за последнее место — престолом царствия вовеки. Там явится плод послушания, возрадуется труд покаянный, и смиренная покорность славно увенчается. И для того ныне преклонись смиренно под руку всякому. И да не будет тебе попечения о том, кто сказал что, или от кого что приказано, но больше всего приложи попечение, чтобы все тебе принять за благое и доброе, чего бы от тебя ни потребовал, чтобы тебе не назначил начальник ли, меньший ли, равный ли тебе, и чтобы все то искренней волею старался ты исполнить. Пусть ищут один одно, другой другое, пусть славятся кто чем хочет, пусть хвалятся тысячу тысяч раз. Ты же ни в том, ни в другом не хвались, но хвались в презрении себя самого и в моей единой воле благой и в моей чести. В жизни ли, в смерти ли, всегда Бог да прославится о тебе, вот чего ты желать должен». Глава 50. Как надобно человеку в печали предавать себя в волю Божию. Господи Боже, Отче Святый, благословен будь ныне и вовеки, так как восхотел Ты сие совершающий, и благо все эти, которые Ты творишь, да возрадуется о Тебе раб Твой, ибо Ты един радость истинная, Ты мое упование и венец мой, Ты мое веселье и хвала моя, Господи. Что есть у раба Твоего, чтобы не от Тебя он принял, и принял не по своей заслуге? Что не дал и что не сотворил Ты, все Твое есть. И сокрушается часто до слез душа моя, и бывает, что дух мой сам себе возмущается от нападения страстей. Радости мира желаю, воздыхаю о мире сынов Твоих, их же сам пасешь Ты в свете утешения. Когда Ты мир даешь, когда святую радость вливаешь, вся душа у раба Твоего исполнится стройного согласия, и во хвалу Твою посвящена будет». Но как часто бывает, что ты удаляешься, и тогда нет сил рабу твоему ходить по пути заповедей твоих. Тогда сгибаются у него колени, и бьются колени его одно об другое, и падает. Не таково ему стало, каково было вчера и третьего дня. И под сенью крыл твоих, когда он укрывался от напора искушений. Отче праведный и всехвальный! Да придет час, и войдет в искушение раб Твой. Отче возлюбленный, достойно есть в час этот рабу Твоему претерпеть Тебя ради. Отче, преснопоклоняемый, настал час от века Тобою предопределенный рабу Твоему, да истощится на малое время во внешнем, у Тебя же во внутреннем, да живет непрестанно. Настал ему час побыть мало в презрении, и в унижении, и в упадке пред человеками, и стереться в страстях и в расслаблении, да воскреснет с Тобою в зарю нового света, и да прославится в селениях небесных в будущем. Отче Святой, Твое повеление, Ты благоволил так, и что совершилось со мною, Ты предусмотрел и предоставил. И то благодать Твоя к другу Твоему, что ради любви Твоей страдал и прискорбен был в мире, сколько бы раз и каким бы образом и от кого бы ни попустил Ты скорбь и страдания. Без Твоего совета и без промысла Твоего и без причины ничто не бывает на земле. Благо мне, Господи, так как смирил Ты меня, да научусь оправданием Твоим, и все превозношение сердечное и всякое самомнение да отвергну. На пользу мне, что смущением покрылось лицо мое, чтобы Тебя, а не человека, поискал я себе в утешение. И из этого познал я страх неисследимого суда Твоего, что поражаешь Ты праведного с нечестивым вместе, но в правду тому и другому и в уравнение. Хвалу Тебе воздаю, что не пощадил во мне зла, но истощил меня горькими ранами, поражая болезнями и насылая скорби извне и изнутри. Никого нет, кому утешить меня во всей Поднебесной, разве Тебя, Господи Боже мой, врач небесный душам человеческим? Ибо Ты оживляешь творение Твое, наказание Твое на мне, и жезл Твой меня наставит. Вот, Отче возлюбленный, в руке Твоей я есть, под жезл исправления Твоего преклоняюсь. Исправляй хребет мой и шею мою, пусть всякая кривизна моя в волю Твою изогнется. Сотвори во мне ученика благочестивого и смиренного, какими ведаешь благими путями, чтобы ходить мне по всякому Твоему мановению и воле. Себя и все свое Тебе поручаю в исправление. Лучше здесь быть наказану, нежели в будущем мире. Ты ведаешь всяческое и все по-единому, и ничто в совести человеческой от Тебя не укроется. Ты есть сведущий и знающий все прежде бытия их, и нет нужды Тебе, чтобы кто до Тебя довел и Тебя известил о том, что на земле происходит. Ведаешь Ты, что потребно на пользу мне, и как нужно страдание к очищению ржавчины пороков. Сотвори со мною по вожделенной Твоей воле, и не презри греховной жизни моей. Никто ее во всем свете не видит и в полноте не знает, кроме Тебя единого». Даруй мне, Господи, знать, что знать мне должно, любить то, что любить следует, хвалить то, что Тебе благоугодно, уважать, что пред Тобою драгоценно, охуждать, что нечисто перед Тобою. Не попусти мне судить по виду внешнего зрения и полагать мнение по слуху от несведущих человеков, но даруй истинным судом разуметь видимое и духовное и превыше всего во всем искать, что есть воля Твоя благая. Обольщаются часто в суждении чувства человеческие, обольщаются и любители здешнего века, когда к одному видимому привязываются. И разве лучше станет от того человек, что другой человек почитает его больше себя? Лживый лживого, суетный суетного, слепой слепого, больной больного обманывает, когда друг друга превозносят. И кто, кого по-пустому выхваляет, тот тому по правде еще более наносит стыда. И не более того всяк человек, чем в очах твоих является, говорит смиренный святой Франциск.
0: С Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Продолжая рассматривать жизнь и служение великого апостола к язычникам апостола Павла, мы уже рассмотрели его юные годы, когда он был фарисеем и преследователем ранней христианской церкви, его обращение ко Христу, записанное в 9 главе Деяний святых апостолов, и его дальнейшее служение в Антиохии, о котором записано в 11 главе. Антиохия. В Антиохии верующих во Христа впервые стали называть христианами. Их образ жизни, вероятно, влиял на общество, и по этой причине им дали такое имя. Мы не знаем, получили ли они это имя по причине большого уважения к ним со стороны горожан или же как насмешку. Священное Писание просто утверждает: ученики в Антиохии в первый раз начали называться христианами. Расположение города. Это была столицей Сирии, основанная в 300 году до Рождества Христова, получившая название в честь грека Антиоха. Город продолжал оставаться столицей даже после того, как в 64 году была основана римская провинция. Мы должны

Это были такие иудеи, которые в основном владели греческим языком. На этом языке в основном говорили иудеи, которые выросли за пределами Иудеи, как, например, в Малой Азии. Там, где родился Павел и где он провел свои ранние годы, греческий язык был общепринятым. Разумеется, язычники тоже жили в этом городе. Там же, в этом городе, можно было найти евреев, которые верили в Господа Иисуса Христа, которые бежали от преследования, под которым находилась Иерусалимская церковь. Из 8 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавая в темницу. Эти иудеи, или многие из них, нашли пристанище и укрытие в Антиохии. Но эти иудеи, несмотря ни на что, продолжали свидетельствовать о своей вере в Господа Иисуса Христа, и таким образом Евангелие достигло как евреев, говорящих по-арамейски, так и тех, которые говорили по-гречески, живущих во время в Антиохии. Евангелие в городе. Барнава, имя которого означает «сын утешения», был послан в Антиохию, когда Иерусалимская церковь узнала о том, что происходило в Антиохии. Варнава, который был уже знаком, имел хорошее впечатление о свидетельстве новообращенного Савла и старца, разыскивал его для того, чтобы посредством его учения подкрепить верующих в Антиохии. Итак, многие, которые бежали в Антиохию по причине преследования, возглавляемого Савлом в Иерусалиме, теперь получили духовное подкрепление через него. Нам было бы хорошо представить себе, что произошло, когда Павел пришел в город и встретил тех, которые много пострадали и бежали от его преследования. Какую реакцию имел Павел? Какую реакцию имели верующие, которые нашли свое пристанище и убежище в Антиохии? Как чудно поразмыслить над узами любви, которые укрепились между бывшим преследователем церкви и теми, которые радушно приняли его как своего наставника в духовных вопросах. Благодать Божия, которая так чудна в своем проявлении, должна была оставила свое ощущимое впечатление на жизни города. Неверующие иудеи, вероятно, слышали о бывшем фарисее, который стал проповедником Евангелия. Очевидная любовь к Павлу, развивавшейся церкви, и любовь церкви к Павлу, несомненно, была замечена многими. Итак, Евангелие распространялось, церковь росла, язычники тоже поняли, что это было чем-то превосходящим их естественное понимание. Антиохия – колыбель заграничной миссии. Несмотря на верность того, что верующие в Иисуса Христа иудеи были рассеяны по причине преследований в Иерусалиме, они проповедовали, куда бы они ни пошли, но титул «Колыбель заграничной миссии» можно приписать только Антиохии. Мы узнаем из 13 главы Деяния апостолов, что руководители церкви, желая распространить проповедь Евангелия, ожидали мудрости от Бога. Будучи руководимы Духом Святым, они назначили Варнаву и Савла, который так много значил для них и великодушно послужил им на служение в другом месте. Это стало известным как первой миссионерской поездкой апостола Павла. Антиохия, следовательно, стала центром миссионерских предприятий. И как такой центр она имеет важное значение в Писании. В конце своей первой миссионерской поездки Павел и Варнава собрали верующих в Антиохии и рассказали им, как Господь их вел и употребил и благословил в проповедовании Евангелия. Об этом описывается в 14 главе Деяний святых апостолов, где мы читаем. «И отплыли в Антиохию, оттуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что совершил Бог с ними, и как он отверз дверь вере язычникам». Возможно, мы должны будем в нашем изучении возвратиться к первому

0: миссионерскому путешествию. Первое миссионерское путешествие апостола Павла. Мы не знаем точно, в каком году было первое миссионерское путешествие апостола, но мы знаем, что Варнава и Савл были посланы, слушаясь Божию повелению. По всей вероятности, первое миссионерское путешествие было предпринято в середине 40-х годов первого столетия. Мы замечаем другой интересный факт, что время длительности первого миссионерского путешествия также не дано. Интересно заметить другой факт. Старейшины церкви, посвящая этих двух мужей на служение, вначале упоминают имя Варнавы, потому что он, несомненно, был старше. Далее мы видим великодушие Варнавы, так как вскоре после этого мы видим, что апостол Павел занял руководящее место. Варнава был рад служению вместе с Павлом. У Варнавы мы не видим чувства гордости или превосходства, или же власти. Его имя «Сын Утешения» ярко отражалось в его характере. Он был рад служить вместе с Павлом в этом путешествии. Их спутником был молодой человек по имени Иоанн Марк, который позднее стал для них источником огорчения и даже разделения этих двух мужей, которые так чудно были употреблены Богом. Это описано в 15 главе Деяний святых апостолов. Первая остановка Варнавы и Савла, отправившихся на миссионерское служение, была Селевкия, на побережье Сирии, недалеко от Антиохии, и оттуда они отплыли на остров Кипр. Кипр был родиной Варнавы. Возможно, что Варнава предложил, чтобы первая остановка в их маршруте была его место рождения, где он знал, была возможность для служения и свидетельства. На Кипре уже были те, которые слышали весть о спасении через кровь Господа Иисуса Христа и уверовали в Него. Варнава происходил из колена Левия и имел хорошие связи на острове. Хорошо сказано, родственные связи не были маловажны и распространение Евангелия. Важнее, родственник Павла участвовал в разоблачении заговора, который был составлен иерусалимскими евреями против апостола. Итак, много предположить, что Варнава употребил свое благородное влияние для того, чтобы направить первые шаги своего соработника Павла к острову, где он родился. В Саламине жило множество евреев. Этот порт был их первой остановкой. Возможно, что Варнава связался со своими родственниками и тем самым устроил теплый прием и пригласил заинтересованных слушателей для ревностного фарисея, который стал проповедником незаурядных способностей. Синагоги были повсюду, и они стали местом, где апостол начал свое служение. То же самое можно сказать и о Дамаске, где он обратился. Павел не забыл свое наследство, свое происхождение. Он с глубокой сердечной заботой относился к своим братьям по плоти. Об этом надо помнить, изучая жизнь и служение апостола Павла. Павел знал, что он был призван Богом на служение язычникам, но тем не менее он сердечно заботился о спасении евреев. Поэтому он сразу же пошел к ним вместе со своими спутниками Варнавой и Иоанном Марком, как только они причалили к Кипру. Павел сразу же с дерзновением стал проповедовать в городе и в синагогах Саламина. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Продолжаем рассмотрение темы «Друг царя». Сегодня третья, заключительная часть. Выше я отметил, что согласно Иакова 2.23 и Авраам наречен другом Бога. На досуге я поразмыслил над жизнью веры Авраама, и мне стало как-то неприятным, что в лице Авраама я не коснулся этого классического примера друга царя в Ветхом Завете. Поэтому Святой Дух побудил меня продолжить рассмотрение темы «Друг царя». Именно это место Писания, Иакова 2.23, явилось для меня поводом этому размышлению. Повторяю этот стих. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Бытие 15, стих 6. «И он наречен другом Божиим». Я предлагаю исследовать, почему Святой Дух присваивает Аврааму такой высокий титул «Друг Божий». Первую часть этого стиха Иаков взял из Бытия 15.6, как я отметил. А откуда он взял вторую часть, которая гласит «И он, то есть Авраам, наречен другом Божиим»? Как вы думаете, дорогие слушатели и читатели? Иаков сам добавил это выражение. Я думаю, что он взял эти сведения тоже из Ветхого Завета. Хотя, как апостолу, Святой Дух мог в нем эту мысль инспирировать. Но я думаю, что он взял все же эти сведения из Ветхого Завета. Потому что пророку Исаии Господь Иисус сказал об этом однозначно в Исаии 41.8. «А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Значит, этот высокий титул, которыми Господь Иисус наделяет особо верных, послушных и богобоязненных людей, дал Аврааму сам Господь Иисус. Но интересен тот факт, что эту характеристику дает Аврааму не только Господь Иисус через пророка Исаию, но эту же мысль Господь Иисус сообщил нам в своем слове через царя Иудеи Иосафата. О нем мы можем сказать, что это был положительный царь, так как читаем во второй книге Паралипоменон 19, стихи с 3 по 7. «Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога, и жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства, то есть он неподкупный. Я нахожу, что Господь Иисус дает Иосафату в этом тексте хорошую характеристику. Из этого текста следует, что не только сердце Иосафата расположено к Господу Иисусу, что не только он ходил перед ним в богобоязни, и свой народ в Иудее он стремился всем сердцем склонить на сторону Иеговы, Бога Израилева. Поэтому, когда ему донесли, что муавитяне, аммонитяне и часть жителей Сеира приготовились напасть на Иудею, то он объявил пост по всей Иудее. Во время этого поста люди собрались в Иерусалиме просить помощь у Господа. А затем про Иосафата читаем во второй книге Паралипоменон 20, стихи 6 и 7. «И сказал: Господи Боже, отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов. И в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?» Начиная от стиха 6 и до 12 стиха, мы читаем в этой главе о молитве Иосафата. Чтобы лучше понять всю тогдашнюю ситуацию, советую всем прочитать главы 19 и 20 полностью. Господь Иисус, видя откровенное сердце Иосафата и расположение всего народа к Богу, дает им ответ через, можно сказать, рядового израильтянина, левита, по имени Иозию. Это очень интересно, что в Ветхом Завете мы находим несколько примеров, когда Господь Иисус открывает свои мысли, свои намерения народу не через своих пророков, а через простых представителей израильского народа. Так и в этом случае с левитом Иозиилом. Из его сообщения мы видим, как Господь Иисус заранее до мелочей все точно рассчитывает, чтобы обратить ваше внимание на Божью мудрость и на то обстоятельство, что Он является всезнающим и остается милостивым, независимым от поведения людей. Приведу слова Иозиила из второй книги Паралипоменон 20, стихи 14 по 18. «Тогда на Иозиила, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность птиц», как будто бы он видит по телевизору это все, «и вы найдете их на конце долины, пред пустынею и руилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, это раз, стойте, это два, и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицем до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу». Господь Иисус дал через Иозиила точную и предельно ясную инструкцию, как израильтянам следует себя вести. На основании содержания второй книги Паралипоменон, главы 19 и 20, мы с вами имеем представление об обстановке в Иудее при царе Иосафате. Видя, что Иосафат сам всем сердцем искал Божие лица, и что сердца израильтян отвернул он от идолов и повернул их к Богу Израилеву, Господь Иисус вложил в уста Иосафата вышеупомянутые слова в отношении Авраама, который в отношении веры, верности и доверия к Господу является прекрасным примером в Ветхом Завете и в Библии вообще. Иосафат говорит: Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? Выше мы много говорили о Моисее, которого Господь Иисус с великим трудом в длинном диалоге смог уговорить вывести Божий народ Израиль из Египта и в течение 40 лет провести по пустыне. Несмотря на все отговорки Моисея, Господь Иисус не отставал от него, потому что он видел сердце Моисея, что он станет таким верным и послушным его слугой. Он настолько был верен Господу Иисусу, настолько отдавал себя служению во имя его народа Израиля, что был готов, как апостол Павел в Новом Завете, сказать, как читаем в Исходе 32:32, это говорит Моисей: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал». А в Римлянах 9:3 говорит апостол Павел: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, то есть за евреев, родных мне по плоти». Кое-кто из слушателей и читателей может мне возразить: не таким уж и послушным был Моисей, ведь вопреки повелению Господа он ударил скалу 2 раза, о чем читаем в Числах 20, стихи 10 и 11, чтобы из нее добыть воду. Это верно. И на первый взгляд правомочное возражение, но так мы можем рассуждать при незнании духовной подоплеки этого события, хотя это выходит за рамки нашей темы, но я объясню, почему Господь Иисус не разрешил Моисею из-за этого кажущегося непослушания войти в обетованную землю Ханаана. Моисей является сильнейшим прообразом Господа Иисуса. А Господь Иисус, о чем я говорил во многих моих проповедях, пришел в этот мир в плоти, чтобы ввести свой народ Израиль в тысячелетнее царство и быть царем над Израилем, жить среди своего народа. Во входе Израиля в обетованную землю Ханаана мы прообразно видим вход Божьего народа в тысячелетнее царство. Но поскольку Израиль при пришествии Иисуса в плоти на землю не принял его своим Мессией, то естественно, что Господь Иисус не мог ввести свой народ в тысячелетнее царство, не мог с ним войти туда сам и жить с ними. Именно поэтому Моисей, прообраз Господа Иисуса, не вошел вместе с Израилем в обетованную землю Ханаана. Эти взаимосвязи в Слове Божьем мы должны знать. Итак, в отношении послушания Моисея Господу мы о нем кое-что уточнили, и это очень важно. Теперь мы перейдем к Аврааму и посмотрим, как он ходил перед Господом Иисусом. В противоположность Моисею, он с первого же раза ответил на призыв Господа полнейшим послушанием, о чем читаем в Бытие 12, стихи 1, 2 и 4. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Как видим, без всевозможных уверток и условий. Никаких условий он не ставил Господу. Авраам пошел в землю, которую Господь Иисус еще не назвал, но по ходу дела обещает Аврааму указать. Авраам пошел в вере. По этому поводу читаем в послании евреям, глава 11, стих 8. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Почему Господь Иисус избрал и призвал Авраама, а не кого-нибудь другого? Потому что он видел его сердце, что он последует зову Господа Иисуса не на основании знамений и чудес, а по вере. Именно такого мужа искал себе Господь Иисус, чтобы через него показать нам, что такое вера вообще. Господь Иисус долго заставил Авраама ждать обещанное потомство, которому он обещал дать в наследство землю Ханаана. В 75 лет Авраам вышел из Харана, а в 100 лет Господь дает ему обещанное потомство – единственного сына Исаака. Господь Иисус дает Аврааму и Саре сына Исаака, когда Аврааму было 100 лет, а Саре 90 лет, когда они практически были уже не способны произвести потомство. А Господь Иисус сделал возможным то, в чем мы, люди, практически бессильны. Господь Иисус преднамеренно заставил Авраама и Сару так долго ждать обещанное потомство, чтобы им показать свое всемогущество. Именно этим, можно сказать, чудом Господь Иисус показал Аврааму, что он является всемогущим Богом. Это событие сыграло в вере Авраама главную роль. Это была главная цель, которую Господь Иисус поставил себе в воспитании Авраама на Божье служение. Поэтому читаем в Исходе, глава 6, стих 3. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Иегова не открылся им». Причину, почему Господь Иисус открывается Моисею с именем Иегова, я объяснял в проповеди «Иегова. Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». Но сейчас я еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что Господь Иисус открывался Аврааму с именем Всемогущий, чтобы воспитать в нем мужа веры, отца веры. С этой целью рассмотрим в жизни Авраама событие, которое является главным испытанием веры Авраама на прочность. Этот экзамен Авраам выдержал с отличием, что очень обрадовало сердце Господа Иисуса. Господь Иисус видел, конечно, видел он это, что Авраам духовно созрел для такого испытания. Поэтому он и сказал Аврааму в Бытие 12, стихи 2 и 3. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением, и благословятся в тебе все племена земные». А в Римлянах 4, стих 11, далее о нем читаем. «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность». Об испытании Авраама на прочность веры мы читаем также в Евреях 11, стихи 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Еще раз напоминаю вам, что история приношения Авраамом своего сына Исаака является сильнейшим прообразом приношения небесным отцом своего сына Иисуса в жертву на Голгофском кресте за грехи всего мира. Авраам – прообраз Бога, а Исаак – прообраз Иисуса Христа. Хотя мы все хорошо знаем эту историю, однако посмотрим, как протекало это испытание, о котором читаем в Бытие, глава 22, стихи с 1 по 18. «И было, после сих происшествий Бог искушал, то есть испытывал Авраама, и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, это раз, единственного твоего, два, которого ты любишь, три, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам был так подготовлен к этому испытанию, что не задает Богу ни единого вопроса, не возражает ему ни в чем, а встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и будем теперь внимательны, «и возложил на Исаака, сына своего, прообраз Голгофского креста. Взял в руки огонь и нож сам Авраам, прообраз Божьего суда над своим сыном Иисусом, и пошли оба вместе». Во время пребывания Иисуса в плоти на земле отец никогда не оставлял своего сына Иисуса. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Снова повторяет Святой Дух это выражение. Это очень важно по свидетельству. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам». Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Бог усмотрел себе агнца для всесожжения. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, на основании этого мы видим, что ходом всего этого события управлял сам Иисус». Сначала читаем: «Ангел Господень», затем «Ангел сказал», затем снова «Ангел Господень», а в конце Господь Иисус представляет себя Аврааму открытым в выражении «говорит Господь». «Клянусь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Авраам, конечно, переживал в отношении того, что получил от Господа Иисуса задание принести своего единственного сына, которого он любил, наследника Божьего обетования, в жертву всесожжения, как агнца. Но Авраам имел от Господа обетование, о котором мы выше прочитали в Евреях 11:19, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресит, и твердо верил этому обетованию Господа Иисуса. Хотя мы выше читали о кажущемся непослушании Моисея, но Господь Иисус использует его в дальнейшем одним, я бы сказал, главным своим свидетелем вместе с пророком Илией в 70-й седмину, чтобы преподнести Израилю Евангелие Царствия. Господь Иисус доверил Моисею завершить прерванный ввод Божьего народа в обетованную землю Ханаана, в тысячелетнее царство. И Авраам тоже проявил непослушание Господу. Во время голода в Ханаане он ушел со своей женой в Египет и с целью сохранения собственной жизни научил Сару говорить, что она его сестра. Практически Авраам отказался от своей жены, и это он сделал два раза в Бытие 12 стихи с 11 по 13 и в Бытие 20 в стихе 2. Но и этому действию Авраама есть духовное объяснение. В Аврааме мы прообразно видим Бога, а в Саре мы прообразно видим Божий народ Израиль, а Святой Дух представляет нам Израиль в Писании женой Бога. Отсюда следует, что Господь Иисус дважды оставляет свой народ Израиль. Первый раз за 400 лет до своего пришествия плоти на землю он замолкает и не посылает больше пророков к своему народу, через которых он говорил к Израилю. Во второй раз Господь Иисус оставляет свой народ после того, как Израиль отверг Иисуса и не принял его своим мессией. Все это прообразы, но лично я постоянно восхищаюсь тем, что через эти прообразы Господь Иисус очень доходчиво объясняет нам детали и тонкости своего плана спасения людей. А для этого он наглядно использует таких Божьих мужей, как Моисея, Авраама, Давида, Соломона, Илию и целый ряд других очень выдающихся исторических личностей Ветхого Завета. Все они имеют свои положительные и отрицательные стороны. Но в том-то мы и видим Божью мудрость, что как этих исторических героев, так и нас, детей Божьих, Господь Иисус может и на деле использует в строительстве Своей Церкви. Это значит, что многие дети Божьи, которые стремятся подражать Моисею и Аврааму в их послушании Господу Иисусу, наш милостивый Иисус Христос воспитывает таким образом, чтобы они стали настоящими друзьями нашего Небесного Царя Господа Иисуса. Приведу еще несколько мыслей о царе Израиля Давиде, который тоже делал ошибки, грешил, но наш милостивый Господь Иисус дал ему очень хорошую характеристику, о которой читаем в первой книге Царств, 13, стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты, то есть Саул, не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Вы представляете, что Господь Иисус заранее знал, что Давид будет мужем сердца его, что на Давиде будет его благоволение, хотя Бог всезнающий, но все равно это удивительно, как Бог выбирает людей, через которых Он хочет прославиться и использовать их в исполнении своего плана спасения людей. Эту характеристику Давида Господь Иисус выразил уже словами Самуила, поэтому мы здесь и читаем: «Господь найдет себе мужа по сердцу своему». тогда это было дело будущего. В Новом Завете мы находим это же свидетельство, как исполнившееся в Деяниях апостолов, глава 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». И в третий раз свидетельствует об этом Святой Дух через псалмописца Эфама Эдрахита. Псалмы 88, стих 20 по 22. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа, я обрел, тоже прошедшее время, Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя пребудет с ним, и мышцы моя укрепит его». Трижды мы имеем в Библии это прекрасное свидетельство о Давиде, царе Израилева, который, согласно Езекииль 37:24, будет видимым царем Израиля в плоти в тысячелетнем царстве. Такое доверие и почет Господь Иисус не оказал или не окажет ни Моисею, ни Аврааму и никому иному из героев Ветхого Завета. Поэтому Давида не можем просто назвать другом царя. В глазах Господа Иисуса Давид имеет больший вес и достоинство, чем обычный друг Иисуса. В этом все дети Божии скоро убедятся. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только под тщательным изучением Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

Экклесиаст 7.5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Выдержка из Священного Писания довольно-таки необычна. Не часто говорится о песнях глупых. Но я благодарю Господа, что в наших программах вы можете услышать хорошие, традиционные христианские песни, которые напитают вашу душу небесной пищей. Поэтому оставайтесь вместе с нами, слушайте обличение или наставление из Священного Писания и слушайте песни, в которых присутствует мудрость Божья.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Каждый пример верного служителя Божьего, данный нам в Библии, говорит, что все они без исключения проповедовали благую весть. С этой вестью пришел апостол Павел в Фессалонику, и эту весть он проповедовал везде, где бы он ни бывал. Как золотая нить, она ткана была во всех проповедях этого образцового слуги Божьего. Но во второй главе первого послания Фессалоникийцам мы обнаруживаем не только, что проповедовал апостол Павел, но как он проповедовал. И в этом он является идеальным примером для нас. «Мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом», говорит он фессалоникийцам. Что дало ему это дерзновение? Пусть он сам ответит. «Наше благовествование у вас, — говорит он в первой главе, — было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе. Возлюбленные, никто и ничто иначе, чем Дух Святой, может дать эту смелость. Скрежеща зубами, с камнями и за пазухой, враги Евангелия готовы убить верного свидетеля Стефана, но все их угрозы не могли его пошатнуть. Почему? Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего, одесную Бога». Вот вам ответ. Дорогие мои, быть исполненным Духа Святого – это способность видеть всемогущего Бога во всех обстоятельствах жизни. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», – сказал Иисус Христос. И сразу после этого Он добавляет: «Итак, идите и научите все народы». Смелость первых христиан заключалась именно в том, что они сознавали присутствие всегда с ними живого, всесильного, победоносного Христа. В этом и заключается служение Духа Святого. Далее мы видим этого идеального служителя, благовествующего, с великим подвигом. Это значит, что верное благовествование вызывает усиленный конфликт. Читайте биографию апостола Павла, и вы заметите, что вся его жизнь сопровождалась конфликтом. «Нет, дорогие мои, сложа руки, никто не может быть угодным служителем Божьим. Верный следователь Христовый всегда будет встречаться с оппозицией. Никогда Христос не обещал легкий путь. Он сам сказал: в мире будете иметь скорбь. Но в то же время Он говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». Дальше с 3 стиха указано, каким не является примерный Божий служитель. Слушайте, в его учении нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Это говорит нам о том, как Павел не проповедовал. Ибо в нашем учении нет заблуждения. Иначе говоря, в проповеди Павла не было уклонов от истины. Проще говоря, проповедь Павла была точна. Она была основана на Слове Божьем. Он не философствовал. Он не позволял себе небрежное проповедование. Как полезно было бы каждому проповедующему Евангелие подражать в этом апостолу Павлу. Иногда, к сожалению, слышишь неточные, небрежные, неопределенные проповеди. По-видимому, такой проповедник почитает ненужным приготовляться к слову. По его мнению, выходит, что если приготовиться, то это не может быть от Духа Святого. Раскрывая Библию наобум, он считает, что этот текст обязательно должен быть от Бога. Но при таком небрежном и пренебрежительном подходе к проповеди невольно задается вопрос: от какого духа она была сказана? Павел не так учил. Он говорит Тимофею: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно проповедующим слово истины». В проповедях Павла не найти было ни малейшего уклона от прямой линии евангельского учения. Притом он не позволял себе манипулировать Священное Писание ради ораторских эффектов. Нет, его проповедование было так же точно, аккуратно и безошибочно, как таблица умножения. Он верно проповедовал слово истины. Но в угодном Богу служении слово не может быть от нечистых побуждений. В подлиннике нет слова «побуждение», которое стоит в нашем тексте, но сказано просто «ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистоты». «Не касайтесь нечистого, — говорит пророк Исаия, — выходите из среды его, очистите себя, несящие сосуды Господни». Возлюбленные, нечистым рукам не свойственно брать пречистый небесный хлеб и преломлять его людям. Например, вода будет течь по трубам, даже если они и ржавые, но вода эта будет засоленная. Так может быть и с благовестием. Если сосуд, несущий его, нечист, то оно будет засорено. Поверьте, что в проповедующем слово нечистота долго не утаится. Поэтому, говоря о своем служении, Павел пишет: «Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным». Насколько он придерживался к чистоте служения слова, настолько он был неукоризнен в своем поведении. Этим же верующим в Фессалониках он мог, не стыдясь, сказать: «Сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Возлюбленные, этой двойной силе, чистое евангельское учение и святая безукоризненная жизнь проповедника, все силы ада не могут противостать. О, дал бы Бог, чтобы мы, несущие благую весть людям, сами были бы живыми примерами этой радостной вести. Тут, кстати, не лишнее сделать маленькую заметку. Уместно ли нести грешникам радостную весть о Божьей любви с угрюмым лицом? Посмотришь на некоторых свидетельствующих о том, что они имеют радость спасения, лица же их этого вовсе не выражают. Подумалось, что они только что похоронили своего лучшего друга. Возлюбленные, радость спасения должна оставлять свой отпечаток на наших лицах. Но мы тут встречаемся и с третьим отрицательным качеством, не входящим в учение апостола Павла, а именно лукавство. Иначе говоря, в его проповеди не входило лицемерие. Он не был двуличным, его проповедь не менялась, смотря на то, кто его слушал. К сожалению, есть такие проповедники, которые приспосабливают и регулируют свое учение, чтобы угождать своим слушателям. Этой неискренности не было в апостоле Павле. Он мог сказать: «В учении нашем нету лукавства». Примерный служитель Божий угождает не человеку, а Богу. Ему и ему одному каждый из нас даст отчет, как он поступил с веренным ему служением. И это приводит нас к четвертому стиху, дальше описывающему примерного служителя Евангелия. Слушайте: «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Дорогие мои, подумали ли вы когда-нибудь, какая честь, какая привилегия быть глашатаями благой вести? Павел говорит: «Бог нам верил благовестие». Он не дал этого поручения ангелам. Ангелы имеют свое служение. Им поручена определенная работа. Но Бог не дает ангелам проповедовать благую весть. И не думайте, что это поручение дано только апостолам, миссионерам, евангелистам и проповедникам. Нет, каждый из нас имеет это задание от Бога. Не все мы призваны, правда, быть проповедниками, но всем нам верено благовестие в том, что все мы призваны быть свидетелями Христовыми. «Горе мне, — говорит Павел, — если не благовествую». Подумайте, дорогие друзья, большинство людей в этом мире еще не слышали благую весть о благодати Божией. Да, она дошла до нас. Кто-то передал ее нам. Иначе как бы мы спаслись? Сказано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? О, дорогие братья и сестры, горе нам, если благая весть остановилась нами. Евангелие «Благая весть» верена каждому из нас, поэтому мы, дорогие друзья, мы должны ее передать дальше. Скоро хозяин придет и потребует отчет твоего и моего служения. Не будь как тот негодный и ленивый раб, который закопал свой талант в землю и скрыл серебро господина своего. Тебе верено серебро, благой вести, не закапывай его. Тут важно отметить, что сказал Павел. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим. Каждому из нас верено благовестие. Но, дорогие мои, можно утратить достоинство чудной привилегии быть его свидетелями. Вот почему Павел говорит: «Я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным». Достоинство это мы не заслужили. Оно дано было нам, но горе нам, если мы его утратим. Архип, по-видимому, был в этой опасности, и поэтому Павел его предупреждает: «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Мой друг, не будь небрежен, но бодрствуй над дарованным тебе служение примирения». О, сколько трагедии в этих словах! «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». А ведь он был одним из верных друзей апостола, в одно время его сотрудником, но, увы, он предпочел то, что предлагал мир ему, той чести, которую возложил на него Господь, быть его свидетелем. Враг нашей души примет все усилия, чтобы отвлечь нас от этой самой главной задачи, веренной нам, быть свидетелями нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но Павел указывает еще на один факт, характеризующий верного служителя Божьего. Он не угождает человеку, но Богу. Это отнюдь не значит, что он намеренно вызывает антагонизм в людях, что он старается быть оскорбительным. Нет. Но в то же время мы не должны угождать людям за счет соблазна в слове о кресте. Слушайте, что Павел пишет галатам, которые, видно, по желанию угождать людям, начали сторониться истины. Им Павел говорит: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Мой друг, невозможно угождать людям и Богу одновременно. Думать о человеческом и Божьем вместе, ибо Евангелие, которое мы благовествуем, не есть человеческое, и им мы угождаем не человеку, но Богу, испытующему сердца наши. Возлюбленные, человек Божий должен быть не только с видимой услужливостью, как человекоугодник, но как раб Христов, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. О, как мы должны бодрствовать над веренным нам служением, ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Возлюбленные, будем ходить во свете, как Он во свете, чтобы служение наше всегда и во всем было угодно Ему. Я не хотел бы закончить мою беседу сегодня, не указав тебе, мой дорогой друг, который еще не познал Христа, что сегодня милосердный Бог хочет сотворить в тебе новое сердце, если ты только примешь Его дар спасения. Знаешь ли ты, что ты грешник? Так говорит Слово Божие, что все согрешили и все лишены славы Божьей. Но знаешь ли ты, что за тебя, да, именно за тебя лично умер Иисус Христос, чтобы тебя простить и спасти? К К тебе Он говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, Он тебя хочет спасти, и Он готов это сделать сейчас. Преклони свои колени там, у твоего радиоприемника, и исповедуй свой грех Ему, и Он тебя примет, простит и даст тебе жизнь вечную. Сделай это сейчас без замедления, пока ты слышишь увещевающего тебя Духа Святого. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Во время царствования Навуходоносора, царя Вавилонского, Даниил пользовался его благосклонностью и занимал высокое положение во дворце. Во многих местах Библии мы читаем в Ветхом Завете, в особенности, что Бог открывал свои планы и будущее, посылая пророческие сны. Из второй главы Даниила явствует, что Навуходоносор видел сон, тревожный сон, но он не знал, кто ему послал его. Поэтому он повелел созвать всех тайновидцев и гадателей, которые занимали важное место во дворцах языческих правителей, дабы они объяснили ему его новое переживание, которое возмутило его дух. Конечно, они обычно выслушивали содержание сна, а потом давали свои объяснения успокоительного характера. Но когда царь сказал, что он не мог вспомнить тревожного сна и требовал от них, чтобы они ему сказали, какой сон он видел и что он означает, то придворные гадатели оказались в весьма трудном положении. Они оттягивали дело с ответом, и это приводило царя в ярость. И так он потребовал их казни. Три друга Даниила, упомянутые в первой главе, были в этом числе, так как их причислили ошибочно к этому числу чародеев. Когда Даниил узнал о смертном приговоре для тайновидцев, то он упросил начальника царской стражи, чтобы он помог ему увидеть Навуходоносора. Это ему удалось сделать. Он упросил царя задержать казнь этих людей, а сам в серьезной молитве просил Отца Небесного, чтобы он открыл ему и сон царя, и его значение. Три его другие друга присоединились к нему, вознося пламенные молитвы Всевышнему Богу о милости и помощи. И Господь услышал их молитвы и даровал Даниилу откровение о сне Навуходоносора, о чем он состоял и каково было его значение. В глубоком смирении он с уверенностью и надеждой на Бога Даниил снова предстал пред царем. Очень подробно и рельефно Даниил рассказал о сне и его значении. Заметьте, что при этом объяснение Даниила не приписывал себе славы и знания, но всю честь и славу воздал живому Богу, которому должно поклоняться и служить. Причем он отверг достоинство других божеств вавилонских. Это был самый вызов гадателям и чародеям страны, которые утверждали, что они знали тайны мира духов. Даниил знал, что живой Бог был единый истинный Бог, и эти халдеи не могли ему повредить или победить. До того, как предстать пред царем, Даниил с друзьями своими воздал славу Господу и поклонился в смирении ему. Сон Навуходоносора связан был с видением большого истукана, которого глава была золотая и означала царство Вавилонское. Это, вероятно, понравилось царю, хотя пророк Даниил говорил о дальнейшем упадке, ценностях и силе, когда царства будут сменяться одно другим. Даже и Даниил в своей долгой жизни видел некоторые части исполнения этого сна, но он касался и дальнейшего будущего. Первая перемена в империях обозначена фактом, что Вавилон сменило царство Мидо-Персидское. Символически на истукане оно было представлено грудью и руками из серебра, вместо сияющего золота головы. За этой империей последовало греческое царство, представленное чревом и бедрами из меди. Потом последовало иное царство, представленное железными голенями, а ноги частью железные и частью глиняные. Мы, очевидно, видим ослабевшие этих империй. Однако четвертое царство характеризовано успехами, победами, о которых свидетельствовало железо, а также и жестокостью. Во второй главе 40 стихе сказано: «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно несокрушимому железу, будет сокрушать и раздроблять». Это четвертое царство включит в себе территории предшествующих ему царств. В данное время заметно политическое и экономическое движение и побуждение в народах, которое приведет в свое время

Изучая книги Даниила и Откровения, мы убеждаемся, что они имеют много общего, хотя и принадлежат к Ветхому и Новому Заветам. Пророческие возвещения в обеих этих книгах весьма сходны. Нельзя пройти мимо без особого внимания, что этот истукан был поврежден на земле, когда большой камень, не от рук человеческих, пал на него и разбил его. Это божественное вмешательство. Символически этот камень указывает на Господа Иисуса Христа. Он одержит победу над этим четвертым царством, созданным сильной рукою, и также обманом и лестью человеческой. Во 2 главе 35 стихе сказано: «Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю». Мы благодарим Бога, потому что Он открыл полноту Своего откровения верующим в Него, что Христос победит мировые греховные силы в тот день. Эти великие силы тьмы, эти мировые царства падут пред Ним. Временами нам кажется, что в наши дни злой противник сатана торжествует и побеждает. Но день суда Божий наступит над нечестивыми. Когда Даниил рассказал сон царю и объяснил его значение, то монарх пал пред Даниилом и поклонился ему. Конечно, Даниил не принял этой чести, а отдал ее Богу, который все совершил в этом трудном деле и даровал откровение. Помните, как сотник Корнилий поклонился апостолу Петру, но тот воспрепятствовал ему, сказав: «Встань, я только человек». Деяния апостолов, 10 глава, 25 стих. Даниил не мог принять прославление себя, хотя Навуходоносор признал, что Бог его открыл тайну. Но Даниил был возвеличен в служении во дворце царя и получил много подарков. Мы знаем, что в те времена цари имели неограниченную власть над своими подданными. По его слову, человек мог быть немедленно убит или возвышен во власти. Переходя к третьей главе, мы видим, что царь Навуходоносор повелел воздвигнуть для себя громадный золотой памятник и истукан на открытом поле, который был виден весьма далеко. Гордость Навуходоносора была весьма велика. Он захотел быть не только золотой головой, но полной громадной золотой фигурой. В 4 главе 30 стихе читаем: «Это ли не величественный Вавилон, который я построил, и дом царства силою могущества моего и в славу моего величия?» Это гордость и высокомерное самохвальство привело его к падению. Мы замечаем также в этой главе изменчивость и непостоянство его характера. Навуходоносор, возвеличивший Даниила и его трех друзей, вдруг требует, чтобы они поклонились истукану вместе с его народом. Мы получаем впечатление, что Даниил не присутствовал на открытии этого памятника истукана, а его три друга были там по приказанию царя, но они отказались поклониться истукану, а преклонили свои колена пред живым Богом Израиля. Две важные вещи открыты пред нами. Первое. Эти богобоязненные мужи имели противников во дворце, которые следили за ними. Они завидовали им. Второе. Сам царь был горд и высокомерен, поэтому всякий, нарушающий его слова, наказывался. Пользуясь этим, враги молодых князей еврейских во дворце

0: дворце царя воспользовались этим и сделали на них донос, что они не поклоняются золотому истукану. Сидрах, Месах и Авденого – хороший пример для нас и в наше время, чтобы и мы твердо стояли в вере и хождении пред Богом. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
3: Псалом 9. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицем Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби, и будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда». Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника. Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: «Языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин?» Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. слова Господни, слова чистые. Серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдаешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу о благодетельствовавшем у меня». Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь — упование его. Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше путешествие по страницам Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на последних главах книги Исход, а именно на 39 главе. Мы заканчиваем нашу серию занятий по книге Исход. В главе 39 речь идет о одеждах первосвященника. Этим первосвященником, первым первосвященником Израиля был Аарон. Его одежды говорят о личности Христа. В одном из предыдущих занятий мы уже видели описание этих одежд. Но это был только план, тогда как в главе 39 мы видим, как эти одежды полностью сделаны, согласно описанию, данному Моисею Господом Богом. Написано в первых двух стихах следующее. «Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище». Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весонного. Итак, друзья, эти одежды называются здесь священными. Почему? Потому что эти одежды специально предназначены исключительно для служения Господу. Дальше в 5 стихе говорится «И пояс эфода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона, как повелел Господь Моисею». Одежда первосвященника, дорогие слушатели, состояла из 8 отдельных частей. 4 из них были такими же, какие носили остальные священники. Остальные 4 были особыми, только ему, первосвященнику, присущими предметами одежды, которые выделяли его среди остальных священников. Это были особые одежды для славы и благолепия. Одежда первосвященника рисует перед нами картину нашего великого первосвященника – Господа Иисуса Христа во всей Его невыразимой словами славе. Каждый предмет одежды носил символический характер. Великий день искупления, когда Аарон вносил кровь жертвы в святые святых,

«Идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Бог и сегодня повторяет те же самые слова нам с вами. Ни один проповедник, ни один библейский учитель, ни один рядовой верующий не может приносить пользы Божьему делу, если он не очищен от греха. Какими бы талантливыми ни были эти люди, Бог не может их использовать, пока они не удалят грехов из своей жизни. Как видите, слушатели, картина одежд первосвященника дает нам наглядный урок. Мы можем служить Господу только облекшись в праведность Христа. Что пользы, дорогие слушатели, как вы можете служить Господу, если вы в самом деле далеки от Него? Что пользы от этой службы? Что пользы от этого служения Ему и от прославления и от всего остального, если у вас нет Господа Бога в вашем сердце? Что пользы? Никакой пользы, друзья. Поэтому нужно сперва очиститься, нужно сперва прийти к Нему и принять Его, а после этого вы сможете в самом деле служить Ему.

Следует обратить внимание на тот факт, как Аарон перед входом за завесу в Святая Святых снимал с себя одежды славы и благолепия. Когда он приносил жертву за грех своего народа, когда Иисус Христос пришел на землю, он не расстался со своей божественной природой, но он снял с себя одежды славы и благолепия. Он оставил все привилегии, свойственные Богу, оставил славу Шехину и пришел в наш мир, просто как обыкновенный человек. Он родился как человеческое дитя, прожил человеческую жизнь со всеми ее трудностями и лишениями, и затем предложил себя как искупительную жертву за грех. Он умер в своей человеческой плоти. Но было бы не совсем верно сказать, что Бог умер на кресте. Это верно, что когда Иисус Христос умер на кресте, Он был отделен от Бога. Он, не знавший греха, сделался для нас жертвой за грех. Но даже в тот момент смерти, в тот самый страшный момент смерти, Бог был во Христе, примиряя с собою мир через Иисуса Христа. Это величайшая тайна, дорогие слушатели, и я не могу ее до конца постичь, и навряд ли кто сможет ее постичь, не правда ли? Я читал произведения других богословов по этому вопросу и заметил, что ни один из них не может постичь этой тайны Божьей так же. Одежды первосвященника, друзья, были очень живописными, яркими и прекрасными. Он носил эфод, на плечах которого находилось по одному камню. На каждом камне были выгравированы по 6 имен колен Израиля. Эти камни говорят о силе и способности нашего Господа спасти погибающих грешников. Благодарим Бога за то, что у нас есть такой Спаситель, который может найти и положить себе на плечи заблудившуюся овцу из своего стада и привести ее обратно в безопасность. Поэтому и может, то есть Христос, всегда спасать приходящих через Него к Богу. Написано в послании к Евреям, 7 главе, 25 стих. Первосвященник носил также наперсник искусной работы. В наперснике были вставлены 12 камней, представляющих из себя прекрасное зрелище. Эти драгоценные

Странные камни в наперстнике символизируют тот факт, что сегодня Христос носит нас на своем сердце. Эти камни выражают Его великую любовь к нам. На эфоде находились позвонки золотые и яблоки. Эти позвонки своим звоном указывали народу, что их первосвященник совершает служение Богу. Услышав звон позвонков первосвященника, это, очевидно, было прекрасное, возвышенное переживание, и слушатели, и при том они знали, что священник продолжает служить Богу, что он не умер. На дощечке, находившейся на кидаре первосвященника, было написано «Святыня Господня». Это говорит о святости внутренней жизни служителей Господа. Но это также означает, что священник был полностью посвящен одному делу – служению. Все, что выделено особо для служения Богу, является святыней. В связи с этим я хотел бы сказать несколько слов, дорогие слушатели, о проповедниках. Проповедники – это люди, специально призванные Богом для того, чтобы нести людям Его Слово. Очень часто на проповедников возлагают слишком много других обязанностей. Организацию различных церковных мероприятий, разрешение всевозможных проблем, возникающих у членов конгрегации и тому подобные вещи. Это совершенно неверно. У проповедника должно быть свободное время, чтобы он мог как следует готовиться к проповеди. Время для размышлений, для чтения Священного Писания, для занятий. Без всего этого его служение Господу не будет таким эффективным, каким оно должно быть, дорогие слушатели.

0: А сейчас мы переходим к последней, 40 главе книги Исход. В этой главе Моисей и его народ устанавливают скинию собрания. Мы уже рассмотрели с вами все детали скинии, так что я не стану их повторять. Когда скиния собрания была наконец установлена, случилось что-то поразительное и небывалое. Мы читаем, что «и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израиля во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в нем перед глазами всего дома Израиля во все путешествие их. Мы читали 40 главу, 38 по 40 стихи. Когда апостол Павел рассуждает о том, что произошло там и кто такие израильтяне, в своем послании к римлянам, он указывает на несколько вещей, которые выделяют и среди других народов этих людей. Одна из них – это Шехина, то есть слава Божья. Послание к римлянам, 9 глава, 4 стих. Израильтяне – это единственный народ на земле, который видел своими глазами Божье присутствие в видимой форме. Это была Шехина, слава Божья, которая в форме облака опускалась на скинию собрания и вела их в их трудном переходе по пустыне. Когда облако опускалось на скинию, израильтяне останавливались и разбивали лагерь. Они не двигались в путь и не двигались в путь до тех пор, пока облако не поднималось. Как только облако поднималось, они должны были подниматься в движение, и весь лагерь шел за облаком. В своем переходе они не полагали на свою человеческую мудрость, не полагали свою жизнь на что-то другое, кроме как на именно на это облако. Они не голосовали, следует ли им отправиться в путь или нет. Не делал таких решений даже их лидер Моисей. Решение принимало облако, то есть слава Божья, Шехина. Сегодня мы не видим этого облака. Вместо него Господь послал нам своего Святого Духа. Он должен вести и направлять нас. Но мы так часто не обращаем на него внимания, дорогие слушатели. Мы обращаемся за советами и руководством к людям, ищем помощи в стороне от Бога. Как мы нуждаемся, друзья, в проповедниках и людях, исполненных Святым Духом. Христова Церковь нуждается именно в таких людях, которые знают Слово Божье и следуют Ему, в людях, горящих желанием исполнить волю Божью. На этом, друзья дорогие, мы сегодня оканчиваем изучение книги «Исход». Она открывается мрачной сценой рабства на египетских полях, а заканчивается великолепным зрелищем видимого Божьего присутствия над скинией собрания Шехиной, то есть славой Божьей. Бог хочет избавить вас от рабства греха и ввести вас в славу свое присутствие, в самый центр своей воли, где Он может вести и направлять вас. Это замечательная книга, книга «Исход», дорогие друзья. На этом сегодня мы расстаемся с вами, но ненадолго, потому что на следующем уроке, если он нам разрешит встретиться, мы начнем изучение Евангелия Марка. Надеюсь встретиться с вами снова. Вы по ту сторону эфира, мы здесь, у микрофона. На слушатели, я надеюсь встретиться с вами и продолжить это исследование Священного Писания. А пока, пока, до скорой встречи в эфире. В это же время и на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Бибиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, и весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие». В прошлый раз мы говорили о том, что получается, если люди торопятся получить обещанное Богом. Желая ускорить события, Авраам и Сара попали в непростую ситуацию. Служанка Агарь, убежав из дома, вернулась по вещеванию ангела после того, как ей было дано откровение от Бога, что он видит и слышит ее. Усвоив этот урок, все участники событий поняли, что они должны полагаться на Бога и верить, что получат обещанное. При этом Авраам получил новое имя и был назван отцом множества народов. Сегодня мы продолжим разговор о Божьем Завете с Авраамом. Давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению 17 главы книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу сейчас рассказать вам небольшую историю «Плод моего воображения», чтобы показать, как сильна была вера патриарха Авраама. Представим себе, что однажды утром Авраам и Сара встали и, занимаясь делами своего стана, увидели вдруг, что к их маленькому оазису вокруг источника Хеврон приближается купеческий караван. Авраам вышел им навстречу, и купцы спросили, нельзя ли им напоить своих верблюдов. В те дни было очень много гостеприимных людей, и это само по себе довольно интересно. Сейчас мы часто говорим о варварских нравах прошлого и о том, как была ужасна их жизнь. Но позвольте вам заметить, что в те дни чужестранец не мог ни шагу ступить без того, чтобы кто-нибудь не распахнул для него двери и не принял его в своем доме. В наши же дни, если вы, как чужестранец, заявитесь в Лос-Анджелес, я не знаю никого, кто бы, не зная вас, впустил бы вас к себе, хотя христиан там живет множество. Наша современная культура совершенно отличается от культуры древних людей, и нам явно не хватает их гостеприимства. Итак, Авраам подошел к караванщикам и сказал, «Пожалуйста, пользуйтесь всем, что вам нужно». И у меня есть чем пополнить ваши запасы. Не хотите ли несколько дней передохнуть у меня?» Купцы ответили, «Нет, мы люди занятые, мы спешим по торговым делам в Египет». Потом один из караванщиков сказал, «Меня зовут Аллах». А другой сказал, «А меня Али-Баба». «А как тебя зовут?» Когда Авраам ответил, «Меня зовут Превознесенный Отец», караванщик воскликнул, «Здорово! А у тебя сын или дочь?» Авраам же сказал, «У меня нет детей». Караванщик же рассмеялся и переспросил, «Ты хочешь нам сказать, что у тебя нет детей, но тебя зовут Авраам, Превознесенный Отец? Да как же ты можешь зваться отцом, если у тебя нет детей?» И, посмеиваясь между собой, караванщики двинулись в путь. Спустя 6 месяцев эти же купцы снова пришли к оазису. Когда Авраам вышел им навстречу, они сразу же начали смеяться. «О, мы приветствуем тебя, Превознесенный Отец!» Но Авраам ответил им, «Теперь меня зовут не Превознесенный Отец, теперь меня зовут Отец Множества». Купцы сказали, «О, видимо, у тебя должно быть двойня». И они просто покатились со смеху, когда Авраам ответил, «Нет, детей у меня так и не появилось». Караванщики сказали, вот уж ничего смешнее мы и не слышали. Таков был человек, называвшийся отцом еще до того, как у него появились дети. В то время Авраам был Авраамом, отцом множества, только через свою веру. Но спустя 4000 лет, когда живем мы с вами, мы можем сказать, что Бог, конечно, исполнил свое обетование. Согласитесь, что это имя подходит патриарху как нельзя лучше. И теперь он действительно Авраам, отец неисчислимого множества людей. Теперь послушаем, что Библия говорит о Божьем Завете и об обетованиях Бога относительно владения землей и относительно потомков Авраама. Вот стихи 6 и 7 из 17 главы книги «Бытие». «И весьма-весьма расположу тебя, «И произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Исполнил ли Бог свое обетование? Разумеется, да. Какой же завет устанавливает Бог с Авраамом? Бог устанавливает вечный завет. Если это вечный завет, значит, он действителен и сегодня. Разумеется, действителен. Бог обещал нам с вами вечную жизнь, если мы будем верить во Христа. Вот завет, который установил с нами Бог. Друзья мои, если бы Бог не собирался исполнить завет, который заключил с Авраамом, вам бы следовало задуматься и о своем завете. Но у меня есть для вас добрая весть. Бог намерен хранить свой завет с вами точно так же, как Он исполняет условия своего завета с Авраамом. Вот стих 8. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Бог говорит Аврааму о том, что он, Бог, сделает. Бог говорит: «Я весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими, и дам тебе и потомкам твоим всю землю ханаанскую во владение вечное». Бог установил с этими людьми завет, который будет вечным. И как таковой, этот завет нельзя взять и нарушить. У этого завета не может кончиться срок действия. Бог не дает им землю в аренду на 99 лет. Бог дает им землю в вечное владение. Евреи поселялись на этой земле 3 раза. И это их земля. Но существенно, что еврейский народ обладает ею только на определенных условиях. Сначала Бог послал евреев в землю египетскую, и они там размножились. Уходило в Египет семейство человек в 70, а вернулся огромный 1,5-миллионный народ. Затем они снова были согнаны со своей земли в вавилонский плен, потому что погрязли в идолопоклонстве и не свидетельствовали другим народам о Боге. В 70-м году после Рождества Христова, после того, как они отвергли своего Мессию, они опять лишились своей земли уже в 3-й раз. Фактически, они так и не вернулись назад. Бог предрек, что 3 раза они уйдут со своей земли и 3 раза вернутся в нее. Они уже вернулись 2. Нынешнее же возвращение на землю Израиль я еще не считаю исполнением этого пророчества. Когда они вернутся в следующий раз, я думаю, это будет означать, что они больше никогда не уйдут с этой земли. Когда Бог соберет их и приведет назад на эту землю, начнется 1000-летнее царство. Стих 9, 10 и 11. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Обрезание является знамением завета. Евреи должны совершать обрезание не для того, чтобы стать участниками завета. Наоборот, они делают это потому, что уже заключили завет с Богом. Роль обрезания для них такая же, как роль добрых дел для современных верующих. Мы не совершаем добрые дела для того, чтобы спастись. Мы совершаем добрые дела, потому что мы уже спасены. И в этом вся разница. Когда я в юности покинул родной дом, я столкнулся со многими жизненными трудностями. Однако, единственное, что удерживало меня от окончательного падения, была мысль о моем отце. Я говорил себе, раз я сын своего отца, я не стану делать так-то и так-то. Я поступлю вот так. И я от многого удерживался благодаря моему отцу. Так вот, нельзя сказать, что я стал его сыном, потому что не совершал каких-то некрасивых поступков. Я и так был его сыном. Но я не совершал разных плохих поступков именно потому, что я был его сыном. Итак, обрезание было знамением, знаком, признаком вступления в завет. Евреев делало участниками завета отнюдь не обрезание, но обрезание было свидетельством этого. Читаю стих 12. «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени». А вы не обращали внимания, как досконально излагается в Писании все относящееся к Рождеству Христа? Все законы исполнились в связи с рождением этого младенца. Отмечено, что он сын Авраама и сын Давида, он был их потомком. И на восьмой день он был обрезан, он подчинился закону, говорит Павел в 4 стихе 4 главы послания к Галатам. Со Христом все произошло именно так, как написано в стихе 13 с 17 главы книги Бытия. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным». И опять же, обрезание – это знамение завета. Евреи делают обрезание не для того, чтобы войти в завет. Бог уже заключил с ними завет. Надеюсь, что вы это запомните, потому что это очень важно. Ведь это остается справедливым и в сегодняшней ситуации. Очень многие люди думают, что если они будут ходить в церковь или примут крещение, они будут спасены. Нет, друзья мои, для того, чтобы спастись, вам нет нужды делать этого. Если вы спасены, я думаю, вы сделаете и то, и другое. Вы будете ходить в церковь, и вы примете крещение, но делается это не для того, чтобы спастись. Телегу нужно ставить на свое место позади лошади, а не впрягать лошадь позади телеги. А ведь многие сегодня думают о спасении так, что лошадь у них оказывается даже не позади, а на самой телеге. Бывают люди, нарушающие это установление об обрезании. Практически весь народ его нарушил во время исхода из Египта. Однако в результате они не уничтожили завета. Просто такие нарушители исключаются из завета, ибо об этом написано в 14 стихе. «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайне плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Никакой человек или даже группа людей не могут отменить завет, который Бог заключил с Авраамом и его потомками. Это завет вечный. Человек, который нарушает завет, истребится, но сам завет останется. Так замечательно этот завет устроен. Читаем стихи 15 и 16. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Раньше ее имя было Сара, теперь она зовется Саррою с двумя «р». Если престарелый Авраам станет отцом множества народов, значит Сарра станет матерью многих народов. И вот стих 17. «И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит? Престарелый патриарх просто засмеялся. Я думаю, это не был смех недоверия. Я думаю, это был смех чистейшей радости от того, что подобное возможно. Уверен, что с вами бывало нечто похожее. В вашей жизни это случается не так уж редко, когда Бог делает для вас что-нибудь настолько замечательное, что вы смеетесь от радости. От такой радости просто невозможно не засмеяться. Ведь это было нечто неслыханное, и утроба Сарина была в омертвении, и тело Авраама омертвело. Вы помните, что говорит об этом апостол Павел в послании к римлянам? Бог поставил Авраама отцом многих народов. Бог, которому Авраам поверил, оживляет мертвых и называет существующим несуществующее, то есть то, чего пока еще нет. Апостол Павел пишет: Авраам сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Авраам поверил Богу и был совершенно изумлен чудесами Божьими и Божьей благодатью, но потом Авраама вдруг, как стрела, пронзила мысль, он подумал о мальчике, который был его сыном, о мальчике по имени Измаил. Вот стих 18 из книги «Бытие», глава 17. «И сказал Авраам Богу: „О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим“». Другими словами, Авраам говорит: «О, Господи, а как же этот малыш, который растет в моем доме?» Авраам был уже привязан к Измаилу. Тому исполнилось всего 14 лет, когда Авраам отослал его от себя. И не думаю, чтобы патриарх еще когда-нибудь впоследствии увидел его. Конечно, Авраам был привязан к Измаилу. Аврааму было тяжело расставаться с ним. Однако, друзья мои, гораздо важнее другое. Мне кажется, Авраам уже много раз задумывался. Он говорил: «Я совершил большую ошибку, что сошелся с Агарью». Это ведь был грех, который стал несчастьем не только для патриарха. Вся та земля с самого начала страдала из-за того, что Авраам согрешил. И не говорите, что грех – это пустяк, или что грехи так легко сходят с рук. Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Человек пожинает не что-то похожее, а в точности то самое, что посеял. И патриарх Авраам уже пожинает это. Он говорит: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим». Читаем стих 19. Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь имя ему Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него». Иными словами, Бог отвечает: «Нет, я не приму Измаила. Твой поступок был неправильным, у тебя будет другой наследник». Не думайте, что Бог одобряет многоженство, просто потому, что о возможности вступать в брак со многими женщинами говорится в Писании. Я никак не допускаю, чтобы Бог мог одобрить многоженство. Однако Бог проявляет свою милость и благость даже в такой сложной ситуации. Он говорит, читая стихи 20 и 21: «А о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». Бог держит обещания, которые дает. Его невозможно ни уговорить, ни заставить отказаться от них. Он делает в точности то самое, что обещал сделать. Бог разговаривает так, как будто Исаак уже родился и живет с Авраамом. Бог говорит о несуществующем, как о существующем. И все это действительно осуществилось на следующий год. И далее. Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Иными словами, Бог дает понять, все, Авраам, этот вопрос решен, и говорить тут не о чем. Друзья мои, существуют вещи, о которых нам с вами тоже пора бы перестать молить Господа. Бывают случаи, когда вы уже сказали достаточно, и больше ничего говорить вам не нужно. Иногда люди просто докучают Господу с мольбами, на которые уже получили ответ, и, разумеется, ответ отрицательный. Бог дает понять Аврааму: «Хватит, оставим это, не будем больше об этом вспоминать». Я с этим не согласен и не соглашусь. Тем не менее, Бог готов слушать Авраама и отвечать на другие его молитвы. Мы увидим, что Бог прислушивается к просьбам Авраама. Но что касается завета Божьего, Бог заключит его с Исааком, а не с Измаилом. Это решено, и Аврааму пора прекратить свои попытки уговорить Бога передумать. В наши дни слишком многие люди возносят Богу такие молитвы, которые Бог, может быть, совсем не намерен ни выслушивать, ни отвечать на них. Я стараюсь быть очень осторожным, когда призываю людей молиться о чем-то. Я хочу сначала, по крайней мере, убедиться, что есть какая-то разумная вероятность, что Бог услышит эти молитвы и ответит на них. Далее мы читаем в стихах с 23 по 27. «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол, людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. Обрезание – это знамение завета, который Бог установил с Авраамом. Может возникнуть вопрос: – «А при чем здесь Измаил?» Отвечу тоже вопросом: «Но разве Бог не обещал, что и от Измаила произойдет великий народ?» И в этом смысле Измаил причастен к завету. Но он не тот наследник, которого Бог обещал Аврааму с самого начала. Измаил не станет праотцем того народа, который будет служить Богу. Народа, из которого произойдет Мессия, Спаситель человечества.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: www.bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

Вот идет он, спотыкаясь.

Доброруса он идет спасать тебя. Свист удара, и встает он, больше нету сил.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Большой палец панды. Те, кто не верует в Творца, из кожи лезут вон, чтобы доказать, что он не существует. Креационисты же убеждены, Вселенная так разумно устроена, что она просто не может не иметь Создателя. Ведь в конце концов, часы устроены куда проще, чем, скажем, шмель. Если у часов есть разработчик и создатель, так почему же шмель должен был возникнуть сам по себе? Эволюционисты утверждают, что многое из того, что существует, далеко от совершенства. Это, уверяют они, опровергает идею существования разумного создателя, который замыслил и сотворил все сущее. Один из излюбленных эволюционистских примеров несовершенства в природе – так называемый большой палец панды. Под пятью пальцами на лапе панды имеется еще один большой палец, образованный удлинением кости запястья и подушечки. Эволюционисты утверждают, что если бы панда действительно была создана Богом, то у нее был бы настоящий большой палец или никакого. Однако другие эволюционисты отмечают, что большой палец панды дает ей возможность хватать бамбук с высокой степенью точности, так же, как хирург берет в руки свой скальпель. Попытки эволюционистов доказать, что Творца не существует, обречены на провал. Отрицательные суждения невозможно доказать. Если мы не знаем, как действует та или иная вещь,

0: или почему она устроена так, а не иначе, это еще не значит, что она никем не сотворена. Как бы ни чился человек отвергнуть Бога, это ему не удается. Жители бывшего Советского Союза знают это по собственному опыту.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть третья.
3: Ну, теперь давайте вернемся мы к этой цитате. «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему, ну и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». Я думаю, сейчас стало понятно, почему апостол Павел так говорит. Апостол Павел очень ясно говорит о том, что в законе написано, что на иных языках будут говорить к тем, кто не верит, для того, чтобы показать Божий суд над ними. Вся история израильского народа была связана с этим. Везде на протяжении всех вот этих фактов, где упоминались иные языки, они все были связаны с судом. Это то, что говорит апостол Павел здесь. Они все были связаны с проявлением Божьего суда над неверующими в Него иудеями. Вот почему он говорит здесь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Знамение чего? Знамение Божьего суда, о котором сказано в 21 стихе. Вот эту фразу, вот этот 22 стих абсолютно перепутало современное христианство, современные пятидесятнические харизматические группы. Они говорят по-другому. Они говорят, итак, языки – суть знамения для кого? Они говорят о том, что для верующих. То есть, если человек верующего, тогда он должен получить знамение. Так говорят. Этим прямо противоречат тому, что здесь написано. Хотя они не противоречат, потому что они говорят о других языках совершенно, о тех, о которых в Библии не написано. О языках, которые были придуманы и искусственно внесены в их жизнь. Про эти языки здесь не написано, это факт. Это абсолютно не библейское явление, которое имеет место сегодня в эмоциональном каком-то переживании людей, и люди практикуют эти вещи и каким-то образом пытаются объяснить свою особую духовность посредством этой практики. Если мы будем читать Писание, не смотреть на то, что происходит, а читать Писание, мы никогда не найдем этого. И как вы видите, апостол Павел очень ясно объясняет. Он говорит, итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Конкретно для неверующих евреев, которые оставляли Бога и которые прекрасно знали, что такое услышать Божий голос, говорящий на ином языке. Итак, в первой половине мы ясно увидели то, что говорит Ветхий Завет о практике, о применении иных языков, какую роль они играли. Больше того, именно на эту роль апостол Павел ссылается, обращаясь к верующим в Коринфе в 14 главе первого своего послания к этой церкви. Теперь давайте посмотрим на то, что происходило в первый раз, когда в церкви люди заговорили иными языками. И с чем это было связано? Речь идет, безусловно, о Дне Пятидесятницы, 2 глава Деяний апостолов, с 5 стиха мы читаем. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. Все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие, не все ли галилеяне?» Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, пришедшие из Рима, Иудеи, прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Посмотрите, что происходило тогда, в то время. Собрались люди, набожные написано, набожные люди, набожные евреи, которые иудеи и прозелиты написано. Прозелиты – это те, кто обращен был в иудейство из других вер, то есть язычники разные, покаявшиеся и ставшие частью иудаизма. Так вот, вот эти люди, которые имели представление о законе, они прекрасно знали историю народа израильского. Эти люди, которые пришли в Иерусалим, потому что они набожны. Пришли, потому что они хотели выразить свое богопочитание, поклонение Богу. Вот обращаясь к этим людям, Бог избрал такую форму, очень интересную форму провозглашения своей проповеди. Я хотел бы вместе с вами посмотреть немножко дальше, в конец второй главы «Деяния апостолов». Дело в том, что суть проповеди, которую провозглашали апостолы, заключалась в одной истине, в одном важном факте, который нужно было вот этим набожным иудеям знать. Послушайте, 36 стих, 2 глава «Деяния апостолов». «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Это то, к чему пришел Петр в своей проповеди. Это то, о чем говорили ученики, обращаясь к этим людям. Это то, что Дух Святой провозглашал, стуча в сердце каждого человека, который пришел слушать. Посмотрите, 36 стих говорит о евреях. «Итак, твердо знай весь дом Израилев». То есть речь обращена к вот этим иудеям и прозелитам, пришедшим с разных мест. И обращаясь к этим иудеям и прозелитам, Бог говорит им слово осуждения. Он говорит им: смотрите, знайте, что вы распяли Иисуса, которого Бог соделал Господом и Христом, Господом и Мессией. Мессия – очень известное слово было для евреев. Господом – то же самое. Это слово, которое означало для них все. Таким образом, апостол Петр, апостолы провозглашают этим людям, обращаются к этим людям и говорят этим людям одну истину. Они говорят им: вы неверующие люди. Вы не приняли, вы не уверовали, вы не приняли того, кто пришел от Бога, кто пришел тот, который был обещан на протяжении многих и многих десятков, сотен лет, которые прожил или которые имел народ израильский в своей истории до этого дня. Теперь посмотрите, вот этот месседж или эта истина, это слово, это проповедь, обращенная к этому народу, явное слово осуждения. Именно после этого слова они умилились сердцем и сказали Петру и апостолам: что нам делать, чтобы спастись? Вот это слово, обращенное к этим людям, звучало не на еврейском языке, не на арамейском, который они привыкли слушать. Арамейский – это была одна из вариаций или один из вариантов еврейского, очень близок к еврейскому языку. Но тот, который практиковался тогда во время апостолов в день Пятидесятницы. Посмотрите, апостолы обращаются к этим людям и говорят не просто на иных языках. Кстати, слово «иные языки» очень редко вы встретите. В большинстве случаев его вставляют переводчики, иные языки. Чаще всего просто упоминается «языки». Почему я отмечаю это? Потому что, когда говорят «иные языки», сразу представляют собой глоссолалию, то есть вот этот экстатический говор, лепит экстатический. Но то, что мы видим в день Пятидесятницы, абсолютно далеко от чего-либо подобного. Посмотрите, не просто сказано, что и люди их понимали, а конкретно перечисляется сфера за сферой, нация за нацией. Перечисляются парфяне, Медяне, Еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, пришедшие из Рима, Иудеи, прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». То есть смотри, что произошло. Бог дал ученикам, которые были рыбаками, которые не имели большого образования, дал ученикам мгновенную способность понимать и уметь говорить на языках разных-разных народов, которые собрались в этот день, в день Пятидесятницы. И они говорили на этих языках, и те, кто их слушал, понимали то, что было сказано. Вот это очень важный факт о дне Пятидесятницы. Есть еще несколько важных фактов, связанных с этим. Во-первых, апостолы говорили, как мы уже упомянули, на языках, которые тогда существовали. Это реальные языки были. Второе. Слушатели понимали апостолов. Третье. Было как минимум три цели, посредством почему Бог использовал этот феномен, дал этот дар иного языка для того, чтобы обращаться к этим людям. Во-первых, Бог продемонстрировал Божье осуждение неверия Израиля. Это то, что очень ясно было. Люди, пришедшие туда, они пришли слушать проповедь на еврейском языке, на котором закон читался. Закон был написан на еврейском языке. Каждая буковка, каждая иота тщательно соблюдалась, сохранялась евреями-переписчиками, которые переписывали этот закон. И когда люди шли в Иерусалим, они приходили туда для того, чтобы там послушать на том языке, на котором он был написан. У них были синагоги, и они там в синагогах говорили на своих языках, но закон они всегда читали на еврейском. Они прекрасно знали Второзаконие 28 главу, они прекрасно знали Исаия 28 главу, они прекрасно знали Иеремию 5 главу. Им очень-очень неприятно было, когда им проповедовали и говорили на языках тех народов, откуда они пришли. Потому что это всегда было унижением для еврея слышать, как кто-то учит его, а тем более учит его в вопросах религии, учит его в вопросах веры. Второе. Бог обличил народ. Посредством этой проповеди Бог обличил народ. Он не просто представил им способность говорить на разных языках. Не просто какие-то части закона читались, которые были отвлечены от сегодняшней или от тогдашней ситуации. А звучала весть, которая говорила о необходимости покаяния. Таким образом, Бог не только продемонстрировал, что Израиль в неверии, Он им продемонстрировал, Он обличил их, продемонстрировал их грех. Он сказал сущность греха, что вы распяли Иисуса Христа, вы не приняли Его. Третье. Все это привело к результату массового покаяния. 3000 человек тогда покаялись. Вот почему, когда апостол Павел вспоминает в 22-м стихе 14 главы 1 Коринфянам, когда он говорит, что это суть знамения для неверующих. Вот о чем он говорит, вот что он имеет в виду. Вот это феноменальное знамение, которое прозвучало и было явлено для этого народа, послужило вот этим неверующим людям возможностью для покаяния. Итак, это то, что касается Деяния апостола, 2 глава. Есть еще несколько текстов, которые говорят в Деянии апостола о том, что люди говорили на иных языках. И все они связаны с этой же самой идеей. Они связаны с распространением Евангелия на другие территории, на других людей, связаны с ситуациями, которые необходимы были для апостолов, чтобы они могли пережить. Посмотри Деяния апостола, 10 глава, 44 стиха. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Посмотри, о чем идет речь. Бог для того, чтобы повести Петра проповедовать язычникам, использовал специальное знамение. было явлено полотно, которое спустилось с небес с нечистыми животными, и Бог говорил Петру: «Заколи и ешь», и этим самым он объяснил ему, что: «Петр, тебе нужно не гнушаться язычников, а идти к ним и проповедовать». И Петр сделал этот шаг. Петр в послушании пошел. Он пришел туда, в Кесарию. Он нашел там этот дом этого военачальника. Он проповедовал ему. И после того, когда он проповедовал, он увидел, что эти люди не только способны выслушать проповедь, а эти люди способны получить рождение свыше. И знаком этого рождения свыше для него было то, что эти люди, эти язычники, точно так же, как апостолы получили это в день Пятидесятницы, они заговорили на иных языках. То есть было проявлено один в один одна ситуация к другой. И именно это послужило убеждением для апостола Петра. Смотрите, почему он говорит в 47 стихе. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» То есть, скорее всего, кто-то запрещал. Скорее всего, у него у самого в сердце не было уверенности ясной, чтобы крестить их, чтобы им дать место в церкви. И Богу необходимо было провести этих людей, язычников, показать им именно такую же форму его действия, как это было в день Пятидесятницы. Об этом он говорит в 11 главе, 17 стихом. Итак, когда апостол Петр вернулся назад, когда он пришел в Иерусалим, когда он рассказывал ученикам, другим апостолам, о том, что произошло вот там, в Кесарии, он объясняет им, и он приводит тот же самый аргумент. Посмотрите, итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Вот именно этим он объясняет остальным апостолам и говорит: смотрите, он им дал точно такой же дар, как и нам. То есть Богу надо было продемонстрировать, чтобы язычники вошли, это был первый язычник, который вошел в церковь, чтобы язычники вошли в церковь, Богу нужно было продемонстрировать и сделать это точно так, как это было у апостола в день Пятидесятницы. Второе значение этого текста, или этих двух стихов, о которых мы говорим, это то, что когда мы говорим, что это был такой же дар, или апостол Петр говорит, как и мы, то речь идет о том, что если апостолы в день Пятидесятницы говорили на понятных иностранных языках, то люди, о которых сказано здесь, если они говорили точно так же, как апостолы, то они тоже говорили на понятных кому-то иностранных языках. То есть для того, чтобы придумать, чтобы вот здесь сказать, что вот здесь они говорили на непонятных языках, говорили глоссолалией, это нужно придумать. Здесь его нет, это нужно придумать и вложить туда. То, что мы видим там, так, как было в день Пятидесятницы, так и здесь. Вот именно поэтому мы принимаем их в церковь, потому что мы видим, что было точно так, как было тогда. Если было бы немножко не так, апостолы бы не приняли. Они бы сказали: да, у язычников не получается. У язычников какой-то хаос сплошной. Но апостолы принимают именно потому, что это было так, как это было у них самих. Я хотел бы сделать на основании этого определение дара иного языка. Что это такое? Как мы можем охарактеризовать, сказать, что такое библейский дар иного языка? Я попытался сделать это следующим образом. Новозаветный дар иного языка – это дарованная Богом сверхъестественная способность говорить с пониманием на иностранном языке без его предварительного изучения. Во всяком случае, вот то, что мы видим, что произошло с апостолами, то, что мы видим, что происходило в 10 главе «Деяния апостолов с язычниками». То есть речь идет о сверхъестественной способности, которая была дана Богом определенным людям, посредством которой они способны были говорить на иностранном языке без предварительного его изучения. Вот это вывод, который я делаю на основании того, что мы прочитали из Библии относительно даров иного языка. Теперь давайте посмотрим немножко на дар иного языка, который практикуется сегодня. Дело в том, что этот дар сильно отличается от того, что было написано. Во-первых, тот дар, который практикуется сегодня, он не является признаком крещения Святым Духом. Почему? Потому что, как мы сказали уже очень ясно, что крещение Святым Духом – это погружение человека в тело Иисуса Христа, в Церковь, которая происходит в момент его покаяния, в момент его рождения свыше, когда Дух Святой его наполняет. Нигде, ни в каком месте говорение иными языками и крещение Святым Духом не связано доктринально. Это было связано в день Пятидесятницы только потому, что Духа Святого в такой функции не было раньше. Поэтому он пришел и имел вот это действие крещения и действие свидетельства через учеников посредством иных языков. Во-вторых, тот дар, который практикуют сегодня, не является тем даром, который имели апостолы в день Пятидесятницы. То, что сегодня практикуют, никто не понимает. Если даже кто-то говорит, что есть истолкователи, которые истолковывают, сделайте такой опыт. Я знаю, что его делали. Доказанный опыт. Возьмите, запишите кого-нибудь. Запишите на магнитофон чье-то экстатическое говорение сегодняшнее. И попробуйте дать эту запись двум или трем истолкователям, которые бы не знали бы друг друга и которые бы не имели бы договоренности об этом. И вы увидите, что истолкования будут абсолютно разными. Абсолютно. Абсолютно произвольными. То есть речь идет о том, что какого-то послания, какого-то реального слова за этой комбинацией звуков нет. Это просто чья-то выдумка. Это экстатическое говорение. То есть человек в экстазе. И в экстазе лепечет то, что придет на язык. Кстати, у людей обычно одни и те же звуки, которые пользуются или которые говорят языками, они постоянно говорят одни и те же звуки или фразы подобные. Причем у разных людей разные эти фразы. И постоянно одна и та же тема проходит в их говорении на ином языке. Мы видим, что эти вещи абсолютно никак не связаны с тем, что было в день Пятидесятницы. В-третьих, 1 Коринфянам 14 глава не может быть основанием для доктрины экстатического говорения на иных языках. Почему? Потому что апостол Павел очень ясно говорит в 20, 21, 22 стихах, он говорит о том, что языки – суть знамения для неверующих, но не для верующих. Он подводит итог этой главе. Он подводит итог всему тому, что он говорит в этой главе. И он объясняет, что языки – суть знамения для неверующих, а не для верующих. И мы говорили подробно о том, каким образом это знамение было явлено, как оно действовало для тех людей, которые слышали о Боге, но не слушались Его, не были верующими иудеями. Четвертая причина. Сегодня мы сталкиваемся с явлениями, которые, так скажем, мы можем наблюдать, как многие-многие языческие религии практикуют точно такое же экстатическое говорение на иных языках. Оно явно не связано с проявлением Святого Духа. Они даже не говорят о Христе. Они абсолютно далекие от христианства люди. И на протяжении истории было много-много таких людей. Различные лжерелигии. Кстати, в Коринфе, история говорит, что в Коринфе были такие религии, языческие религии, которые практиковали экстатическое говорение. Больше того, среди мусульман, мы говорили в прошлый раз, практикуется экстатическое говорение на иных языках. Есть определенные группы, которые особо радеют, то есть особо эмоциональны в своем поклонении, и они входят в этот экстатический лепет, и они поклоняются Аллаху, они признают Иисуса Христа, они являются людьми, которые далеки от христианства настолько, насколько это можно быть. Больше того, различные тибетские монахи, люди, которые представляют совершенно другую отрасль религии, абсолютно отдаленную от единобожия даже. Эти люди практикуют говорение на иных языках. Точно такое же экстатическое говорение, которое наблюдается сегодня. Ереси различные. Мы говорили о ереси в самом первом, самой первой, которая появилась в 3-4 веке, ереси Монтануса, когда они говорили на иных языках. И на протяжении истории наблюдались группы всяких еретиков, которые говорили на иных языках, и которые были отвержены церквями. Это во Франции были так называемые севинольские священники в 16 веке. Это время реформации уже было. Кроме того, были пророки Звикау, то же самое, это группа, которая была связана с реформаторами, но она таким же образом была очень странной группой и практиковала говорение на иных языках. Трясуны, или последователи матери Анны Ли, это в 18 веке, во второй половине 18 века, их называли трясунами. Почему? Потому что они вот так вот в экстазе тряслись. То есть эти люди, которые следовали женщине, пророчицы, она была их лидершей. И таким образом они практиковали такую же самую форму. И так далее. Можно перечислять этот список. Очень много-много людей есть, которые говорят о том, что практика, которая сегодня применяется среди церквей харизматических, пятидесятнических, других, признающие вот эту гласолалию или экстатическое говорение на иных языках, она не имеет ничего общего со Священным Писанием. Мы не будем сейчас говорить о том, что это такое. Скорее всего, это просто эмоции. Скорее всего. Просто возбужденные эмоции. Может быть, в каких-то ситуациях эти возбужденные эмоции заходят немножко дальше. Я не знаю, у меня нет доказательств для этого. Вот. Но то, что это не то, что представлено в Священном Писании, это факт. Поэтому нам сегодня нужно иметь ясное представление, чтобы мы были твердо убеждены, что вот эти вещи, которые сегодня предлагаются нам, возможно, у вас возникают вопросы, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые говорят, ну, может быть, там что-то и написано, но я это переживаю. Смотри, какая тонкая подмена происходит. Вместо того, чтобы основанием было Священное Писание, люди строят свое основание на том, что они переживают. Вместо этого, как было бы хорошо, если бы мы смогли искать нашу жизнь, наше основание в жизни в том, что написано, в том, что говорит Священное Писание. И тогда многие-многие вопросы бы стали для нас ясными. Я сейчас хочу вернуться к этому вопросу, к этой теме, о которой мы говорили в самом начале. Вспомните о действительных действиях Святого Духа. Вспомните о возрождении, о утешении, о способности понимать Слово, об освящении, о способности свидетельствовать, о крещении в тело Христово, о исполнении Духом Святым и так далее. О том, что действительно Дух Святой делает. Я хочу еще раз призвать вас, я хочу обратить свое внимание. Мне это нужно, крайне нужно, чтобы я мог обращать внимание на то, чтобы пребывать в общении со Святым Духом, чтобы исполняться им, чтобы подчинять себя Ему, чтобы моя жизнь была наполнена им, чтобы я контролировался Святым Духом, чтобы мои слова отражали это, чтобы мое выражение лица, мои жесты, мои взаимоотношения с людьми могли нести в себе вот это Божье присутствие, присутствие Святого Духа. Это так важно. Это что представляет собой действительное присутствие Божие в человеке, который оправдан Иисусом Христом.
4: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, ни порыв бессмысленных дерзаний, ни вспышка смелости вели Его на крест, ни пламя чувств, ни боль страданий, но трезвый разум и любовь небес.

Творил он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью, знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал, в молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению, любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня, и я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас? Умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедленно.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Напомню, что, несмотря на свою мудрость, Соломон совершал плохие поступки. Попросту говоря, он грешил. Бога очень огорчило поведение царя, ведь он щедро благословил Соломона и мудростью, и богатством. Но греховная ненасытность Соломона имела тяжелые последствия. Бог отнял у его потомков царство, оставив за ними только малую его часть. Иеровоам. Библия. Третья книга Царств, глава 11. Однажды, когда царь Соломон обходил Иерусалим, чтобы посмотреть, как рабочие чинят городские стены, он обратил внимание на юношу, работавшего с особым усердием. «Как тебя зовут?» – спросил царь. «Иеровоам», – последовал ответ. Царь подошел к десятнику и сказал: «Этот Иеровоам хорошо трудится, поставь его смотрителем». Иеровоам обрадовался повышению и ревностно исполнял свои новые обязанности. Как-то раз он возвращался домой полем и встретил на дороге идущего навстречу ему пророка Ахию. Пророк был в новых одеждах. Не говоря ни слова, Ахия остановился и стал рвать на себе эти одежды. Иеровоам был поражен, ведь новая одежда стоила больших денег, а пророки, как правило, богатыми не были. Тут Ахия стал протягивать Иеровоаму куски своего платья, один за другим, пока не отдал ему ровно 10 лоскутов. 2 куска изодранной одежды остались в руке у пророка. «Иеровоам», — сказал Ахия, — «ты видел то, что свершит Господь. Он отнимет царство у Соломона и отдаст его тебе». Иеровоам посмотрел на 2 кусочка ткани, оставшиеся в руках Ахии. «2 колена наследуют дети Соломона», — объяснил Ахия. «А эти», — он указал на 10 лоскутов, которые держал Иеровоам, — «будут принадлежать тебе. Пусть участь Соломона будет для тебя назиданием. Господь отнимает у него царство, ибо он больше не повинуется ему и не чтит его. Подумай об этом и соблюдай все, что Бог заповедует тебе, тогда твое царствование будет твердым, и дети твои будут править после тебя». Сказав это, Ахия быстро удалился, оставив ошеломленного Иеровоама стоять на дороге с зажатыми в руке лоскутами. Неужели все, что он слышал, правда? Даже во сне он не мог вообразить, что будет царем. Но если ему вправду суждено взойти на царский престол, то зачем для этого ждать смерти Соломона? С тех пор Иеровоам стал думать о том, как бы ему поскорее захватить престол. Известия об этом дошли до Соломона, и он решил казнить Иеровоама. Но царю не удалось схватить его, и Иеровоам бежал в Египет. Когда же Соломон умер, час Иеровоама настал. Поучительная история, не правда ли? Соломон сам выделяет усердного юношу, который по пророчеству Ахии станет новым царем. Пророк дал очень мудрое наставление юноше, предостерег его от ошибок Соломона и напомнил, что именно послушание Богу и его заповедям сделает его успешным в делах его. Поэтому и ты, пока молод, старайся делать выводы, исходя из ошибок других людей. Для этого эти истории и записаны в Библии. Но нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 34. Книга Второзакония. 26 глава, 9 стих. «И привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед». Вы можете себе представить землю, в которой течет молоко и мед? Такое бывает только в сказках. Но Господь, который обещал дать Израилю такую землю, этими словами словно говорил им о богатстве и плодородии этой земли. В Египте, из которого их вывел вождь и Божий пророк Моисей, земля тоже была плодородной. Но все плодородные земли находились по берегам реки Нил. Воду для полива этой земли приходилось черпать в реке, а в засушливые годы воды не хватало, и поля приносили скудный урожай. Но земля, в которую их вел Господь, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года. Второзаконие, 11 глава, 10 стих. Бог благословил эту землю. Обетованная земля. Впервые я услышал о такой чудесной земле после возвращения бабушки из гостей. Она гостила целый месяц у старых и хороших друзей в Киргизии. Оттуда она привезла всем нам в подарок большую сумку яблок. Я таких раньше не видел и на картинках. Яблоки были большие, как сложенные вместе два кулака взрослого человека. Они были очень красивые, темно-красные, с желтым боком и очень ароматные и вкусные. Бабушка сказала, что этот сорт яблок называется апорт. А еще она привезла гранаты. Я и не знал, что фрукты могут называться так. Когда я увидел бабушкины гостинцы, а потом их попробовал, мне очень захотелось жить там, где много вкусных больших яблок и где на деревьях, а не у военных в армии, растут сочные гранаты. Моя мечта вскоре исполнилась, потому что вся наша большая семья переехала жить в Киргизию. Оказалось, что здесь растет очень много разных и вкусных фруктов – черешня, урюк, клубника. А когда мы купили большой дом с просторным двором, в котором росло много вишневых деревьев, я был потрясен. Никогда раньше я не представлял такого вкусного изобилия. Но самым удивительным фруктом был виноград. И хотя он был мелким и кислым, мы все ели его с наслаждением. Особенно он нравился нам, детям. В этой прекрасной земле мы прожили много лет. И в нашем саду росли разные фруктовые деревья. Среди них были яблони с большими красными яблоками, апорт и много других яблонь. Груши, сливы, черешни, вишни, клубника, несколько сортов винограда. Все это росло в нашем саду. И я почти совсем забыл, что когда-то мог видеть эти фрукты только на картинках. Книга «Числа», 13 глава, с 24 стиха. «И пришли к долине Эсхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место сие назвали долиной Эсхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы». Вот это виноградная кисть. Израильтяне были потрясены, когда увидели изобилие страны, в которую их привел Господь. Им оставалось только зайти в эту прекрасную землю и жить в ней, благодаря Богу за его благословение. Но они не привыкли слушаться Бога, не привыкли верить Его словам и не верили в Его могущество. Они испугались жителей той земли, в которой их привел Бог. За непокорность Богу и неверие им пришлось еще 40 лет бродить по пустыне, прежде чем они снова подошли к этой прекрасной земле, где течет молоко и мед. Бог дал им эту землю, и они жили и благодарили Его за все милости и чудные дела, пока не привыкли к тому, что всего у них в изобилии. Но это уже другая история. А всем вам в подарок стих из Библии. Выучите его наизусть. 102-й псалом, 2-й стих. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, ох-ох-ой, ну и как же мне?
1: Привет, Белочка! А чего это ты тут развздыхалась-то? Ой, да ты проголодалась, наверное.
0: Да нет, просто мне так петь хочется. Помнишь, когда мы с госпожой Лисичкой песенки распевали? А с тех пор, как она в другой заповедник жить переехала, мне и петь-то не с кем. Сам знаешь, что слух у меня не идеальный. Ну и все такое.
1: Да что это ты на себя наговариваешь, Белочка? Вот у меня еще меньше слух, чем у тебя. И я вот нисколько не смущаюсь. Хожу себе и песни на весь заповедник распевают. Пусть все слушают.
0: Ну, у меня так не получится, чтоб на весь заповедник.
1: Ой, слушай, Белочка, а мне тут одна идея в голову пришла. Ой, даже точнее прилетела. А пойдем-ка мы с тобой в гости в одно пестренькое семейство. Я каждый день слышу, как они в своем дупле, ну что на старой сосне, как раз над моим домиком, веселые песенки поют. Это я про гнездо мухоловок-пеструшек говорю. Ой, у них еще недавно такой маленький, славненький малыш вылупился. Ну, или малышка с таким желтеньким клювиком.
0: И ты думаешь, это удобно?
1: Да, конечно, конечно, удобно. Они же меня каждый день на чай приглашают. Пойдем, Белочка. Сама услышишь, как они чудесно поют. Ой, я уверен, тебе понравится.

0: Здравствуйте, тетушка Мухоловка Пеструшка. Это я, кабанчик. А я не один, со мной Белочка.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, гости дорогие. Ой, как мы рады. Проходите, чувствуйте себя как дома. Это моя дочурка Нади, Нади. А муж мой с минуты на минуту подлететь должен.
0: Привет, Надия.
3: Ой, привет, желторотенькая.
4: Здравствуйте.
2: Для начала я вас чаем из ромашки напою. А вот и наш хозяин вернулся.
5: Здравствуйте, рады вас видеть, кабанчик и Белочка.
0: И мы.
1: Здравствуйте.
0: Ой, вы знаете, я тут Белочке про вас много-много рассказывал. Правда, Белочка? Ну, про то, что вы так красиво поете. Эти песенки там свои. Особенно я вот одну запомнил. Печи-печи, куличи-куличи.
5: Да, и эту тоже. Знаете, многие, когда мухоловок-пеструшек слушают, именно так их песенка им слышится. Про куличи.
2: Вообще-то мы действительно семья музыкальная. Как и почти все птицы в нашем заповеднике. Но мы не только такие песни поем.
1: А какие еще? Вы знаете, так послушать хочется.
0: Ой, точно, точно, ну спойте, пожалуйста. Я Белочке уже все уши прожужжал и про песенки ваши.
5: С удовольствием. Неси-ка, милая женушка, наши ноты.
1: Кабанчик, давай и наших радиослушателей тоже позовем на музыкальную передачу. Только вот незадача. Лисичка-то в другой заповедник переехала, а передачу мы назвали «Рыжие нотки». Как же быть-то теперь, кабанчик?
0: Ой, да что ты в самом деле, Белочка? Название нужно сохранить прежнее. А рыжие нотки — это значит яркие, веселые. И потом подумаешь, лисичка, ты же у нас тоже рыженькая.
1: И верно, кабанчик. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на нашу музыкальную передачу «Рыжие нотки».
2: А вот и наша нотная тетрадочка. Можно начинать.
5: Особенно нам нравятся песни, которые прославляют нашего создателя. Ведь это он создал нас такими музыкальными.
6: Почему растет трава?
7: Почему шуршит листва?
6: Почему? Никак я не пойму.

0: Ой, как же здорово у вас получается! Мне бы тоже так петь хотелось.
1: А ты попробуй с нами, Белочка. Уверен, что если ты будешь от всего сердца стараться, у тебя обязательно получится.

0: гребнев от гибели храня. И если пташек любит он любит и меня. Да любит он, да любит он, я знаю, любит он. Он любит маленьких детей, он любит и меня.
1: Кабанчик, ты что, разве не слышишь, что ты один уже давно поешь?
0: А? Что? Ой, правда, это, извините.
2: Да ничего страшного, если поется.
1: А скажите, в вашем репертуаре случайно нет песенок про Иисуса Христа?
3: А как же, непременно имеются. Вот, например, та, что мы поем нашей малышке Нади-Нади.

0: аллилуйя, аллилуйя. Да все, все, Белочка, не нужно меня своими черными глазенками сверлить. Понял я уже все, да. Ну что это, я тут и не один там, и все такое. А знаете, какую бы мне хотелось спеть песенку? Ой, какую-нибудь такую забавную. Ну, вот про всяких там звержушек разных, например. Ну, чтобы про таких, которые в нашем заповеднике не водятся, а?
1: Знаем мы и такую песенку, кабанчик. Ну что, споем?

Слышал я, как лев ужасно зарычал, и тигр печальным взглядом за решеткой всех кричал. Это все не так уж страшно, в клетках все они для

0: как же нам у вас, дорогие мухоловки-пеструшки, понравилось. Так уютно в вашем дупле и весело. А песни-то какие чудесные. Ах, жаль, что домой пора.
1: Ой, а вы нас еще в гости зовите.
2: С радостью.
3: Мы всегда гостям рады.
4: Смотрите еще.
1: Обязательно придем.
0: Дорогие ребята, пришло время заканчивать нашу передачу «Рыжие нотки».
1: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга! Рыжие нотки». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче
2: «Смотрите, радуга!».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, Белочка, знаешь чего? А вот как ты думаешь, это не поздно будет еще забежать к дядюшке Лосеву? Ну, чтобы мы ему все песенки пропели, которые мы тут у мухоловок-пеструшек в

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Что останется после нас? Как нас будут вспоминать? Что напишут на надгробии?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем изучение цикла под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». Сегодня наше внимание будет приковано не к Давиду, а к Саулу, первому царю Израиля, который своей гордостью и непослушанием выстлал себе путь к совсем уж не царской смерти. На его надгробии можно было бы написать: «Я поступал безумно». И это очень печально. Но для нас смерть царя Саула может послужить уроком, может заставить нас задуматься над тем, как мы тратим свои дни. Две смерти – тема сегодняшней передачи.
0: Мир вам, дорогие друзья! Христос воскрес! Воистину воскрес! Когда мы читаем историю о воскресшем Господе, то так приятно читать о том, как люди меняются после личной встречи с живым Господом, с Иисусом Христом. Но вот конец жизни одного из учеников очень настораживает. Это описано в Евангелии от Матфея, 27 главе. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. И они же сказали ему: „А что нам до того? Смотри сам“. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: „Непозволительно положить их в сокровищницу храма, потому что это цена крови“. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: „И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь“». Да, дорогие друзья, есть разные истории, которые связаны со смертью. И иногда говорят о представлении старухи с косой, или представляют образы нечистой силы, которые описаны Николаем Васильевичем Гоголем. И у каждого из нас назначено свидание со смертью. Священное Писание говорит: «Однажды человеку положено умереть». Жизнь человека имеет начало и имеет конец. Жизнь царя Саула и его сыновей закончилась трагично. Именно это сегодня мы увидим, читая текст Священного Писания. Спустя несколько столетий Иисус Христос исполнит план Бога Отца, придя на землю как человек и как наш Спаситель.